0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 23-25, в Могилеве плюс 24-26, в Гомеле плюс 32-34, в Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, лишь в Гродно без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 23-25, в Могилеве плюс 24-26, в Гомеле плюс 32-34, в Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, лишь в Гродно без существенных осадков.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 23-25, в Могилеве плюс 24-26, в Гомеле плюс 32-34, в Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, лишь в Гродно без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 23-25, в Могилеве плюс 24-26, в Гомеле плюс 32-34, в Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, лишь в Гродно без существенных осадков.

0: Повтор вечерней программы. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Александр Лукашенко рассчитывает на ускорение реализации совместных проектов с Алжиром. Об этом президент заявил во время встречи с государственным министром, министром иностранных дел по делам национальных общин за рубежом и африканских дел Алжира Ахмедом Аттафом. Глава нашего государства отметил, что эта встреча стала продолжением его недавних переговоров с президентом Алжира Абдельмаджидом Тебуном, которые стали прочным фундаментом для долгосрочного партнерства. Интерес к такому формату сотрудничества взаимный. Это подтверждают и цифры. Если по итогам 2025 года товарооборот составил около 40 миллионов долларов, то за первое полугодие нынешнего цифра почти удвоилась. Александр Лукашенко выразил надежду, что в ближайшее время экономические показатели удастся нарастить.
2: Мне доложили о графике моей работы, и в нем я с удовольствием обнаружил нашу встречу. И второе, я до сих пор нахожусь под впечатлением моей встречи с вашим президентом. Главный вывод – это искренне, потому что мы с вами встречаемся, который я сделал по результатам этой встречи, заключается в том, что мы с Алжиром можем договориться о реализации многих проектов. Основой этого моего убеждения является то, что мы умеем делать абсолютно все, что сегодня, может и завтра, необходимо будет Алжиру. Более того, господин

0: действий между Беларусью и Алжиром уже сегодня. Вот примерно философия наших отношений, каковую вижу я.
1: В свою очередь, глава МИД Алжира передал Александру Лукашенко личное послание от президента Абдель-Маджида Табуна, подтверждающее готовность к решительным совместным шагам.
2: Большое спасибо, уважаемый господин президент. Прежде всего, позвольте выразить чувство радости и гордости, которые я испытываю от нашей с вами встречи. Ваш друг, мой президент, господин Абдель-Маджид Табун, уполномочил меня донести до вашего сведения три послания. Первое послание – это послание глубокой дружбы и высокой оценки лично вам, господин президент. Второе послание – его готовность и приверженность работать с вами плечом к плечу, чтобы повысить уровень двусторонних отношений. И третье послание – это высокая оценка той высокой динамики двусторонних отношений, которая наблюдается после вашей встречи с нашим президентом в декабре прошлого года в Алжире. И он обещает, что будет активно работать над выполнением той договоренности, которая была достигнута с вами о посещении Республики Беларусь в самое ближайшее время.
1: Результаты и темпы развития сотрудничества Алжира и Беларуси действительно впечатляют. Об этом заявил журналистам Ахмед Аттав по итогам встречи с президентом Александром Лукашенко.
2: Для меня была большая честь быть принятым президентом Республики Беларусь, передать приветствие от президента Алжира Абдель-Маджида Табуна, пожелать господину президенту Республики Беларусь успехов в реализации стоящих перед ним задач, достижений дальнейшего прогресса и процветания Республики Беларусь. Во время встречи мы рассмотрели итоги реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Республики Беларусь в Алжир, и оценили результаты и наметили дальнейшие пути для развития сотрудничества. Если говорить более предметно о ходе реализации договоренностей, которые были достигнуты во время декабрьского визита, то я бы хотел отметить три момента. Первое – это все инструменты двустороннего сотрудничества после данного визита пришли в движение. Кроме того, во время визита президента Республики Беларусь в Алжир была создана новая договорно-правовая база, которая позволяет нам двигаться вперед в развитии сотрудничества. И третий момент – это определение приоритетов двустороннего сотрудничества. У нас существует 43 сферы или направления, по которым мы ведем сотрудничество, ведем совместную работу. И могу здесь сказать, стоя перед вами, что по половине этих направлений мы уже достигли предметных результатов. И действительно, результаты, которые достигнуты, и темп, который задан президентами, он впечатляет. И у нас уже есть видение и планы продолжить эту работу. До конца года мы планируем провести заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству, провести ряд визитов высокого уровня, чтобы продолжить это партнерство на благо народов двух дружественных стран.
1: Беларусь рассматривает Алжир в качестве одного из ключевых партнеров в Северной Африке. Это еще раз подчеркнул министр иностранных дел нашей страны Максим Рыженков по итогам профильной встречи с государственным министром, министром иностранных дел и по делам общин за рубежом и африканских дел Алжира.
3: Напомню, главы наших государств в декабре 2025 года поставили перед нами амбициозную задачу достичь торгового оборота в размере 500 миллионов долларов к концу 2027 года. Это очень амбициозная задача. Вот. И на сегодня внешнеполитическими ведомствами и в целом министерствами двух стран, правительствами делается все, чтобы эту задачу выполнить. Напомню, что в ходе визита нашего президента в Алжир был подписан целый ряд очень важных двусторонних соглашений, которые заложили основу для сотрудничество по целому ряду конкретных направлений от торгово-экономического до гуманитарного. Была подписана дорожная карта нашего сотрудничества, которая призвана как раз-таки достичь реализации той цели в 500 миллионов долларов нашего товарооборота, заложить основы для межчеловеческих и межгосударственных отношений по всем абсолютно направлениям.

0: Также был подписан ряд первичных контрактов по поставке белорусской продукции в Алжир, алжирской продукции в Беларусь, которые уже сегодня дают осязаемый конкретный результат. Мы рады сообщить, что согласно белорусской статистике, за первое полугодие этого года наш экспорт в Алжир составил практически 80 миллионов долларов. Это уже в два раза больше, чем за весь 2025 год. Вот это главный уже конкретный результат реализации договоренностей наших президентов. В дорожной карте, напомню, расписано 43 различных идеи, намерения, конкретных проекта, по которым мы вместе с нашими алжирскими коллегами сегодня идем. По мнению наших алжирских друзей, по 21 из этих направлений мы имеем более чем успешный результат. А некоторые из таких проектов нами были уже решены. И это я хочу напомнить за срок менее 8 месяцев с момента проведения официального визита. Мы очень рады тому, что сегодня на очень приличном уровне реализуются проекты поставок белорусских продуктов питания, сухого молока, сухой сыворотки, сливок в Алжир. Рады тому, что на серьезном степени проработки находятся проекты создания сборочной техники Республики Беларусь в Алжире, расфасовки некоторых групп питания из Беларуси, в том числе детского. Мы подошли вплотную к реализации проектов по созданию, значит, мехкомплексов для сушки и хранения зерновых.
1: Белорусская сторона приветствует активный обмен двусторонними визитами делегаций наших стран в области промышленности и сельского хозяйства, развитие контактов между представителями бизнеса. Как сообщил Максим Роженков, Алжир в ближайшее время посетит вице-премьер Беларуси для конкретной финализации целого ряда проектов. Больше подробностей читайте на сайте SBBay и в газете «СБ Беларусь сегодня».
2: Картина дня.
1: Аграрии Беларуси не сбавляют темпы уборочной. Уже собрано более 5 миллионов тонн зерна вместе с рапсом. Столинский и Жабинковский районы первыми в Беларуси завершили уборку зерновых и зернобобовых. Собрано свыше 160 тысяч тонн урожая. Цифра больше прошлогодней, как и показатель средней урожайности. В то же время Брестская область первая в стране полностью завершила уборку озимого рапса. В закромах более 237 тысяч тонн, что на 72 тысячи превышает показатели 2025 года. С начала жатвы в Беларуси за нарушение охраны труда от работы отстранено 47 человек. Об этом рассказал начальник управления надзора за соблюдением законодательства об охране труда Департамента госинспекции труда Министерства труда и соцзащиты Вадим Вансович. Он отметил, что для предотвращения несчастных случаев департамент с начала уборочных работ в составе межведомственных мобильных групп провел более 170 мониторингов сельхозорганизаций. Цель этих рейдов – оказать содействие работодателю, объяснить реальные последствия нарушений и предотвратить трагедии. Департамент делает основной упор на профилактику несчастных случаев, поскольку на уборке существует много опасных факторов. Вадим Вансович также отметил, что производственный травматизм редко бывает следствием одной причины. Чаще это комплекс нарушений, требующий системной и постоянной работы.
3: Уборочная кампания сейчас в самом разгаре. Естественно, хлеб необходимо убрать. Убрать весь хлеб без потерь, но также потери не должны быть и среди наших работников. Департамент государственной инспекции труда в первую очередь обращает внимание на профилактику травматизма производственного. Осуществляется это посредством различных выборочных проверок или же при проведении работы в составе мобильной группы исполкомов. Наши специалисты, государственные инспектора, посетили более 170 организаций и установили более 2,3 тысяч нарушений. Мобильная группа работает с целью профилактики и оказания содействия обеспечению безопасных и здоровых условий труда в организации. То есть можно сказать, что мы приезжаем, обнаруживаем какие-либо нарушения, рекомендуем их устранить. Самым распространенным типичным нарушением при осуществлении вот этих уборочных работ – это невыдача средств индивидуальной защиты работника или допускается к эксплуатации оборудования, у которых открыто защитное ограждение там, вращающихся частей, где работник может нечаянно дотронуться до этого вращающейся части или затянет его за одежду и, конечно, получить травму. Ну, это одно из самых распространенных. Такие нарушения встречались как в прошлом году, так и в этом. Мы стараемся донести по результатам мобильных групп, разговариваем с работниками, с работодателями, с должностными лицами, рассказываем о последствиях тех нарушений, которые они допустили, говорим, что может произойти. Ну и, конечно же, видим в глазах людей понимание, что все-таки охрана труда – это не просто слова, не просто пустой звук, но направлен на то, чтобы работники безопасно выполняли свою работу.
1: В Беларусь пришла вторая за лето волна жары. Чтобы облегчить работу тем, кто трудится на открытом воздухе и в помещениях с высокой температурой, профсоюзы усиливают меры поддержки. Работников обеспечивают бутилированной питьевой водой, термосумками и термобоксами для ее охлаждения, а также совместно с нанимателями корректируют режимы труда, перенося наиболее интенсивную работу на менее жаркое время суток. Так, Белорусский профсоюз работников жилищно-коммунального хозяйства и сферы обслуживания возобновил республиканскую акцию «Стоп, жара». Во всех регионах питьевую воду доставляют непосредственно на рабочие места дворникам, работникам зеленого строительства, водителям коммунальной техники, кровельщикам и другим специалистам, занятым на открытом воздухе. Кроме того, в организации Брестской и Гомельской областей переданы индивидуальные термосумки, позволяющие длительное время сохранять воду прохладной. Белорусский профсоюз работников леса и природопользования поддержал специалистов, работающих на удаленных лесосеках. Для ряда лесхозов закуплены специальные термобоксы, которые помогают сохранять питьевую воду холодной и обеспечивают сохранность продуктов питания в течение рабочего дня. Практическая помощь оказывается и в других отраслях. Так, профсоюз работников здравоохранения приобрел кондиционер для одной из клиник Гомеля, а для районной больницы закупил более 40 вентиляторов. Это позволяет создать более комфортные условия как для медицинских работников, так и для пациентов. Облик современной Беларуси формируется благодаря ответственному труду строителей. Об этом заявил председатель Палаты представителей на встрече с коллективом «Минскстроя». В преддверии профессионального праздника Игорь Сергиенко посетил учебный центр организации. В составе «Минскстроя» сегодня трудится около 20 тысяч специалистов. Это почти половина строительного комплекса столицы. Спектр работ огромен. От создания новых комфортных микрорайонов, строительства промышленных объектов, таких как Белорусская атомная электростанция, до возведения МТК и благоустройства территорий. Свое мастерство белорусские строители оттачивают на базе учебного центра «Минскстроя» без отрыва от основной деятельности. С учетом стремительно меняющихся тенденций в строительной сфере, в белорусское законодательство вносятся соответствующие поправки, отметил Игорь Сергиенко.
4: В ходе встречи с представителями трудовых коллективов, строителей Минска, мы также говорили и о законодательной деятельности. Уже несколько лет у нас действует кодекс об архитектурно-градостроительной деятельности, в соответствии с которым изменены подходы, в том числе и упрощено некоторое видение и решение проблемных аспектов с подготовкой и документацией на различных этапах уточнения, терминологии и так далее. Но жизнь показывает, что необходимо идти дальше, и идет активное обсуждение и подготовка в правительстве, в которое вовлечены и депутаты Палаты представителей. И в этом году мы вновь вернемся к корректировке кодекса с учетом предложений практиков, не только юристов, но, в первую очередь, практиков. Мы находимся сегодня в Центре безопасности. Это уникальный центр. Таких в сфере строительства в Беларуси нет, в котором действует 1,5 года, проводятся занятия не только с учащимися колледжей, но и с действующими строителями по вопросам безопасности, по проведению различных работ. И речь также шла о законе об охране труда, в который также будут вноситься изменения. Последние изменения вносились в 2019 году. Поэтому мы ждем предложений и от строителей в строительной сфере. Вопросы безопасности при проведении работ на всех этапах, начиная от подготовки фундамента и проведения высотных работ, я думаю, предложение есть. Ну, возможно, и другие направления. Пока я хотел бы остановиться вот на этих двух законопроектах, которые, возможны корректировки и с учетом новых подходов. Ну, а в целом, если говорить о сегодняшней встрече, я также проинформировал, в том числе и о других направлениях в работе Палаты представителей, о той обстановке, которая складывается вокруг Беларуси и тех мерах, которые принимает наше государство по обеспечению национальной безопасности, обеспечению обороноспособности с учетом внешних вызовов и угроз.
1: В канун Дня строителя выдающимся работникам за их весомый вклад в развитие отрасли вручили заслуженные награды. Те, кто строит города и преображает ландшафты, отметят свой профессиональный праздник в ближайшее воскресенье, 9 августа.
2: Картина дня.
1: Железнодорожные войска Беларуси отмечают 150-летие. С профессиональным праздником личный состав и ветеранов транспортных войск поздравил Александр Лукашенко. Стальные магистрали протяженностью почти 11,5 тысяч километров обеспечивают движение не только гражданских поездов, но и армейских составов. Задачей транспортных войск – заменить поврежденное полотно, проложить путь там, где это кажется невозможным, обеспечить безопасное прохождение поездов с техникой и личным составом. В их структуре есть уникальная соединение. 30-я железнодорожная бригада – единственная такого профиля в белорусской армии, отметил командир бригады Сергей Анцепович.
5: Бригада участвовала во многих объектах, таких значимых, начиная с реконструкции «Остров слез», «Курган славы», железнодорожный вокзал в Минске, строительство национальной библиотеки. Ну, за многие годы очень много стройки. Бригада выполняет задачи на сегодняшний день на 25 объектах. Один из них – это наводка моста через реку Западная Двина на Бешенковичах. Это мост, который соединяет, грубо говоря, в Бешенковичах два берега. То есть мост разводится, проходит судно, баржи, потом снова наводится, и гражданское население постоянно им пользуется, пока идет навигация.
1: Несмотря на военное предназначение, в мирное время железнодорожные войска выполняют широкий спектр задач в интересах гражданского сектора. От восстановления участков путей до участия в крупных инфраструктурных проектах. Для военнослужащих это часть боевой подготовки, работа в реальных условиях, которая напрямую влияет на готовность армии к выполнению задач в особых ситуациях. В Беларуси начали действовать нормы, которые упрощают пребывание в пограничной зоне и одновременно усиливают защиту государственной границы. Изменения направлены на гармонизацию законодательства и создание более комфортных условий для населения и предпринимателей. Подробности рассказал официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.
6: 6 августа к перечню документов, дающих право нахождения в пограничной зоне, добавились пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, студенческий билет и билет учащегося. Эти изменения касаются как граждан нашей страны, так и постоянно проживающих в ней иностранцев, имеющих вид на жительство и достигших 14-летнего возраста. Ранее пограничную зону можно было посещать только с документами, удостоверяющими личность, военным билетом, водительским удостоверением, служебным удостоверением с фотографией, выданным уполномоченным государственным органом или организацией. Для несовершеннолетних до 14 лет при отсутствии документов, удостоверяющих личность, необходимо свидетельство о рождении. Для удобства также внесен ряд других изменений. Транзитный проезд к месту жительства в пограничной полосе теперь разрешен без пропуска, выдаваемого органами пограничной службы. Отменена проверка таких пропусков при продаже билетов на автобусы в населенные пункты, расположенные в пределах пограничной зоны или пограничной полосы. Осуществление хозяйственной и иной деятельности во внутренних водах Республики Беларусь в пределах пограничной зоны возможно без разрешения органов пограничной службы. Хотелось бы напомнить и о некоторых правилах пребывания в пограничной зоне. В частности, водители должны учитывать, что оставлять механические транспортные средства вне населенных пунктов без уведомления ближайшего подразделения органов пограничной службы запрещено. Пограничники имеют право принудительно эвакуировать или блокировать колеса таких автомобилей, а владельца транспортного средства привлечь к административной ответственности за нарушение пограничного режима. Для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих за пределами Республики Беларусь, порядок въезда, входа и пребывания в пограничной зоне и полосе не изменился. Им необходимы действительный паспорт или другой документ, предназначенный для выезда за границу, а также пропуск, выданный органами пограничной службы.
1: Гражданка Беларуси, находившаяся в незаконном удержании на территории Союза Мьянма, возвращена на родину. Об этом сообщили в посольстве Беларуси во Вьетнаме и Мьянме по совместительству. Данный факт стал возможен благодаря проведению дипломатической миссии вместе с министерствами внутренних и иностранных дел Мьянмы, скоординированного и решительного комплекса мероприятий по установлению местонахождения соотечественницы и ее освобождению. В посольстве Беларуси рекомендуют во избежание ситуации, угрожающих здоровью здоровью и жизни, быть ответственными и внимательными при изучении поступающих предложений о легком заработке и трудоустройстве.
2: Картина дня.
1: Александр Лукашенко поздравил с юбилеем известного ученого и академика Национальной академии наук Петра Витязя. Глава государства отметил, что его многолетний труд стал примером преданности своему делу. Президент подчеркнул весомый вклад ученого в развитие отечественной промышленности, космической отрасли и укрепление обороноспособности страны, а также пожелал Петру Витязю крепкого здоровья и новых успехов на благо Беларуси. Вступительная кампания 2026 стала одной из самых удачных за последние 5 лет. Об этом в эфире телеканала «Первый информационный» заявил министр образования Беларуси Андрей Иванец. По его словам, все белорусские вузы полностью закрыли наборные планы. Особый акцент в этом году был сделан на сельскохозяйственном образовании.
7: В этом году вступительная кампания вузы была одна из самых удачных, как минимум, за последние 5 лет. И это действительно так, потому что все наши вузы выполнили наборы в полном объеме. Хотел бы подчеркнуть, что в этом году мы на 350 человек увеличили набор в сельскохозяйственные вузы. Мы смогли найти определенные инструменты, чтобы показать молодежи, что не только инженерные специальности, педагогические, но и агропромышленный комплекс – это тоже перспектива в нашей стране.
1: В ходе анализа выбора специальности абитуриентами были зафиксированы кардинальные изменения в предпочтениях молодежи. Если раньше лидировали классические IT-направления, то теперь ситуация изменилась.
7: В эту вступительную кампанию мы увидели принципиально новые тренды, которые, наверное, где-то предугадать было достаточно сложно. Мы видим, что на классические IT-специальности уже нету такого спроса. Это говорит о том, что молодежь понимает, что современные технологии и технологии, они будут во многом заменять классического программиста, и нам сегодня нужны архитекторы нейросетей, архитекторы, которые будут создавать новые языковые модели, поэтому очень высокие конкурсы, вне зависимости, столичные либо региональные вузы, были на специализацию искусственный интеллект, 385 баллов плюс, вне зависимости, Гродно, Брест, Гомель или город Минск, различия не было, это абсолютно понятно классический тренд.
1: Еще одной неожиданностью для Министерства образования стал ажиотаж вокруг лингвистических специальностей. Вопреки прогнозам о скорой смерти профессии переводчика из-за развития машинных переводчиков, абитуриенты продемонстрировали обратную тенденцию.
7: Мы увидели в этом году очень высокие проходные баллы на иностранные языки. Для нас это было тоже своего рода открытием, неожиданностью. Почему? Многие предрекают, что уже сегодня или завтра нам не нужны будут переводчики. И мы думаем, как нам развиваться, университет иностранных языков, переводческие факультеты. Но в этом году конкурс проходные баллы университета иностранных языков был колоссальным. И даже на платную основу меньше, чем 300-320 плюс поступить было невозможно.
1: Третий заметный тренд этого года – возвращение популярности классическим инженерным специальностям, не связанным напрямую с IT.
7: Для нас очень приятно то, что тот тренд, который сложился в последние несколько лет, когда мы ввели инженерные классы, когда мы начали реализовывать концепцию развития инженерного образования в нашей стране, создавать центры компетенции, студенческие, конструкторские бюро, классические специальности, именно инженерные, в отрыве от IT в этом году были крайне популярны, и для нас это хороший знак.
1: Приемная кампания для выпускников 9 классов и колледжей еще продолжается. Прием документов завершился лишь недавно. Но уже видны впечатляющие цифры. На чуть более чем 20 тысяч бюджетных мест в колледжах было подано свыше 30 тысяч заявлений. Министр отметил, что средний балл аттестата на некоторые специальности приближается к максимуму, а конкурс достигал 9 человек на место.
7: Это очень высокий конкурс, это очень большой спрос. Более того, если раньше мы говорили о том, что проходные баллы, средний балл аттестата по ряду направлений на среднее специальное образование достигает 9.9-10.0, то в этом году, мы говорим, у нас были специальности, где был конкурс 9 человек на место в колледж. Это архитектурное дело, это дизайн графический, анимации. Мы видим, что 7-8-9 человек на место – это уже во многом норма. Это говорит о том, что уровень среднеспециального образования, он становится все более и более востребованным. Это не просто временный тренд, это действительно такая уже системная работа наших учреждений среднеспециального образования. И в этом направлении мы понимаем, что нам надо развиваться. И мы сегодня начинаем реализацию новой программы развития наших колледжей, которая будет включать и модернизацию, и обновление материально-технической базы, и создание новых специальностей, направлений подготовки, потому что мы понимаем, что краткосрочный трек обучения, выход на рынок труда при необходимости поступления на заочную форму на высшее образование, он очень востребован сегодня у молодежи.
1: С 1 сентября белорусских школьников ждет обновленное меню. Соответствующее постановление подписал премьер-министр. Документ вводит масштабные изменения в организацию школьного питания. Новшество прокомментировал замминистра образования Владимир Долженков. Теперь при одноразовом питании вводится единый стандарт из 3 блюд. Это салат, горячее и напиток. В первую смену ребята будут получать второй завтрак, а во вторую – полдник. Чтобы лучше учитывать физиологические потребности детей, учеников разделят на 3 группы по классам – с 1 по 5, с 6 по 8 и старшеклассников.
8: Было распределение на 2 группы учащихся по питанию. Это 6-10 лет и 11-18. Достаточно сложно было это при организации питания в тех классах, где в зависимости от дня рождения были в нескольких группах. Поэтому будет принято решение разделить на 3 группы по классам. 1, 5, 6, 8, 9, 11 классы. Кроме того, с 1 сентября увеличиваются натуральные нормы во всех учреждениях образования по нормам питания на 5%. И одна из новаций, которую мы включаем с 1 января 2027 года, все денежные нормы будут пересчитываться автоматически в зависимости от потребительских цен на продукты питания.
1: Сам рацион заметно расширится за счет качественных полуфабрикатов. Кроме того, сняты ограничения на использование паштетов и хлебобулочных изделий. Изменения коснутся и буфетов. Там разрешат устанавливать вендинговые автоматы со здоровой едой и напитками отечественного производства. В Беларуси отмечается рост аварийности с участием двухколесного транспорта. В связи с этим по 16 августа госавтоинспекция проводит республиканскую профилактическую акцию «Мотоциклист». Для фиксации нарушений инспекторы задействуют максимальное число мотопатрулей, камеры мониторинга и дроны. Все подробности в комментарии временно исполняющего обязанности в должности начальника главного управления ГАИ МВД Андрея Гаркуши.
9: С учетом продолжающейся динамики совершения ДТП с участием мотоциклистов, госавтоинспекция продолжает активное проведение мероприятий по обеспечению дорожной безопасности и надзору за соблюдением действующих правил. Так, в период с 6 по 16 августа в стране пройдет республиканская профилактическая акция «Мотоциклист». К мероприятию будет привлечено максимальное количество мотопатрулей. Для выявления грубых правонарушений со стороны водителей мототранспорта будут использованы беспилотные летательные аппараты и возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Мы также обращаемся к гражданам. Если вы стали свидетелем хулиганских действий со стороны мотоциклистов, сообщите об этом в милицию по телефону 102 или направьте свою информацию в чат-бот МВД. Мы всегда рядом. К мотонарушителям, пренебрегающим правилами дорожного движения, будут применяться самые жесткие меры административного взыскания, в том числе изъятие транспортного средства. Агрессивные и необдуманные действия на дороге могут стать причиной дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями. Только совместными действиями мы сохраним жизнь и порядок на дороге.
1: И на этом у меня все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
2: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Альфа-радио. Прогноз погоды.
10: Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 23-25, в Могилеве плюс 24-26, в Гомеле плюс 32-34, в Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, лишь в Гродно без существенных осадков.

хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
2: Спасатели усиливают контроль на водоемах страны. По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек – из них 9 детей. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей. Не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не купайтесь в одиночестве и в ночное время.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

Полковник Владимир Голубев назначен заместителем командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел по тылу начальником тыла. Соответствующий указ президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 6 августа. Отмечу, несколькими днями ранее был освобожден от этой должности и уволен с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды и знаков различия полковник Виталий Наркевич. Гражданка Беларуси, которую незаконно удерживали на территории Республики Союз Мьянма, 5 августа благополучно вернулась на родину. Об этом сообщили в посольстве Беларуси во Вьетнаме и Мьянме по совместительству. Данный факт стал возможен благодаря проведению дипломатической миссии вместе с министерствами внутренних и иностранных дел Мьянмы, скоординированного и решительного комплекса мероприятий по установлению местонахождения соотечественницы и ее освобождению. В посольстве Беларуси рекомендуют возбуждение в избежании ситуаций, угрожающих здоровью и жизни, быть ответственными и внимательными при изучении поступающих предложений о легком заработке и трудоустройстве. ГАИ усилила контроль на дорогах. Инспекторы напоминают о рисках перегрева в жару, необходимости проверки систем автомобилей и важности строгого соблюдения правил дорожного движения. В случае недомогания, сонливости или при возникновении болезненного состояния водителям необходимо остановиться за пределами дороги в тени и отдохнуть. Спасатели усиливают контроль на водоемах нашей страны. По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек, из них 9 детей. Чтобы отдых был только в радость, купайтесь только в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей. Не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 94 копейки, 3,64 за 100 российских рублей и 4 рубля 39 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 17, в Бресте и Гомеле 21 выше 0, в Могилеве, Витебске и Минске 20 градусов тепла. Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 23-25, в Могилеве плюс 24-26, в Гомеле 32-34 выше 0, в Гродно и Минске от

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
3: Все еще думаю.

0: Ищешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
1: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Живой диалог. Актуальные темы. Мужской и женский взгляд на события и факты, которые волнуют каждого из нас. Говорим о сложных вещах простыми словами в программе «Настоящая жизнь» с Вадимом Шепетом и Ольгой Шпилевской на Альфа-радио.
1: Привет, это программа «Настоящая жизнь». Традиционно звучим в эфире Альфа-радио. В студии Вадим Шепет и Ольга Шпилевская. Оля, привет.
2: Привет, Вадим.
1: Слушай, сегодня тема, которая, мне кажется, сейчас обсуждается, вообще, и в средствах массовой информации. И мы между собой не то что обсуждаем, а пользуемся уже искусственным интеллектом. Поэтому тема звучит так. Почему искусственный интеллект должен быть помощником, а не заменять человека? И что такое искусственный интеллект? Друг или враг?
2: Вот я тебя слушаю, думаю, так в жизни все быстро меняется. Слушай, мне кажется, лет пять еще назад мы вообще даже никогда бы не подумали с тобой, что мы будем сидеть и обсуждать искусственный интеллект. Ну, наши дети, может быть, да, наши внуки, может быть. Но вот насколько все быстро.
1: Слушай, если опять, мы любим всегда в рамках программы нашей с тобой всегда вспоминать то, что было вообще как бы еще немножечко раньше. Мы-то молодые, но тем не менее.
2: Знаешь, вы как бабушки на лавочке, тебе не кажется?
1: Да-да!
2: Когда вы были молодыми.
1: В 1990 году, вот приехали как бы мы и придумали что-нибудь. Ну, вообще, это уникальная история, потому что говорим об искусственном интеллекте, поговорим, конечно же, о нем. Я уверен, сегодня достаточно продуктивно, но ты права абсолютно всегда в том, что говоришь, что мы вот здесь обсуждаем в этой студии то, что казалось бы, вообще нереально. Да, мы какие-то фильмы смотрели и что-то вот, я как мальчик
2: Терминатор, да, понимаешь? Алиса
1: Мелофон.
2: Да,
1: ну, ты
2: да,
1: Мелофон,
2: да,
1: я Терминатор смотрел. Кто что, как говорится, да. Так вот, вспоминая фильм, действительно же были вот все эти истории, когда мы понимали, что вот есть роботы, есть какой-то интеллект, есть какие-то чипы, все это было в нашем таком юном возрасте, а сейчас действительно мы уже говорим о том, что искусственный интеллект прочно вошел в нашу настоящую жизнь, это точно, 100%. Как ты думаешь, почему это произошло? Вот честно, я задавался вопросом, когда, скажем так, появился искусственный интеллект. Интересная история, поговорим об этом чуточку позже, но ты считаешь, почему? Человек хочет все-таки меньше работать?
2: Нет, вообще, конечно, лень двигатель прогресса. Вот, да. Все получилось и появилось благодаря тому, что человек пытается облегчить, собственно, свою жизнь, свое существование, ускорить какие-то процессы и быть более эффективным. Это нормально, и это говорит о развитии человечества. Ты спросил вначале, что это, друг или враг?
1: Так.
2: Знаешь, есть такая хорошая фраза, и не друг, и не враг, а так.
1: А так, все, да. Я понял. Вот искусственный интеллект мы обрисовали в целом.
2: Да. А вот как он появился, когда он появился?
1: Слушай, вот история, по крайней мере, то, что я нашел, официальная дата рождения искусственного интеллекта считается 1956 год. Тогда собралась группа ученых, именно там впервые прозвучал сам термин искусственный интеллект, это Дартмутский колледж, но они, ученые, были очень оптимистичны, верили, решат все проблемы за одно лето, они думали тогда. Но мы видим, что понадобились десятилетия.
2: Вот интересно, что они понимали тогда под искусственным интеллектом, да? Как что мы понимаем?
1: В конце 50-х появились первые успехи, была создана программа для игры в шашки, которая научилась обыгрывать своего создателя. Появились первые экспертные системы и языки программирования. Кстати, к середине 70-х наступило разочарование, ожидание были слишком высоки, технологии не успевали. Наступила так называемая зима искусственного интеллекта. Ну, а прорыв уже случился в 2010-х годах, когда появились технологии глубокого обучения. Вот какая удивительная история.
2: Ну да, то есть это я не права, когда говорю там последние 5 лет.
1: Нет,
2: да?
1: Получается, что глубоко достаточно длительная история, да, то есть в принципе с 50-х годов люди мечтали о машине, которая способна мыслить как человек.
2: Ну, это, знаешь, такая вот философская история в плане того, заменит ли робот человека, да, вот сколько было таких и фильмов с таким апокалиптическим концом, да,
1: когда... Все, значит, искусственный интеллект захватывает, всех уничтожает, потому что мы мешаем там планете и так.
2: А потом, когда серьезно. Робот, которому хочется чувств человеческих, который должен уметь
1: тоже
2: чувствовать.
1: Ну, ты, конечно, как девочка там.
2: Про любовь.
1: Про любовь, конечно. Кстати, вот что на данном этапе искусственный интеллект может сделать вместо человека? Значит, сбор и поиск данных, нейросети за секунду находят тексты, считают цифры, пишут простые коды. Работа, которая повторяется, да, то есть, в принципе, искусственный интеллект легко заменяет задачи, где есть четкие правила, готовые инструкции и готовые советы. Программы сами выбирают для нас кино, музыку, варианты дороги. Из-за этого люди начинают реже думать сами. Вот тебя это не пугает, что мы начинаем реже думать сами?
2: Реже думать сами меня давно пугает то, что мы начинаем.
1: Так.
2: И перестаем аналитически мыслить. Вот это клиповое мышление, быстрая обработка информации, но без аналитики, да, это же нас проще стало кормить фейками и разной ненужной информацией. И как бы это, с одной стороны, страшно. Вот это аналитическое мышление и способность аналитически мыслить нам нужно воспитывать и у наших детей, и подрастающего поколения. Но я не ретроград, честно. Я за искусственный интеллект и за его развитие. Но за, скажем так, упорядоченное развитие или обозначенное какими-то законами и правилами развития. Потому что жизнь ускоряется, безусловно, и мы хотим в этой жизни быть эффективными. Мы понимаем, что сегодня все страны, вот мне кажется, что вот гонка за развитием искусственного интеллекта, которая есть сегодня, напоминает чем-то гонку вооружений.
1: Согласен, абсолютно.
2: Потому что очень быстро создаются новые продукты, продукты становятся все круче, и главное не выпустить эти продукты из-под контроля. Для того, чтобы действительно мы в погонке за вот этим прогрессивным мышлением, за прогрессом не уничтожили сами себя. И не забыли, что у нас есть какие-то духовно-нравственные, моральные ценности. И понимали, что искусственный интеллект — это помощник, а не заменитель человека. Это то, что должно помогать нам жить и помогать нам развиваться. Улучшать нашу жизнь, упрощать, может быть, где-то нашу жизнь, но ни в коем случае не становиться тем инструментом, через который нам диктуют, как мы должны жить и как мы должны развиваться. Посмотри, вот сегодня в мире очень многие компании, которые являются лидерами в развитии именно искусственного интеллекта, уже говорят о том, что нужно вот такую зиму охлаждения сделать, да, потому что нет правил игры, они не прописаны. И вот в этой погоне можно на самом деле навредить. И если уже об этом говорят разработчики, кто-то стоит к этому прислушиваться.
1: Да,
2: каждая страна сейчас пытается тоже ведь узаконить свои взаимоотношения с искусственным интеллектом. В той же России принят указ, по-моему, да, президента о развитии искусственного интеллекта, где тоже одним из пунктов прописано то, что все, что внедряется через искусственный интеллект и генерируется искусственным интеллектом, должно соответствовать и духовно-нравственным, и моральным ценностям, которые пропагандируются в Российской Федерации. Потому что в этой истории с западными странами им явно тоже как бы не по пути. Это ну, все разное.
1: Ценности у нас другие.
2: Да, разные понятия, разные отношения. Поэтому, конечно, я за помощника в виде искусственного интеллекта, но не за заменителя. Так в очень многих вещах он помогает, реально помогает.
1: Может, помогает, но действительно ты правильно говоришь, что есть вот опасность, что мы меньше думаем. Вот банальные вещи, да, мы привыкли ездить по навигатору, мы теперь без навигатора, вот насколько мы уже обленились, я не знаю, либо привыкли, как назвать правильно, но мы, в принципе, даже путь иногда, который ты знаешь, ты иногда даже все равно берешь так...
2: Я включаю всегда навигатор.
1: Вот видишь, а раньше таксисты как ездили? Вот я до сих пор думаю, как же каждый таксист знал, куда подъезжать, к какому двору, к какому подъезду.
2: Ну, раньше в нашей коробочке не было столько информации.
1: Так.
2: И я, например, все это использую для того, чтобы увеличить количество памяти свободной и уменьшить количество памяти занятой. Да? У себя внутри, ну, то, что облегчает мне жизнь и то, что не требует затрат, я это делаю. Я знаю, что мне трудно ориентироваться, хотя, ну, как бы, если придется, я сориентируюсь, безусловно. Но если в данный момент это сделать проще, то я, конечно, этим воспользуюсь. Как и воспользуюсь поисковиками, как и проще мне обратиться к искусственному интеллекту. Кстати, я посмотрела, молодежь сейчас по всем вопросам обращается к искусственному интеллекту.
1: Ой, это уже прям,
2: и, в принципе,
1: говоря,
2: мы и раньше с тобой это делали, просто мы не задумывались над тем, мы в поисковики вбиваем, например, слово, там, не знаю, там, название какой-нибудь таблетки. Mm-hmm. И потом читаем, для чего, от чего, или как вылечить головную боль за 5 секунд. Ну и поисковик дает нам кучу статей, и мы тратим время для того, чтобы их перечитать. А искусственному интеллекту ты задаешь тот же вопрос, и он тебе выдает, хочешь голосом, хочешь очень коротко, выжимку из всего интернет-пространства, на которую бы ты потратил много времени, о том, как это сделать и как это использовать, да?
1: Ну, кстати, да, то, что касается искусственного интеллекта, вот, наверное, еще одна тема, все-таки это связано с рабочими местами, тема роботизации. Я тоже напомню, что Александр Лукашенко 17 июня этого года подписал указ номер 198 о стимулировании роботизации. Принятие указа обеспечит более динамичное развитие отрасли. Роботизация становится одной из основ технологического суверенитета. Ведь роботизация – мировая практика. Так вот, интересная история. Документ принят в целях реализации соответствующих задач программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026-2030 годы, которая была утверждена решением 7-го Всебелорусского народного собрания. Интересный факт. Программа предусматривает необходимость обеспечить к 2030 году плотность роботизации в обрабатывающей промышленности на уровне не менее 100%. 100 единиц на 10 тысяч работников. То есть, получается, роботы будут нам помогать.
2: Ну, роботы должны нам помогать. Если мы с вами не хотим улучшать демографическую ситуацию естественным путем...
1: Не все соглашаются.
2: Ну, это шутки шутками. На самом деле, все процессы, которые могут быть роботизированы и удешевлены, да, и при этом эффективно работать, должны быть. Мы понимаем, что мы с вами та страна, которая живет за счет продажи того, что она производит. Ну, сейчас очень упрощенно и грубо сказала, но тем не менее. И поэтому наша продукция должна быть конкурентоспособной. Мы делаем прекрасную продукцию, но если мы будем на это затрачивать большие деньги, то есть если мы положим туда большие затраты, то понятно, что мы в конечном итоге получим продукт очень высокого качества, но не конкурентоспособный по цене. Поэтому, безусловно, нам нужно всегда думать над удешевлением производства. И, собственно, вот роботизация — это один из шагов. Во-первых, это нехватка рабочей силы, и роботы способны заменить эту рабочую силу, потому что у нас же люди очень не хотят, чтобы к нам приезжали,
1: конечно, да,
2: на нашу территорию другие работники, которые могут работать. И я тебе скажу, что я это ощутила даже на собственном предприятии. Вот мы с тобой говорили про искусственный интеллект, про роботизацию. На одной из наших радиостанций появилась ведущая, новостная ведущая, сгенерированная искусственным интеллектом.
1: То есть она читает новости,
2: она,
1: которые
2: прекрасно
1: ей задают,
2: собирает, или она сама собирает? Она прекрасно собирает и читает новости. Конечно, контролируем мы ее. Но я тебе скажу, что она не просит отпуска.
1: Ну,
2: я
1: понятно,
2: как работодатель, да? Ей не нужно платить
1: идеальный
2: заработную плату.
1: Так.
2: Она не болеет. Ну, как бы.
1: И уже задумываешься, правда?
2: Но нужно все делать очень аккуратно. Потому что, например, ведущего шоу или каких-нибудь развлекательных программ, там, где нужна душа, эмоции, еще какие-то моменты, вот здесь все гораздо сложнее, и здесь должен быть человек. Но, тем не менее, в каких-то моментах это да.
1: Ну, то есть робототехника тоже вырывается в нашу жизнь. Опять же, вспоминаем наши фильмы, которые мы смотрели. Роботы потихонечку внедряются, да? Кстати, интересная история. Вот, знаешь ты, либо нет, я как бы готовился к эфиру, узнал, что Беларусь была одним из пионеров роботостроения. Вот тоже.
2: А неудивительно.
1: Полвека назад у нас появились опытно-конструкторское бюро «Импульс», научно-производственное объединение «Гранат», завод средств комплексной автоматизации для серийного производства промышленных роботов и автоматизированных систем.
2: Неудивительно. В Советском Союзе мы вообще были такой республикой, где наука развивалась очень быстрыми темпами. И это касается технологий и так далее. И мне кажется, вот создание Академии интеллектуальных технологий, о которой шла речь у главы государства, это как раз вот шаг к этому. Шаг к тому, чтобы это упорядочить, систематизировать, и чтобы создать базу, где будут собираться лучшие из лучших, и у них будет возможность не просто что-то придумывать, скажем так, или изобретать, но и быть привязанными к производственным процессам. То есть понимать, где это будет использовано. У наших производителей есть возможность заказывать, быть заказчиками, да, каких-то разработок, когда они точно понимают, что им нужно для того, чтобы их продукция была конкурентоспособной. Ну и важно, что люди, молодые люди, не только молодые люди, талантливые люди, действительно вот эти бриллиантики такие, которые надо выискивать, собирать в одном месте для того, чтобы это была история такого быстрого прогресса. А учитывая то, как все быстро в мире меняется, если мы здесь где-то какие-то моменты проспим или, не дай бог, погрязнем в какой-то бюрократической волоките, все будет не так, как вот прозвучало на совещании главы государства, если кто-то чем-то потянет, кто-то кого-то не увидит, что-то не соберет, вовремя не среагирует, если не будет вот этой связки между теми, кто будет преподавать, и теми, кто будет заказывать, будет все сложнее. Поэтому я очень надеюсь, что все участники совещания очень хорошо понимают, какая глобальная и важная задача стоит. И люди должны понимать, что в принципе, вот здесь закладывалось наше с вами будущее.
1: И закладывается, и закладывалось, да. Кстати, вот говоря опять же о будущем и говоря о том, что происходит в нашей стране, ты знаешь, вот возвращаясь к теме искусственного интеллекта, напомню, что белорусские школы готовятся к новым технологиям. С 1 сентября в школах будут изучать искусственный интеллект. Будет обновленная программа по информатике для 6-9 классов. Задача педагогов, их задача более глубокая и важная, научить школьников использовать искусственный интеллект. Осознанно, безопасно использовать для учебы. Слушай, ну круто. Вот видишь, как мы оперативно реагируем. Почему нужно учить искусственному интеллекту и почему нужно... Мы говорили об этом, да, то есть надо аккуратно с ним общаться. Я думаю, что наших маленьких граждан, наших детей учить, в принципе, особо и не надо. Вот
2: они сами научат.
1: Да,
2: я вот хотела сказать, если честно, у нас дети на горшке просидят, простят меня наши слушатели, разговаривать еще не умеют, а очень хорошо понимают, как пользоваться любым гаджетом. И мне кажется, даже могут написать запрос для искусственного интеллекта.
1: Но, с другой стороны, ты знаешь, здесь есть очень большая опасность, поэтому мне кажется, очень хорошо, что сейчас белорусские школы к этому готовятся, потому что здесь нужно, конечно же, какие-то, знаешь, навыки, умения, как применять цифровые технологии повседневной жизни. И, опять же, чтобы понять, что это не просто такая шпаргалка, да, чтобы не забыть про свое развитие, потому что, увы, уже и дипломы, и какие-то сочинения, и какие-то работы, все это генерируется очень часто искусственным интеллектом, но свой же должен развиваться в таком возрасте. Ну, я считаю, что это тоже очень большая
2: опасность. Свой должен развиваться в любом возрасте.
1: Да. Ну, хорошо,
2: это
1: спасибо.
2: Это однозначно.
1: Уже в нашем возрасте чуть сложнее.
2: Да. Ну,
1: в моем это молодая.
2: Вопрос, который задал, да, глава государства, говорит, ну, а если там не очень молодой, но очень талантливый, в академии будет место? И получил, ну, как бы ответил администрация, что да, конечно, место будет всем талантливым людям. Потому что то, что касается развития интеллекта, его нужно действительно развивать в любом возрасте, это
1: 24
2: важно.
1: 24/7, всю жизнь, да.
2: Да. Ну, тем более в наше такое быстро меняющееся время. А нам нужно просто детям объяснить, что и искусственный интеллект, и, в принципе, интернет — это не игрушка, это помощник.
1: Это помощник. Да. Ну, то есть его нужно правильно использовать. Да.
2: Конечно.
1: То есть ты, получается, можешь, опять же, делать что-то, не знаю, видеть информацию какую-то, аудио, текст обрабатывать. Но, мне кажется, наша задача — убедить и рассказать детям о том, что искусственный интеллект — это не догма.
2: Ну, то и нам тоже надо понимать, развивать, что мы тоже должны меняться. Вот ты говоришь, да, там, работы какие-то пишут искусственный интеллект, сочинения пишут искусственный интеллект. Ну и что?
1: Так.
2: Ну, если это может делать уже искусственный интеллект, значит, нам нужно придумать для детей что-то другое.
1: Согласен.
2: Да, для того, чтобы развивать их интеллект, а не заставлять переписывать и писать 350-е сочинение на одну и ту же тему, не меняя, в принципе, ничего. Наверное, это должна быть уже какая-то другая история, а не просто то, чем может... Ну, это на мой взгляд.
1: Слушай, ну, это, мне кажется, вот абсолютно такое здравое мнение, потому что мне тоже кажется, что если, скажем так, сейчас мы понимаем прекрасно, что большинство студентов, большинство детей генерируют эти же контрольные работы, там, да, дипломные работы нет, наверное, но, тем не менее, часть тоже, наверное, используют, либо какие-то курсовые работы с искусственным интеллектом, и, ну, к сожалению, это уже свершившийся факт. Обращаются, я уверен, как бы, ребята к таким видам
2: ну,
1: работы
2: здесь нет
1: постоянно.
2: Ничего страшного,
1: да, но, значит, нужно что-то дозагружать.
2: Да.
1: Может, старое доброе общение. Помнишь, как мы, опять же, сдавали те же там какие-то, ну, по крайней мере, я вспоминаю вот свои творческие экзамены, да, то есть все равно ты выходил на сцену, когда учился в музыкальном училище, и искусственный интеллект тебе бы не помог. То есть ты выходишь, садишься, играешь, показываешь свое мастерство.
2: Ну и опять возвращаясь к тем же преподавателям. Вот у меня есть знакомые преподаватели, которые не ленятся и с помощью искусственного интеллекта разрабатывают такие классные уроки. То есть то на поиск материала, на поиск интерактивов, на поиск каких-то заданий раньше уходило очень много времени, это было сложно. Сейчас с помощью искусственного интеллекта они делают потрясающие уроки для своих учеников. Ну в этом есть что-то плохое? На мой взгляд,
1: слушай,
2: безусловно,
1: тема
2: нет.
1: Хорошая, потому
2: просто
1: что
2: они пользуются этим грамотно, они понимают, что они вкладывают в своих учеников. Еще раз повторюсь, все должно соответствовать принципам. А, грубо говоря, развитие искусственного интеллекта в любой стране должно следовать идеологии, которая заложена в этой стране, и никак этому не препятствовать. А когда это так, когда это взаимосвязка такая, вообще не вижу ничего плохого.
1: Кстати, вот еще то, что касается, опять же, искусственного интеллекта, то, что касается нашего, ну, такого, знаешь, достаточно сложного периода, мне кажется, когда мы вот все-таки быстро очень так получили искусственный интеллект, потому что, да, разработки долго, но за последние, ну, не знаю, там, наверное, 2-3-5 вот лет мы, в принципе, как бы окунулись вот просто активно. А последние 2 года что происходит? Слушай, ну, уже достаточно такая, знаешь, мне кажется, такая серьезная история засилия искусственного интеллекта. И вот мне кажется, что мы должны на данном этапе как-то вот встать, остановиться, подумать, что-то, может быть, переосмыслить. Это касается не только нас, но и
2: весь мир,
1: да, должен это сделать, потому что история очень-очень, с одной стороны, захватывающая, с другой стороны, очень-очень опасная. Поэтому вот то, что у нас происходит сейчас в нашей стране, мы видим, что это все делается очень и очень аккуратно. Кстати, вот ты говорила про искусственный интеллект, ты говорила, что активно развивается. Ты вот правильно, тема, знаешь, интеллект становится искусственным оружием. Потому что вот какие запросы, да, вернее, какие
2: говорю, как
1: ответы
2: как
1: формируют. Да,
2: история
1: вот наши,
2: про гонку вооружений.
1: Да, наши
2: когда
1: ребята вводят запрос там, да, про Республику Беларусь. Они всегда там пишут то, что объективно. И мы видим, что, значит, кто-то управляет искусственным интеллектом. Значит, как-то прописывают программу.
2: Есть же компания-разработчик,
1: да,
2: которая
1: в нашу страну, скажем так, выставляет в совсем негативном свете. А ребенок это видит и понимает, что, ну, слушайте, ну, это сгенерировано искусственным интеллектом. Вот это, мне кажется, очень важный вопрос, очень важный момент. Как бы нам вот этих технологий опять не начали... Вроде бы искусственный интеллект, вроде бы все, как это, знаешь, там любят говорить, демократия, все красиво, замечательно, но вот попробуй сделай.
2: Твоя демократия должна быть управляемой.
1: Вот, поэтому очень важный момент. Кто стоит за теми программами, кто стоит за теми алгоритмами и решениями, которые формируют этот ответ искусственного интеллекта. Не всегда, но я вот опять же генерирую, смотрю и понимаю, что ты знаешь, очень неоднозначно все. И...
2: Ну, кто-то пользуется китайскими моделями, кто-то пользуется российскими моделями, кто-то пользуется американскими моделями, все по-разному.
1: То есть нужно быть аккуратным. Вот, кстати, завершаю уже на сегодня программу. Давай, наверное, и подытожим, что мы с тобой сегодня выяснили. Во-первых, искусственный интеллект, как оказалось, достаточно длительная история, которая в свое время пережила даже такую зиму искусственного интеллекта, не так все быстро развивалась. Дальше, что мы понимаем прекрасно, что в нашей стране, опять же, и в развитии искусственного интеллекта, и в целом для нашего будущего будут заниматься с талантливыми, яркими, молодыми и не только молодыми людьми, но людьми, которые обладают какими-то компетенциями, какими-то, ну, такими уникальными способностями. Это очень и очень здорово.
2: Создается площадка для их развития.
1: Ну, слушай, ну, честно говоря, даже вот, мне кажется, оно ожидаемо, и я уверен, что люди, которые понимают, что вот у них есть что-то, скажем, не знаю, какой-то проект, какое-то зерно, которое можно вот, скажем так, забросить, и оно принесет какие-то плоды для государства. Поэтому они очень активно будут, мне кажется, ждать этот момент, когда все это вот уже свершится.
2: Конечно, пробным шаром был детский технопарк. Мы
1: да,
2: сегодня,
1: кстати,
2: уже видим результат.
1: Да, мы видим результат, это точно. Выяснили мы еще, что искусственный интеллект, это, конечно же, очень важная история для наших молодых ребят, для наших маленьких граждан Республики Беларусь, но самая главная проблема, кто же управляет этим искусственным интеллектом и кто пишет алгоритмы. И этому мы детей должны учить. Не надо доверять слепо искусственному интеллекту. Поэтому хорошо, что в школах мы к этому приходим.
2: Надо, чтобы мы управляли искусственным интеллектом, а не искусственный интеллект управлял нами.
1: Да, то есть надо, чтобы научиться управлять искусственным интеллектом, нужно научиться, да, управлять
2: иметь собственный
1: своим интеллектом.
2: Да.
1: Вот такая вот программа «Настоящая жизнь» на сегодня. Конечно же, напоминаю, что слушать нас можно в эфире Альфа-радио
2: и Женского радио.
1: В студии была Ольга Шпилевская и Вадим Шепет. До встречи!
2: Пока-пока!
1: Пока!
0: Вадим Шепет и Ольга Шпилевская в программе «Настоящая жизнь» на Альфа-радио. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Это Альфа-радио. Хиты на каждый день.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Традиционно на старте этого рабочего дня. 2 часа в эфире Альфа-Радио. Только важной, нужной и полезной информации специально для тебя. Во второй части нашей программы здесь, в этой студии, появится наш гость, эксперт. Вместе с ним будут обсуждаться те события, которые происходят и у нас в Беларуси, и за ее пределами. Ну а в первом часе обзор прессы, рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. А в середине часа короткий выпуск новостей, прогноз погоды. В первые 30 минут традиционно гороскоп для каждого знака зодиака появится в нашем эфире, рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же сегодня пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
0: В Беларуси 8 утра.

Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровое назначение в руководстве управления Следственного комитета по Минской, Могилевской и Гродненской областям. Соответствующие указы глава государства подписал 6 августа. Начальником ОСК по Минской области назначен генерал-майор юстиции Владимир Шишко. На занимаемую им ранее должность начальника ОСК по Могилевской области назначен полковник юстиции Александр Протасовицкий. Полковник юстиции Александр Агафонов займет вакантную должность начальника ОСК по Гродненской области. Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе прошло в Чолпон-Ате, Кыргызстан, с участием премьер-министра Беларуси Александра Турчина, сообщили в пресс-службе правительства. На повестке два основных вопроса о ходе реализации общих принципов и подходов к обеспечению продовольственной безопасности государств-членов ЕАЭС и развитии торгово-экономического сотрудничества Союза с основными торговыми партнерами. В Беларуси со вчерашнего дня расширен перечень документов, разрешающих въезд в пограничную зону. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете. К перечню документов добавлены пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, студенческий билет и билет учащегося. Изменения в законе о государственной границе Республики Беларусь касаются как граждан нашей страны, так и постоянно проживающих в ней иностранцев. Кроме того, гражданам больше не потребуется получать пропуск для транзитного проезда к месту жительства или временного пребывания, если оно находится в пограничной полосе. На республиканском фестивале «Батькова булка» планируют испечь самый большой каравай весом 150 килограммов. Об этом сообщила заместитель генерального директора ОАО «Гродно-Хлебпром» Оксана Адамович. Также на фестивале пекари и мастера из Гродно, Лиды, Новогрудка, Слонима, Волоковыска и Сморгони представят свои работы на выставке-конкурсе хлебобулочных изделий «Батьковщина». Гости праздника смогут принять участие в мастер-классе по выпечке хлебобулочных изделий от пекарей «Гродно-Хлебпрома». Также пройдет мастер-класс по росписи пряников. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 94 копейки, 3,64 за 100 российских рублей и 4 рубля 39 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 19, в Бресте и Могилеве плюс 21, в Гомеле 22 выше нуля, в Витебске и Минске 20 градусов тепла. Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 23-25, в Могилеве плюс 24-26, в Гомеле 32-34 выше нуля, в Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, лишь в Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Утренний обход.
1: 8 часов 9 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Утренний обход». Посмотрим, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Ньюсбай пишет о том, что генсек ООН осудил украинские удары БПЛА по территории Российской Федерации. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что после прекращения действия Южного и Северного путей Ормузского пролива вход будет контролироваться Ираном, а выход Ираном совместно с Оманом. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. «Желтая слива» пишет о том, что в Латвии участились кражи топлива. Более подробно в телеграм-канале «Желтая слива». СБ Беларусь сегодня. Нужны ли одиноким пожилым людям куклы с искусственным интеллектом? Более подробно читайте на эту тему на sb.by. И там же косметический ремонт, реконструкция, образовательный кампус, как готовятся сельские школы к 1 сентября. Более подробный материал читайте на sb.by. Ссылка в телеграм-канале СБ Беларусь сегодня. Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Гороскоп.
3: 8:16 в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Самое время знать, что готовят звезды на день сегодняшний. Гороскоп. Итак, пятница, 7 августа. Овен, вы настроены решительно и готовы на многое, чтобы достичь поставленных целей как можно быстрее. Телец, день приятных и полезных встреч. Очень легко, оказывается, договориться с самыми разными людьми, потому что многие идут вам навстречу, поддерживают ваши идеи и сами предлагают что-то интересное. Близнецы, начало дня стоит провести максимально спокойно. Это определенно не лучшее время для важных и сложных дел. Рак, чаще обычно приходится заниматься чужими делами, исправлять ошибки, допущенные другими. Лев. День интересных встреч и увлекательных разговоров. Они поднимают настроение, но сосредоточиться на делах, к сожалению, часто мешает. Дева. День подходит для решения сложных задач. Весы. Сегодня вам больше, чем обычно, нужна свобода действий. Вы многого можете достичь самостоятельно. А вот сотрудничество порой связано с трудностями. Сегодня будет вас достаточно серьезно расстраивать. Скорпион. Первая половина дня принесет новые идеи. Особенно хороши они тем, что реализовать задуманное можно немедленно. Стрелец. Отличный день для важных разговоров. Обсуждение семейных планов и других дел, которые касаются не только вас, но и ваших близких. Козерог. Начинается день спокойно и приятно. Первая его половина хорошо подходит для того, чтобы заниматься привычными делами. Водолей. Планов у вас много, но не все удается сегодня осуществить сразу. Рыбы. Первая половина дня отлично подходит для важных разговоров. Вы говорите то, что думаете. Окружающим это нравится. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака. Ну а в целом сегодняшний день сложится хорошо у тех, кто сохранит самообладание и будет руководствоваться здравым смыслом, а не мимолетными эмоциями. Сопротивляться соблазнам сегодня нелегко, но если идти на поводу у всех своих желаний, можно потерять многое. Вот такой вот гороскоп. Традиционно, вне зависимости от того, что сулят и обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Сделано в Беларуси.

0: для тех, кто за рулем.
1: 8 часов 29 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни для тех, кто за рулем». Расскажу, что же прямо сейчас происходит на столичных дорогах. Сервис Яндекс.Карт оценивает общую ситуацию в 3 балла. Есть затруднения, но их немного. МКАД от Ташкентской улицы до Партизанского проспекта. Время проезда там 11 минут. МКАД от Байкальской улицы до Партизанского проспекта на 3 минуты затруднения. Улица Ванеева от реки Свислович до проспекта Рокоссовского. Время проезда 5 минут. К этому часу вся информация традиционно. Добираемся на работу вовремя, без опозданий, под аккомпанемент Альфа-радио.
2: Беларусь и Алжир могут договориться о реализации многих проектов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с государственным министром, министром иностранных дел по делам национальных общин за рубежом и африканских дел Алжира Ахмедом Аттафом. Беларусь рассматривает Алжир в качестве одного из ключевых партнеров в Северной Африке и в целом на африканском континенте. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков по итогам встречи с государственным министром, министром иностранных дел по делам национальных общин за рубежом и африканских дел Алжира Ахмедом Аттафом. Белорусские дипломаты приняли участие в форуме «Деловая встреча по сотрудничеству предприятий провинции Ляонин с Республикой Беларусь», который состоялся в городе Шаньян, китайской провинции Ляонин. Представители посольства выступили с докладами для руководства более чем 50 китайских компаний, в которых подробно осветили инвестиционный климат в нашей стране, актуальные вопросы двустороннего взаимодействия. Синоптики сообщили, когда в Беларусь придет долгожданная прохлада. В ближайшее время август перебросит нас из горячих тропиков в привычные реалии умеренного климатического пояса. Так, период рекордно теплой погоды с температурным фоном на 1,9 градусов выше средних многолетних значений подходит к концу, и в страну устремляется более свежий воздух с северо-запада Европы. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 19, в Бресте и Могилеве плюс 21, в Гомеле 22 выше 0, в Витебске и Минске 20 градусов тепла. Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 23-25, в Могилеве плюс 24-26, в Гомеле 32-34 выше 0, в Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, лишь в Гродно без существенных осадков.

0: Государство для народа.
1: 8 часов 35 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Государство для народа». Пилотный проект по переподготовке кадров по физической и реабилитационной медицине запустили в Гомельском медуниверситете. Ранее обучение по этой специальности в Беларуси не проводилось, набор стал пилотным. В начале августа к занятию приступила группа из 30 слушателей. Это практикующие врачи, которые в процессе обучения приобретут знания в области восстановительного лечения. Так, продолжаем двигаться дальше. Первые томаты в новых теплицах в Светлогорске планируют получить весной 2027 года. Идет возведение зимних энергосберегающих теплиц. Основные строительные работы завершены. Идет остекление теплиц, монтаж оборудования и коммуникация. Весной 27 года здесь ожидается получить первую продукцию томаты. Ну и, конечно же, продолжаем двигаться дальше. Еще важная тема. Более 45 тысяч лазерных офтальмологических операций проведено в Беларуси в 2025 году. Вот так от рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходят важные события. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
1: 8 часов 46 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Обзор прессы». Посмотрим, о чем же пишут средства массовой информации нашей страны. Итак, спецвыпуск газеты «Республика Эксперт». Гендиректор МТЗ. Мы не гонимся за количеством. Сегодня завод – это полноценная рыночная структура, а качество является вопросом номер один. Более подробно читайте на страницах спецвыпуска «Эксперт». Знамя юности. История в каждом узоре. Как в Могилеве задают модные тренды и растят дизайнера. Более подробно читайте на страницах «Знамя юности». Там же узнали, как Новогрудский замок преобразится в ближайшие годы и за счет чего объект обеспечил приток туристов. Вот такой вот обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. А в следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя. Это будет Алексей Беляев. Обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стримы, слушайте программу в эфире Альфа-Радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно не пропустите актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!

Беларусь и Алжир могут договориться о реализации многих проектов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с государственным министром, министром иностранных дел по делам национальных общин за рубежом и африканских дел Алжира Ахмедом Атафом. Если мы продвинемся в этом плане и достигнем договоренности по конкретным проектам, это, во-первых, послужит фундаментом для наших дальнейших отношений. Во-вторых, это откроет новые возможности во взаимодействии между Беларусью и Алжиром уже сегодня. Вот примерная философия наших отношений, каковую вижу я, убежден белорусский лидер. Беларусь рассматривает Алжир в качестве одного из ключевых партнеров в Северной Африке и в целом на африканском континенте. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков по итогам встречи с государственным министром, министром иностранных дел по делам национальных общин за рубежом и африканских дел Алжира Ахмедом Атафом. Максим Рыженков напомнил, что главы двух государств в декабре 2025 года поставили амбициозную задачу достичь торгового оборота в размере 500 миллионов долларов к концу 2027 года. Внешнеполитические ведомства и в целом министерства двух стран, правительства делают все, чтобы эту задачу выполнить. Белорусские дипломаты приняли участие в форуме «Деловая встреча по сотрудничеству предприятий провинции Ляонин с Республикой Беларусь», который состоялся в городе Шаньян китайской провинции Ляонин. Об этом сообщили в посольстве Республики Беларусь в Китайской Народной Республике. Представители посольства выступили с докладами для руководства более чем 50 китайских компаний, в которых подробно осветили инвестиционный климат в нашей стране, актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, а также перспективные направления сотрудничества в сферах сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Беларуси. Синоптики сообщили, когда в Беларусь придет долгожданная прохлада. В ближайшее время август перебросит нас из горячих тропиков в привычные реалии умеренного климатического пояса. Так, период рекордно теплой погоды с температурным фоном на 1,9 градусов выше средних многолетних значений, наблюдавшийся на этой неделе, когда столбики термометров достигали опасных 35 градусов и выше, подходит к концу, и в страну устремляется более свежий воздух с северо-запада Европы. Сегодня холодный фронтальный раздел дестабилизирует атмосферу над нашим регионом, прошумят ливни с грозами, шквалами, а также откроет путь воздушным массам умеренных широт. Но начиная с выходных, благодаря спокойному антициклону, погода улучшится, осадки постепенно прекратятся, а температурный фон вернется в климатическое русло. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 94 копейки, 3,64 за 100 российских рублей и 4 рубля 39 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 18, в Бресте, Могилеве и Витебске плюс 22, в Гомеле 24 выше 0, в Минске 20 градусов тепла. Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 23-25, в Могилеве плюс 24-26, в Гомеле 32-34 выше 0, в Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, лишь в Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей «Альфа-Радио». Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио.
1: Это ток-шоу «Будни». Здесь, в этой студии, традиционно во второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие, событие, которое происходит и у нас в стране, и за ее пределами. Я напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылочке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-Радио на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя. Это политолог, кандидат исторических наук Алексей Викторович Беляев. Доброе утро.
2: Доброе утро. Наконец-то стала нормальная погода, не такая изнуряющая жара. Можно нормально поработать.
1: Конечно же, обязательно поработать. Сегодня еще представляется возможность, несмотря на то, что пятница, все-таки финальный рабочий день этой рабочей недели. Будем говорить об итогах этой недели. Ну и, конечно же, начнем с важной темы. Это акценты встречи Александра Лукашенко с главой МИД Алжира Ахмедом Аттафом. То, что касается сотрудничества Беларуси в целом на африканском континенте, мы видим, что Беларусь укрепляет там свои позиции. И в качестве одной из точек опоры там рассматривается Алжир. Вот почему так происходит? Ну и, конечно же, я уверен, что, скажем так, эта история, она длится достаточно длительное время, еще помнят, уверен, в этой стране времена сотрудничества с Советским Союзом, поэтому белорусов воспринимают и сегодня как добрых и надежных друзей. Вот давайте начнем, наверное, с такого исторического момента, да, вот вспомни, с чего все начиналось и почему действительно, скажем так, преемственность поколений тоже очень важна для сотрудничества с этой страной.
2: Ну да, действительно, в Северной Африке много стран, которым Советский Союз в свое время помогал, и вот эти вот воспоминания хорошие, добрые, потому что СССР, в отличие от западных колонизаторов, действительно приходил, строил дома, дороги, школы, больницы, инфраструктуру, и то, что там сейчас осталось во многих странах по прошествии десятков лет, все равно люди с добром вспоминают. Там, немножко отвлекаясь от темы, даже в Афганистане сегодня, где у власти стоит движение «Талибан», вот, но большинство людей почему-то наконец-то осознали, что Советский Союз приходил как друг, потому что он много всего строил, американцы не строили ничего, они только эксплуатировали Афганистан. Вот. И надо сказать, что эти советские традиции приходить как друг, помогать, действительно, иногда Советский Союз даже чересчур был другом, безвозмездно все делал, не требуя потом оплаты, прощая долги. Вот. Сегодня Республика Беларусь действует примерно теми же методами. То есть мы приходим на африканский континент для того, чтобы действительно искренне помочь, обеспечить необходимыми товарами, готовы делиться технологиями, готовы создавать совместные предприятия в тех отраслях, в которых нуждаются африканские государства, но при этом у нас нет никаких политических требований, да, мы не пытаемся навязать там какие-то свои взгляды этим странам, с которыми сотрудничаем. Поэтому у нас в целом все наши государства-партнеры в Африке, в Азии, в Латинской Америке воспринимают именно вот как такого честного, открытого партнера, с которым на равных можно говорить и вести взаимовыгодную деятельность. Что же касается конкретного взаимодействия с Африкой и с Алжиром, да, действительно, Алжир — это такое интересное государство, которое нам позволяет взаимодействовать не только на африканском континенте, но также это еще и вход в арабский мир.
1: Ну, кстати, вот здесь вот, наверное, вас немножечко перебью, потому что действительно говорили об историческом моменте, но все-таки хотел бы, наверное, прежде чем будем обсуждать здесь в этой студии, отметить, что новую страницу во взаимодействии открыл официальный визит главы белорусского государства в Алжир в декабре 25 года, состоявшийся совместный бизнес-форум. Это такой вот новый уже этап, да, то есть это был действительно первый весьма успешный визит на высшем уровне в истории двусторонних отношений. Тогда уже и были определены взаимовыгодные проекты и подготовили почву для их реализации. Поэтому вот начали с истории, но продолжаем уже новейшая история.
2: Да, совершенно верно. Вот визит в конце прошлого года нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко в Алжир. Там, мы помним, была комплексная поездка, да, и проехался по нескольким государствам. Вот, и с Алжиром у нас установились хорошие не только дипломатические контакты, но начали развиваться связи. Мы видим, что до этого, до приезда нашего президента, товарооборот был, в принципе, небольшой, он там где-то на уровне 50 миллионов в год. Уже мы видим, что по итогам нынешней первой половины года уже товарооборот порядка 75 миллионов. То есть это существенный рост за столь короткое время. И президент наметил со своим коллегой из Алжира целый ряд программ, по которым можно развивать наши отношения. И программы-то все конкретные. То есть там речь шла о возможности строительства, в начале поставок, потом, возможно, строительства совместного предприятия по сборке, производству нашей тракторной техники, автомобильной техники, в которой Африка нуждается и Алжир нуждается конкретно как государство. Но мы же рассматриваем такие точки входа не только как возможность действовать в одной стране, а именно как попытку войти в регион. А Алжир — это вся Северная Африка. Это фактически большая часть тоже Северной Африки, это арабский мир. И вот здесь хочу подчеркнуть, недавно, несколько недель назад у нас был председатель арабского парламента, с которым встречался Александр Григорьевич Лукашенко. И это тоже было одно из взаимодействий, то есть вот это взаимодействие с арабским миром, с Северной Африкой, у нас поставлено на системную основу. То есть это много точек, много векторов, много различных действующих лиц, благодаря которым поддерживаются тесные контакты и благодаря которым Беларусь имеет возможность с разных сторон входить вот в эти государства со своими проектами. Я бы хотел еще напомнить, что Алжир — это вот как точка входа, да, где реализуются проекты не двусторонние, а многосторонние. У нас еще есть такой партнер, как Оман, и как раз во время визита президента Беларуси в Алжир в конце 2025 года было принято решение о создании совместного трехстороннего предприятия алжирско-оманско-белорусского по производству комплексных удобрений, где в одной грануле сразу должны быть совмещены и калийные удобрения, и фосфатные, и азотные. Вот. И Беларусь готова предоставить технологии, у нас есть такие технологии производства. Оман тот же может предоставить инвестиции, предоставить себя в качестве торгового партнера и логистического хаба. У Алжира есть месторождение фосфатов и газа, и в результате там на месте можно производить это удобрение. Это было бы, если этот проект будет реализован, а мы очень на это рассчитываем, это было бы, конечно, очень серьезным прорывом, потому что, ну, производство такого важного продукта, как удобрение, сегодня востребовано, особенно в Африке, где проблема есть с продовольствием, и где требуется обеспечить этот огромный континент, а при этом мы знаем проблемы с почвой, с климатом, то это был бы очень важный и экономически очень выгодный проект. Вот. Но у Беларуси и Омана, у Беларуси и Алжира также есть ряд двусторонних проектов по сотрудничеству. Вот уже начало реализовываться наше взаимодействие. Беларусы поставляют в Алжир продукты питания, например, сухое молоко, сухую сыворотку, там какие-то мясные товары. Это тоже все востребовано, потому что вот Африка нуждается, и у нее просто проблема серьезная с продовольствием, а в Беларуси здесь очень серьезные компетенции и возможности. Вот. И вот из таких многочисленных проектов, да, там по машиностроению, по удобрениям, по продукции сельского хозяйства, и складывается наше вот это тесное взаимоотношение. И, конечно, мы видим, что активизация всех этих проектов происходит именно тогда, когда белорусский президент лично приезжает, лично встречается с руководством, тогда эти, импульс, да, да. И тогда эти проекты уже получают новое развитие. Ну и когда-то, вот полгода назад, будучи в Алжире, Александр Лукашенко сказал, что, ну, тот товарооборот, который есть, 50 миллионов, это капля в море, это смешной товарооборот, и была поставлена амбициозная цель. $500 миллионов достигнуть товарооборот, то есть 10 раз превзойти. И вот сейчас наш министр иностранных дел Максим Рыженков фактически подтвердил, что да, мы готовимся. Конечно, это не за один год, но несколько лет.
1: Процесс уже
2: запущен. Да, мы в перспективе готовы увеличить этот товарооборот. У нас есть из чего получить такие цифры.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Продолжаем двигаться дальше. Следующая тема также касается нашей страны. Вступительная кампания 2026 года стала одной из самых удачных за последние 5 лет. этом в эфире телеканала «Первый информационный» заявил министр образования нашей страны Андрей Иванец. И в целом, вот опять же, мы видим, что особый акцент в этом году был сделан на сельскохозяйственном образовании. И, в принципе, удалось переломить тренд на, ну, непопулярность, в кавычках, аграрных профессий. Прием в сельскохозяйственные вузы был увеличен на 350 человек. Вот что происходит в сфере образования? Почему, действительно, мы вот слышим такие заявления от министра? Ну и в целом, давайте говорить прямо, все-таки подверглась вступительная кампания информационным атакам со стороны наших оппонентов. Мы это прекрасно видели и понимали, ничего не получилось, потому что информационно, конечно же, они пытались как-то негативные какие-то вбросы постоянно запускать в информационное поле. Что происходит в этом ключе и действительно, почему на данном этапе, опять же, получилось, да, вот привлечь молодежь в сельскохозяйственные вузы нашей страны?
2: Ну, там не только в сельскохозяйственные вузы. Да, в целом, да. Я хочу сказать, что вот совершенно вы правильно отмечаете, что на вступительную кампанию были серьезные информатаки. Почему? Потому что образование – это база. Во время образовательного процесса люди получают не только необходимые навыки и компетенции, мы не только растим специалистов, но образовательный процесс тесно связан с воспитательным, с идеологическим процессом. То есть в наших вузах сегодня эта работа поставлена и достаточно хорошо. Знаю это не понаслышке, имею практический опыт. Поэтому что мы получаем? Мы получаем попытку увести людей, там, вывести наши молодые мозги куда-то за границу рассказами о том, как хорошо там и как плохо учат здесь. А на самом деле мы видим, что система образования, вся образовательная сфера Беларуси, она, несмотря на то, что всегда считалась образование одним из самых консервативных таких моментов, очень тяжело перестраивать. Но мы видим, что как раз наша система гибкая. Сегодня у нас произошло серьезное изменение по специальностям. Многие специальности старые, устаревшие сегодня убираются, происходит какое-то объединение, укрупнение, чтобы не было дублирования. И при этом добавляется новое понимание, как бы новые подходы, исходя из современного положения дел. Поэтому вот там добавляются специальности по искусственному интеллекту, по робототехнике, по тем же дронам. Мы видим рост интереса к инженерным специальностям именно. Они достаточно сложные, но требуют они еще и знания там, математических наук, физических. Но при этом молодежь туда идет, потому что это интересно, перспективно, потому что мы видим повседневный спрос на эти вещи. А вот сельское хозяйство, да, вот как совершенно правильно отметили, увеличено количество мест, и они закрыты. Вот что интересно, нету недоборов. Обычно в прошлые годы всегда хоть где-то чуть-чуть были недоборы даже на бюджетные места. Сегодня все вузы, и центральные, и региональные, закрыли вообще все бюджетные места без проблем. Хотя бюджетных мест стало больше, чем было раньше. Да? У нас государство идет по пути уменьшения платного образования и развития именно образования за государственный счет. Поэтому, ну, значит, молодежи это интересно. Значит, идет соответствующая профессиональная ориентация во время обучения в школе. И самое главное, что сегодня есть большой выбор. Есть из чего выбрать людям, и они распределяются по этим профессиям. А почему вот, например, в сельскохозяйственной профессии возрос интерес? Ну, понятно, вот сегодня много говорим, и президент, например, своей ежедневной деятельностью демонстрирует огромнейший интерес и огромнейшее внимание к сельскохозяйственной отрасли. Постоянные его поездки по регионам, встречи с аграриями, постоянные рассказы об этом, в том числе и в средствах массовой информации, когда люди уже не пугаются, когда они понимают, что да, ты на земле работаешь, это труд достаточно непростой, но это труд, который сегодня неплохо оплачивается, и там те же механизаторы... Те же механизаторы там получают сегодня очень хорошие деньги во время уборочной. Тем более сегодня есть уже, мы видим, механизация, роботизация всех рутинных процессов в сельском хозяйстве. Это не средневековье какое-то, да, а сегодня множество машин нашего белорусского производства, что тоже интересно, да, то есть наши инженеры, машиностроители занимаются проектированием, разработкой и созданием этих машин, которые приходят на село. Вот на прошлой неделе президенту демонстрировали опытный образец пресс-подборщика нашего белорусского, вот, еще ряд там техники по внесению удобрений. Это все у нас есть. То есть сегодня на селе труд механизированный. Это не значит, что ты там с лопатой будешь бегать или коровам хвосты крутить. Mm-hmm. Сегодня это все облегчается. И когда есть хорошие условия труда достойные, когда есть предприятия сельскохозяйственные, которые не по типу единоличных хозяйств, а по типу действительно серьезных холдингов по промышленному производству, переработке сельскохозяйственной продукции, когда это дает высокие зарплаты, почему туда не пойти? Очень многим сегодня мы видим, молодым людям нравится и жизнь в деревне в том числе. Тем более есть многие бонусы, получают люди сегодня, приезжая на село, молодые специалисты, дома те же самые, например, в агрогородках, да, арендные, с возможностью потом выкупа. То есть они не приезжают в пустое поле, а их пытаются там обеспечить по максимуму, создать им условия, достойные для жизни. Сегодня у нас реализуется благодаря действиям президента, его неуклонному вниманию к регионам, реализуется программа «Один район, один проект». Да? И в каждом районе создается крупное предприятие, но в районах в основном это могут быть сельскохозяйственные предприятия, вокруг которых формируется инфраструктура, вокруг которых развивается удобная среда для жизни. И для этого уже не надо, чтобы получить те же даже развлечения вечером после работы, не надо ехать ни в райцентр, ни даже ни в областной, а это все сегодня можно получить на месте. Есть там и кафе, и дискотеки. Пожалуйста. И развитие нашего информационного пространства, проведение интернета в самые далекие точки Беларуси, широкое покрытие мобильным интернетом сегодня позволяет молодым людям, находясь в сельской местности, работать в том числе в IT-сфере. И вот все это в комплексе, да, и дает нам сегодня показатели. Молодежь хочет получать высшее образование. Угу. Оно разнообразное. Есть из чего выбрать.
1: Конечно. Женщина,
2: да, и есть огромное, есть огромное желание работать здесь, у себя, в любой точке, потому что для этого созданы условия.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Прервемся буквально на несколько минут. В нашем эфире, в эфире Альфа-Радио, прозвучит короткий выпуск новостей и прогноз погоды. Затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательна.
3: Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с государственным министром, министром иностранных дел по делам национальных общин за рубежом и африканских дел Алжира Ахмедом Атафом. Глава государства отметил, что остался под впечатлением от встречи с президентом Алжира Абдельмаджидом Тебуном, состоявшейся в конце прошлого года. Ведется работа по организации визита в Беларусь президента Алжира в ближайшее время. Об этом заявил государственный министр, министр иностранных дел по делам национальных общин за рубежом и африканских дел Алжира Ахмед Атаф на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Как строители формируют облик Беларуси, рассказал председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергиенко на встрече с трудовым коллективом ГПО «Минскстрой» в преддверии профессионального праздника «Дня строителя». По словам Игоря Сергиенко, это создание новых комфортных микрорайонов, строительство мощнейших промышленных объектов, реконструкция ряда предприятий, возведение объектов сельскохозяйственного назначения и молочно-товарных комплексов. Белавия в январе-июле выполнила более 10,5 тысяч рейсов, что на 3,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании. Перевезено почти 1 300 000 пассажиров, грузооборот возрос в 3 раза. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 18, в Бресте и Могилеве плюс 21, в Витебске плюс 20, в Гомеле 25 выше 0, в Минске 21 градус тепла. Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 23-25, в Могилеве плюс 24-26, в Гомеле 32-34 выше 0, в Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, лишь в Гродно без существенных осадков.

0: Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни». Здесь, в этой студии, продолжаем обсуждать самое важное событие. События, которые происходят и в Беларуси, за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» до финала этого часа. В гостях на сегодня Алексей Беляев. Следующая тема, Алексей Викторович. В 2008 году президент Беларуси принял стратегическое решение строительства АЭС, когда другие страны сворачивали ядерные программы. Сегодня же мы видим, те, кто отказался от атома, отстали более чем на 15 лет. Многие страны уже мечтают построить атомную электростанцию. Ну и, конечно же, Белорусская АЭС на данном этапе продолжает быть флагманским таким проектом союзного государства. Но вот опять же появляется информация, что Беларусь планирует построить третий энергоблок на БелАЭС и вторую АЭС. Это вот озвучил министр энергетики Республики Беларусь Денис Мороз в «Экономической среде». Действительно важная веха. Мы видим, что некоторые страны, те же наши соседи, Польша, только начинают задумываться о строительстве атомной электростанции.
2: И Германия начинает раскаиваться. Что уничтожило свои.
1: Ну, Литва, там отдельная история. Они там,
2: а эти сидят, кусают локти, ногти.
1: Гордятся, что они разбирают свою атомную электростанцию. Ну, да бог с ними. Суть какая? Возвращаемся к нашей стране. Вот что для нас белорусская АЭС? И опять же, если говорить, скажем так, о тех планах, которые звучат, и которые, я уверен, они, конечно же, реализуются, что это будет означать для Беларуси?
2: Ну, энергетика – это основа всего промышленного производства, и не только промышленного, это основа всей современной цивилизации. Без энергетики – это базовая составляющая любого продукта, начиная от там, сложного механизма, машины, космического корабля, вот, и заканчивая производством даже того же зерна. Везде нужна энергия. И то, что Беларусь вовремя когда-то, благодаря, ну, чуйки Александра Григорьевича Лукашенко, вопреки давлению, которое на нас жесточайшее оказывалось из внешней среды, да, вопреки всем вбросам о том, что атомная энергетика, она и вредная, вопреки использованию этого жупела Чернобыльской аварии, да, и попытки напомнить нам, что вот загрязните тут свою землю, мы все равно пошли на строительство атомной электростанции, построили ее в краткие сроки с экономией средств. Вместо 10-миллиардного кредита мы использовали 7 миллиардов. Это тоже надо было умудриться, не нарушив технологии, при этом сэкономить на своих там строительных материалах, которые дешевле, чем привозные. Ну и многие такие вещи.
1: Оптимизировать
2: некоторые. Да, то есть и в результате сегодня мы имеем. Во-первых, мы имеем источник постоянной энергии, который не зависит от внешней конъюнктуры, потому что, например, нефтепродукты и газ, мы видим, что сегодня там перекрытием проливов, уничтожением тех или иных месторождений, уничтожением инфраструктуры по переработке нефтеперегонных заводов, там, заводов сжиженного природного газа, можно очень серьезно подорвать экономическую, энергетическую безопасность тех стран, у которых нет вот таких своих источников. А вот атомная энергия сегодня – это источник постоянной энергии, и в условиях современных, если соблюдать все нормы, технологические процессы, то это безопасный источник. Это практически зеленая энергия, которая не дает этих массовых выхлопов СО2 в атмосферу, о чем так радеют борцы за чистое небо, да, все наши эти зеленые, которые в Европе, там, на Западе беснуются. А вот, мы сегодня имеем возможность обеспечить свою промышленность, обеспечить своего потребителя рядового доступной энергии по дешевым ценам. И благодаря этому у нас развивается очень активно еще ряд других отраслей. Электротранспорт, который мы видим у нас сегодня, начиная от общественного электротранспорта до частных автомобилей, которые сегодня пошли в рост, и покупки их населением увеличились очень резко. У нас создается по всей стране доступная инфраструктура заправок. А мы сегодня видим, происходит, например, электрификация жилья, то есть строящееся жилье сегодня там с электроплитами вместо газовых. Благодаря действию нашей атомной электростанции мы уже экономим, уже только сейчас экономим $600 миллионов в год на покупке газа, который приходилось бы брать из внешних источников. Ну и представьте, какая-то серьезная серьезнейшее подспорье, добавка в наш бюджет. Вот, поэтому то, что у нас есть сейчас, энергетические мощности полностью обеспечивают потребности Беларуси, даже где-то иногда излишне, потому что у нас сохраняется и другая генерация, и газовая, и есть возобновляемые источники энергии, гидроэлектростанции. То есть у нас сегодня в этом плане в Беларуси хорошо, но мы думаем на перспективу. Мы видим, как развиваются современные технологии, они становятся все более и более энергозатратными. Энергии требуется очень много. Мы видим сегодня всеобщую электрификацию, то есть появляются новые гаджеты, там те же мобильные телефоны, требующие постоянной подзарядки. Сегодня развиваются технологии...
1: Потребляем все больше,
2: да,
1: и больше энергии.
2: Технологии аккумуляторного производства. Процесс, да. Поэтому, думая на перспективу, на десятилетия вперед, стратегический горизонт планирования достаточно глубокий, вот, нам сегодня надо уже думать действительно не только о строительстве дополнительного энергоблока, имеющейся АЭС, но и вот, как стали говорить, возможно, в Могилевской области сейчас прорабатывается решение о строительстве дополнительной атомной электростанции. Я еще тут хочу сказать, и политический момент. Украинско-российское противостояние не вечно. Оно когда-то закончится. И изменится в регионе все равно расклады. Украину надо будет восстанавливать. Мы видим, какой сегодня урон она понесла в ходе боевых действий именно по своей энергоструктуре. Кто обеспечит, кто ее запитает? Беларусь тут окажется как раз вовремя со своей станцией в Могилеве, которая ближе будет к украинским границам. Опять-таки, Российская Федерация у нас есть, которой тоже сегодня требуется помощь определенная. Мы в том числе думаем, что отрезание от кольца БРЭЛ стран Прибалтики – это временное явление. Все равно им придется потом возвращаться к нормальной жизни от противостояния. Да. Поэтому мы, как энергетический хаб в центре Восточной Европы, вот, Польша, которая там еще пока только готовится строить. Но у нас очень много, на самом деле, вариантов именно с далеким горизонтом планирования, потому что надо думать о будущем серьезно.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Следующая тема, перейдем, кстати, к международной повестке. Следующая тема активно обсуждается в средствах массовой информации. Ситуация в Германии. Не знает, как поступить с альтернативой для Германии. Возобновилось опять давление после публикации экспертного заключения, заказанного обществом по защите гражданских прав. Так вот, в нем 8 авторов доклада делают вывод о том, что альтернатива для Германии нарушает принципы человеческого достоинства и демократии, следовательно, является неконституционной. И уже более 1000 юристов поддерживают призыв к запрету АДГ. Кстати, ну а призывы к запрету партии начали звучать когда? На фоне роста популярности АДГ в преддверии региональных выборов. Что происходит? И вот, опять же, не столкнется ли Германия, ну, конечно, наверное, такой уже радикальный момент, но тем не менее, вот гражданская война, возможно, можно ли? Потому что, ну, некоторые эксперты об этом говорят, потому что, скажем так, запрос у общества и популярность партии растет, и достаточно так активно. Что происходит?
2: Ну, насчет гражданской войны, я думаю, мы пока не будем говорить, но то, что происходит сейчас в Германии, это очень интересный процесс. То есть Германия, которая себя позиционирует сегодня как демократическое государство, демонстрирует, что если у вас появляется серьезный политический противник, с которым вы не можете справиться демократическими методами, то есть вы проигрываете ему в информационной, в пропагандистской работе. Те лозунги, те программные установки, которые сегодня альтернатива для Германии озвучивает, да, и которые поддерживаются значительной частью населения, она же их берет не из воздуха, она исходит из тех проблем, которые создали сегодня правящие круги Германии. Тот же ХДС, ХСС, этот вечный союз был, вот, они много десятилетий эти стоят у власти в Германии, и сегодня оказывается, что политика, концептуально та политика, которую они проводили, она неверная. Она сегодня приводит к тому, что в Германии происходит полнейшая деиндустриализация, закрытие предприятий. Германия уже не справляется с взваленными на себя социальными обязательствами, потому что для этого средств нет, должна быть работающая экономика, от дешевых энергоресурсов отказались, от российского газа, нефти, от атомной энергетики сами отказались. поуничтожали все свои предприятия по производству дешевой энергии. Вот, взрывают и оставшиеся тепловые электростанции. Там, вот. Сегодня остается с очень дорогой генерацией именно из зеленых этих возобновляемых источников энергии. Очень дорогая, очень затратная, которая превращает всю продукцию, производимую в Германии, в дорогую, неконкурентоспособную.
1: Автомобиль.
2: Да, поэтому предприятия, ну, закрываются. Volkswagen закрывает несколько заводов. Крупнейшее предприятие, которое выводит свои производства в США, в Китай. Вот. Закрыты алюминиевые заводы по производству алюминия, потому что это энергозатратно и невыгодно. Закрыты по производству удобрений заводы, потому что нету этого газа, из которого делаются азотные удобрения. Да? Мы же российские не хотим покупать. Сжиженные, дорогущие. Поэтому все закрывается. Эти производства в лучшем случае выносятся в другие страны, а в худшем просто исчезают. И из чего уже через несколько лет Германия будет платить социальные пособия всем приехавшим мигрантам, которые в экономику не вливаются, но пособия требуют, да, и их становится все больше и больше. Вот. Из чего будет обеспечиваться пенсионная система? Сегодня это серьезные вопросы. Эти вопросы задает «Альтернатива для Германии», предлагает альтернативные решения, которые не соответствуют современной повестке, которая проводится ХДС, ХСС, там, Мерцем и его всеми предшественниками. Поэтому народ идет за «Альтернативой для Германии», и по опросам там в том же вот предстоящие выборы в одном из регионов Германии, Саксония-Анхальт, там говорят о том, что уже сейчас отношение вдвое в пользу «Альтернативы для Германии», то есть она там уже сейчас по опросам может набрать 41%, а есть еще небольшая, ну, небольшая, а как раз-таки большая вероятность того, что они вдруг смогут завоевать более 50%, тогда они создадут однопартийное правительство в одной отдельно взятой федеральной территории. И это будет уже началом краха всей системы, основаны на главенстве ХДС. И что в результате? В результате, когда не получается народ уговорить не голосовать за «Альтернативу для Германии», мы говорим, а давайте мы ее запретим. Нам не нравится, что вы говорите, мы объявим это экстремизмом, мы объявим вашу партию террористической, экстремистской, и просто на этом основании вас закроем и уберем проблему. Нет человека, нет проблемы. Нет партии, нет проблемы. Но как это согласуется с законами демократии, это не согласуется никак, но мы видим, что сегодня другого способа решить свою проблему и продолжить самоубийственную политику у той же партии ХДС просто нет.
1: Ну что ж, спасибо огромное. В завершение еще одна тема. Несколько минут у нас, Алексей Викторович, остается. Тема касается истории, переписывания истории. Мы здесь, конечно же, не единожды говорили о том, что нужно всегда соблюдать, скажем так, и хранить те факты, которые существуют. Ну, вот интересная история. Очень многие средства массовой информации, скажем так, акцентируют на этом внимание. Внимание, премьер Японии не назвала страну, которая сбросила атомную бомбу на Хиросиму во время церемонии, посвященной 81-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы. Почему?
2: Ну и не только премьер Японии не сказал об этом, значит, генсек ООН Антонио Гутерреш, когда выступал тоже в ООН. И мы видим, что уже в течение многих лет происходит забвение реальных причин и реальных преступников, потому что это было преступление. Две атомные бомбы, единственный раз использованы были в истории человечества, привели к огромным жертвам. Там в Хиросиме за один момент сгорело, по-моему, 75 тысяч человек, то есть только в момент взрыва. А так, а потом в течение года больше 200 тысяч человек погибло от результатов лучевой болезни. Так года только первого. А сколько это еще было последствий? До сих пор длятся. А вот. И в Японии когда-то вспоминали, да, и говорили, там были еще живые свидетели. Они создали музей, который есть, но в который сегодня многие боятся заходить. Вот. Но Япония оказалась под властью тех, кто сбросил эту бомбу. И мы видим, как американцы очень легко и просто, используя и систему образования, и систему средств массовой информации, и международную общую систему, тоже ООН, как они легко и просто замазывают неприятные для них моменты исторические. всячески переписывают их, замалчивают их и заставляют это делать другие. Подсадить японскую нацию на то, чтобы они сегодня договорились уже даже до того, что это Россия грозит миру ядерной катастрофой, и рассказывать об этом во время церемонии поминовения погибших в Хиросиме и в Нагасаке, да, то есть как бы проводить параллель, что якобы это Россия тогда сбросила ядерные бомбы. То есть они уже до этого договорились. Сегодня японские дети не знают, кто это сделал. Вот я читал интересный материал. Значит, одна женщина рассказывает о своей дочери. Она жила в Японии с мужем, и у нее дочка русская сама была, да, но ее отправили в японский детский садик. И в японском точнее, в японскую школу в начальную. Вот. И она в начальной школе, как раз там были уроки, посвященные Хиросиме и Нагасаке. Учительница много рассказывала про ужасы, как люди в момент просто сгорали, вот, но не сказала, кто. И русская девочка единственная подняла руку и задала вопрос. Говорит, а скажите, кто это сделал? Кто эти нехорошие люди? И учительница замялась, так и не сказала, и сказали потом девочку перевести в другую школу. То есть вот это на каком уровне происходит. И на уровне высшем, и на уровне низшем. Сегодня японцев заставили забыть, кто их настоящий враг. Вот. А это очень печально, потому что сегодня, переставляя акценты, это все может привести к повторению трагедии.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня и послушать в эфире Альфа-радио 17 до 19.00. В гостях у нас сегодня был политолог, кандидат исторических наук Алексей Викторович Беляев. Спасибо огромное, Алексей Викторович.
2: Спасибо вам. Хорошего дня нашим слушателям. Конечно, и хорошего завершения трудовой недели.
1: Отличного завершения рабочей трудовой недели, прекрасных выходных и до встречи в буднях на следующей неделе.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательна. Альфа-радио. Слушай свое, родное.

Беларусь и Алжир могут договориться о реализации многих проектов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с государственным министром, министром иностранных дел по делам национальных общин за рубежом и африканских дел Алжира Ахмедом Аттафом. Глава государства отметил, что остался под впечатлением от встречи с президентом Алжира Абдельмаджидом Тебуном, состоявшейся в конце прошлого года. Тогда лидеры двух стран определили ряд конкретных проектов, которые могут совместно осуществить Минск и Алжир. Ведется работа по организации визита в Беларусь президента Алжира в ближайшее время. Об этом заявил государственный министр, министр иностранных дел по делам национальных общин за рубежом и африканских дел Алжира Ахмед Аттаф на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Приветствуя главу белорусского государства, иностранный гость поблагодарил за возможность встречи и рассказал про особую миссию, доверенную ему. Президент Алжира будет активно работать над выполнением ранее достигнутой договоренности о посещении Беларуси в самое ближайшее время, подчеркнул глава МИД Алжира. Как строители формируют облик Беларуси, рассказал председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергиенко на встрече с трудовым коллективом ГПО «Минскстрой» в преддверии профессионального праздника «Дня строителя». По словам Игоря Сергиенко, в составе ГПО «Минскстрой» сегодня трудится около 20 тысяч строителей, что составляет практически 50% строительного комплекса города Минска. Это создание новых комфортных микрорайонов, строительство мощнейших промышленных объектов, реконструкция ряда предприятий, возведение объектов сельскохозяйственного назначения, молочно-товарных комплексов и благоустройство территорий. Спектр работ огромен, рассказал председатель. Белавия в январе-июле выполнила более 10,5 тысяч рейсов, что на 3,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании. Перевезено почти 1 300 000 пассажиров. Грузооборот возрос в 3 раза. Как отметили в пресс-службе, маршрутные предпочтения меняются вместе с сезонами. В топ-5 направлений по итогам 7 месяцев по загрузке вошли Маттала, Нячанг, Санья, Стамбул, Тель-Авив. По итогам июля – Тель-Авив, Батуми, Уфа, Екатеринбург, Тбилиси. Отмечу также, что в этом году авиакомпания пополнила парк 3 Boeing 737-800, чтобы возможностей для путешествий становилось еще больше. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США – 2 рубля 94 копейки, 3,64 за 100 российских рублей и 4 рубля 39 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 18, в Могилеве плюс 22, в Гомеле 25 выше 0, в Витебске плюс 20, в Бресте и Минске 21 градус тепла. Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 23-25, в Могилеве плюс 24-26, в Гомеле 32-34 выше 0, в Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, лишь в Гродно без существ. Осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: слушаешь Альфа-Радио. Альфа-Радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай. 29-140-0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-Радио. Радио твоего дня.
1: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы из места». Слушайте на Альфа-Радио в понедельник, среду и пятницу в 20.45.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Радио твоего дня.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-Радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-Радио. Повтор программы по будням в 22:00.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

Все поля Минской области должны быть возвращены в севооборот в будущем году. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, посещая Вилейский район. Глава государства по прибытии в Вилейку обратил внимание на сельское хозяйство и культуру земледелия центрального региона. Александр Лукашенко с борта вертолета осмотрел состояние полей и отметил, что часть из них зарастает сорняками и фактически исключена из севооборота. Особенно это касается северных районов. В связи с этим председателю Минского облсполкома была поставлена конкретная задача. Нужно пахать, сеять, убирать вовремя, поручил президент. И надо прилично приложиться на севере Минской области, добавил глава государства. Главы правительств стран ЕАЭС, в том числе премьер-министр Беларуси Александр Турчин, встретились с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. В Чолпон-Ате 6-7 августа проходит заседание Евразийского межправительственного совета, на которое прибыл глава белорусского правительства. Двусторонние отношения между Беларусью и Кыргызстаном успешно развиваются, растут объемы двусторонней торговли. Стороны нацелены на дальнейшее углубление сотрудничества. Намечена стратегия межрегионального взаимодействия, которая призвана внести весомый вклад в копилку двусторонних отношений. Осенью этого года в Минске запланировано проведение первого форума регионов Беларуси и Кыргызстана. В Беларуси в школьном питании устанавливается ряд новаций. Новые правила в школах прокомментировал заместитель министра образования Владимир Долженков. Он отметил, что с 1 сентября в качестве одноразового питания школьникам будет предоставляться второй завтрак для обучающихся в первую смену и полдник для обучающихся во вторую смену. Второе, что будет затронуто, до этого момента было распределение обучающихся на две группы по питанию, это 6-10 лет и 11-18 лет. Осуществить это было достаточно сложно при организации питания в тех классах, где в зависимости от дня рождения было сразу несколько возрастных групп. Поэтому было принято решение разделить на три группы, причем по классам 1-5, 6-8, 9-11. Молебен, посвященный памяти выдающегося просветителя и церковного деятеля святителя Георгия Канисского, прошел у памятника ему на смотровой площадке парка Подниколье в Могилеве. В богослужении приняли участие более 500 человек. Среди них митрополит Минский Изяславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси, председатель Могилевского облсполкома Анатолий Исаченко, помощник президента, инспектор по Могилевской области Надежда Катковец, члены Синода Белорусской Православной Церкви, духовенства, представители общественности, жители и гости города. Митрополит Вениамин отметил многогранность трудов святителя, а также актуальность его духовного наследия. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 94 копейки, 3,64 за 100 российских рублей и 4 рубля 39 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 19, в Могилеве плюс 24, в Гомеле 26 выше нуля, в Бресте, Витебске и Минске 21 градус тепла. Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 23-25, в Могилеве плюс 24-26, в Гомеле 32-34 выше нуля, в Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, лишь в Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета, Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
3: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
4: Videobel.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Videobel.by. Мы собрали здесь все самое важное.
5: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Вилейский район Минской области. Одна из тем поездки – развитие холдинга «Белуму». В Вилейке глава государства посетит ОАО «Зенит Белуму». На предприятии изготавливают оптическую продукцию гражданского и двойного назначения, аппараты пневматического тормозного привода, автокомпоненты для карьерных самосвалов, весоизмерительную технику медицинского назначения. Также в центре внимания президента – торговля в сельской местности и обеспечение населения широким ассортиментом товаров. В Вилейке Александр Лукашенко проведет совещание на эту тему и ознакомится с образцами павильонов для выездной торговли, автомагазинов разных торговых сетей. В Беларуси намолотили почти 6 миллионов тонн зерна, о чем сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода. По оперативным данным на сегодня, на молочно-зерновых с учетом рапса 5 миллионов 989 тысяч тонн. Это на 2 миллиона больше, чем в этот же день прошлого года. В разрезе областей намолочено Минское 1 миллион 500 тысяч тонн, Брестская 1 миллион 457 тысяч тонн, Гродненская 1 миллион 125 тысяч тонн, Гомельская 813 тысяч тонн, Могилевская 638 тысяч тонн, Витебская 456 тысяч тонн. Несколько магазинов с белорусскими продуктами планируют открыть в Кыргызстане. Об этом сообщила журналистам чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Кыргызстане Сергей Молунов во время рабочего визита в страну премьер-министра Беларуси Александра Турчина. Ранее в ходе официального визита в Кыргызстан министр иностранных дел Беларуси в Бишкеке открылся торговый дом с нашими продуктами. Там представлена широкая гамма от кондитерских изделий до молочной продукции. Облисполкомы и Мингорисполком проведут 8 августа прямые телефонные линии. С 9 до 12.00 прямые телефонные линии проведут управляющий делами Минского облисполкома Татьяна Шевцова, а также первый заместитель председателя Минского горисполкома Александр Комендан. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 94 копейки, 3,64 за 100 российских рублей и 4 рубля 39 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 21, в Могилеве плюс 27, в Гомеле плюс 28, в Бресте и Витебске 21 с плюсом, в Минске 23 градуса тепла. Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 23-25, в Могилеве плюс 24-26, в Гомеле 32-34 выше нуля, в Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, лишь в Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Новости медицины. 16+.
1: О том, с какого возраста нужно обращать внимание на работу щитовидной железы, кому снятся плохие сны и что такое попкорновая болезнь. Сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. За последние 10 лет заболеваемость врожденным гипотиреозом среди юных жителей Беларуси сократилась почти в 2 раза, рассказали в Минздраве. Охват новорожденных скринингом на врожденный гипотиреоз – это эндокринное заболевание, при котором щитовидная железа новорожденного не вырабатывает достаточное количество гормонов, в Беларуси на протяжении последних лет стабильно составляет 99%. В республике регистрируют всего 1 случай на 5904 новорожденных. Повышенное внимание к дефициту гормонов щитовидной железы с первых дней жизни обусловлено его прямым влиянием на интеллектуальный потенциал ребенка. Нехватка йода на ранних этапах внутриутробного развития может привести к серьезным патологиям при формировании головного мозга и нервной системы малыша. Медики все чаще выявляют попкорновую болезнь у любителей вейпов. Тяжелое поражение легких может развиться уже через несколько недель после использования устройства. Как поясняют пульмонологи, попкорновая болезнь – это бронхиолит, воспаление мелких бронхов из-за токсинов. Главный виновник – диацетил, ароматизатор в жидкостях для вейпов. К ранним признакам относят сухой кашель, одышку при нагрузке, свистящее дыхание и жжение в груди. Многие списывают это на простуду и продолжают парить. Если симптомы не проходят, усиливаются ночью или при активности, это повод немедленно обратиться к врачу, настаивают врачи. Без лечения и отказа от вейпа процесс необратим. У курильщика падает дыхательный объем и формируется хроническая болезнь. Сны могут не просто отражать переживания, но и участвовать в переработке эмоций. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие связь между содержанием снов и настроением после пробуждения. В исследовании приняли участие 536 человек, которые регулярно описывали свои сны и эмоциональное состояние утром. Всего ученые проанализировали более 4,5 тысяч записей. С помощью алгоритмов обработки текста они оценивали, какие эмоции – страх, радость или другие – присутствовали в сновидениях и сопоставляли их с последующим настроением. Оказалось, что пугающие сны чаще связаны с более выраженными негативными эмоциями утром. При этом люди, которые лучше умеют справляться с эмоциями в повседневной жизни, видят такие сны чаще. По мнению ученых, это говорит о том, что мозг во сне активно прорабатывает страх и стресс, а не просто подавляет их. Ученые пришли к выводу, что сны помогают психике перерабатывать переживания и поддерживать эмоциональное равновесие. Яна Цидик, служба новостей, Альфа.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире «Альфа-радио» каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Спасатели усиливают контроль на водоемах страны. По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек, из них 9 детей. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей, не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не купайтесь в одиночестве и в ночное время.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая сегодня ОАО «Зенит-Белома», поручил Министерству промышленности освоить производство гидравлических узлов для отечественной техники. Главе государства было подробно доложено о широкой линейке продукции холдинга «Белома», в состав которого входит «Зенит-Белом». Предприятие холдинга производит аппараты пневматического тормозного привода, автокомпоненты для карьерных самосвалов, весоизмерительную технику медицинского назначения и другое. Если говорить о специализации холдинга «Белома» в целом, то, как было доложено президенту, основой является оптика – 82% продукции. Следом идут автомобильные агрегаты для большегрузов, бытовые приборы учета газа, потребительские товары. Отмечу, холдинг «Белома» экспортно-ориентированный. 80% продукции предприятий поставляется за рубеж, а структура экспорта включает Россию, страны СНГ и дальнего зарубежья. При этом высоким спросом пользуется прежде всего оптика. Беларусь и Узбекистан планируют расширить сотрудничество в таможенной сфере. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета по итогам встречи председателя ГТК Владимира Орловского с послом Узбекистана в Беларуси Нуриддином Мамажоновым. В основе переговоров – содействие увеличению торговых потоков между Беларусью и Узбекистаном. В ближайшие несколько лет товарооборот между двумя странами предстоит нарастить вдвое. Такая задача поставлена главами двух государств на состоявшихся недавно переговорах в Минске. 280 случаев падения деревьев из-за непогоды зафиксировано во всех областях Беларуси. Как сообщили в МЧС, из-за прохождения грозового фронта с порывами ветра до 29 метров в секунду пострадали 57 населенных пунктов. Из-за падения деревьев на пути произошла задержка в движении двух поездов в Молодечнинском районе. На территории страны также фиксировалось периодическое нарушение электроснабжения населенных пунктов. Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. Спасатели продолжают мониторинг обстановки, подчеркнули в МЧС. О том, какую поддержку оказывают профсоюзы работникам, трудящимся в жару под открытым небом, рассказали в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси. Как и во время предыдущего периода высоких температур, профсоюзные организации закупают питьевую воду, совместно с нанимателями корректируют график работы, перенося смены на менее жаркое время для отдельных категорий трудящихся. Профсоюз работников жилищно-коммунального хозяйства и сферы обслуживания возобновил республиканскую акцию «Стоп жара», чтобы поддержать тех, кто вынужден трудиться под открытым небом. Питьевую воду прямо на рабочие места доставляют дворникам, рабочим зеленого строительства, водителям коммунальной техники, кровельщикам и другим специалистам во всех регионах страны. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гродно плюс 21, в Могилеве плюс 26, в Гомеле 28 выше 0, в Витебске плюс 22, в Бресте и Минске 23 градуса тепла. Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 23-25, в Могилеве плюс 24-26, в Гомеле 32-34 выше 0, в Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, лишь в Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: этом селективного типа, созданного в целях решения задач обеспечения кадрами приоритетных отраслей экономики нашей страны. Почему мы говорим об определенной селекции? Это не будет типичное высшее учебное заведение. Предполагается набор не более 10-15, скажем так, слушателей на каждое направление. Mm-hmm. Это будут победители республиканских олимпиад, это будут выпускники национального детского технопарка. Значит, речь идет о выпускниках уже существующих вузов. То есть не более 100-150 человек в год планирует набирать Академия интеллектуальных технологий, и упор исключительно практикоориентированный. Это естественные науки, это инженерные и цифровые технологии. То есть речь идет о том, чтобы не допустить вот разрыва между периодом обучения в высшем учебном заведении, да, специалиста, подготовки специалиста, не допустить вот этого разрыва с непосредственной, значит, непосредственным применением перспективных кадров в рамках полученной специализации. То есть сразу готовим с определенным уже багажом знаний выдающихся молодых людей, сразу готовим к работе по специальности и к работе на стратегических направлениях экономики нашей страны. Беларусь в большей степени подвергается, да, так называемому хедхантингу. Наши кадры рассматриваются более сильными экономиками, транснациональными корпорациями, как весьма перспективные, потому что индекс развития человеческого потенциала в Беларуси достаточно высокий, уровень охвата высшим образованием общества значительный, и качество этого образования на мировом рынке оценивается по достоинству. Не зря и наш Белорусский государственный университет имеет достаточно прочные позиции в международных рейтингах. И, скажем так, то, что мы немалые средства привлекаем от экспорта образовательных услуг, да, вот если так рассматривать эту отрасль, то это свидетельство именно высокой оценки качества белорусского образования. И, конечно, по отдельным направлениям медицинские кадры, инженерные кадры, специалисты цифровой индустрии, безусловно, мы сталкиваемся с попытками вымывать белорусов, имеющих высокие компетенции, и использовать их и привлекать их для работы за пределами нашей страны и не на нашей компании. Mm-hmm. В этой связи, конечно, остро стоит задача защиты национального рынка вот высококвалифицированных кадров, и Академия интеллектуальных технологий, повторюсь, как раз-таки призвана выбрать этих людей, дать им возможности для дальнейшего профессионального, научного, образовательного роста, и позже, чтобы эти люди, минуя разные бюрократические барьеры, может быть, ненужные для них какие-то ступеньки социальной лестницы, оказались сразу, применялись в соответствии со своими высокими способностями.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум.
1: 16+.
2: Честный и открытый разговор. Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский рассказал о встречах с населением в рамках проекта «Пульс страны».
3: В рамках проекта «Пульс страны» мной было проведено 4 встречи. Две из них в городе Витебске с коллективом предприятия «Полимерконструкция». Это уникальное предприятие частной формы собственности. Тем не менее, количество работающих около 300 человек, достаточно высокий уровень образования, более 50% кадров предприятия с высшим образованием. Вот это такой центр инженерной мысли своего рода. И высокий уровень зарплаты, где-то на 1000 рублей выше, чем в среднем по области. Вот. Надо сказать, что благодаря работе этого предприятия «Полимерконструкция», оно занято в сфере водоочистных технологий, вот, чистую воду потребляют жители отдельных регионов в Беларуси, России, Казахстане, некоторых других странах, общим числом более 8,5 миллионов человек. Ну, это вот повод для гордости. Это наша белорусская технология, практически независимая от каких-то внешних факторов. Ну и вторая встреча в Витебске, она была с широкими кругами общественности и представители общественных объединений, политического актива, и индивидуальные предприниматели, и разные категории граждан.
4: Да, целый срез.
3: Самозанятые, да, целый срез. Причем значительная часть людей не охвачена нашей, в меньшей степени охвачена нашей государственной идеологической политикой. Вот задача в том числе и в этом состоит проекта «Пульс страны». Это вовлечение, максимально широкое вовлечение граждан в процесс обсуждения, принятия государственных решений, формирование атмосферы доверия, понимания сути государственной политики на современном этапе и, конечно, развенчание разных фейковых вбросов и раскрытие тех острых вопросов, о которых люди говорят в интернет-форумах, в курилках, за столом, на кухнях. Между собой, конечно, мы эти настроения знаем. Это Витебск. Город Мозырь, опять-таки, Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Первая встреча и вторая встреча вот в широкой аудитории, более 500 человек в актовом зале Мозырского дома культуры, жители города Мозырь, Мозырского района. Отмечу, по городу Мозырь мы, да, как говорил Андропов, не всегда знаем общество, в котором живем и трудимся. Вот. Я думаю, что немногие наши слушатели и зрители задумываются о стратегическом значении города Мозырь в экономике нашего государства. Это ведь не только Мозырский нефтеперерабатывающий завод, в модернизацию которого страна вложила за последние 15 лет более 3 миллиардов долларов. Это еще и Мозырь-Соль, фактически монополист в этом сегменте рынка. Вот. Это Мозырский кабельный завод, стратегически значимое предприятие для Беларуси, и для России. Поэтому вот такие встречи, они представляются очень значимыми. Единственное, что, конечно, понятно, важны встречи на стратегических таких заводах, фабриках нашего государства. Важны, потому что мы разъясняем людям основные вопросы государственной политики. О чем говорим? Военно-политическая обстановка, наши действия в этой связи, в направлении повышения обороноспособности, ожидания от общества со стороны власти. Да, опять-таки, проблемные вопросы развития Беларуси, например, ситуация на рынке труда, демографические тенденции, какие решения государственная власть предлагает. Обо всем говорим честно, откровенно.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Милитаризация в ущерб мирной экономике. Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский о том, почему Эстония набирает кредиты на вооружение.
2: Более 100 стран мира наращивают свои военные расходы, и практически все государства Североатлантического альянса в этом числе. На сегодняшний день, по состоянию на 2025 год, глобальные военные расходы человечества превышали 2,8 триллиона долларов. Вот, из них более 1,5 триллиона, то есть более 50% глобальных военных расходов, приходились на блок НАТО. Вот. Конечно, военные расходы Эстонии в сравнении с военными расходами сверхдержав не выглядят значительными, но в преломлении на одного отдельно взятого человека, то есть с учетом небольшого населения Эстонии, это очень серьезные шаги в направлении милитаризации. Вот. И, естественно, нельзя не учитывать Эстонию в общем контексте действий НАТО на восточном фланге. Вот. Это один из элементов их наступательной агрессивной стратегии, направленной против Республики Беларусь, против Российской Федерации. В конечном счете, даже та же самая специальная военная операция России в Украине, если оценивать причинно-следственные связи, то одним из весомых поводов для того, чтобы Россия была вынуждена пойти на военную эскалацию ситуации, было постоянное продвижение НАТО на восток, игнорирующее интересы безопасности России и ее союзников. При этом никакие дипломатические каналы для обсуждения возникающих проблем и предоставления возможных гарантий безопасности не задействовались, и точка зрения Москвы игнорировалась. В конечном счете, такое пренебрежение вопросами коллективной и региональной безопасности, в общем-то, вызвало эскалацию на украинском театре, которая имеет совершенно очевидно глобальные последствия. Вот, поэтому Эстония, игнорируя негативные экономические тенденции, которые складываются в этой стране, игнорируя в принципе какие-то вопросы национальных интересов и политической целесообразности, ведь совершенно очевидно, что возможное развязывание войны в нашем регионе обязательно затронет Эстонию, имеющую общие границы с Российской Федерацией, и последствия для Эстонии, как бы эта страна ни вооружалась, да, и сколько бы туда инфраструктуры военной и контингентов НАТО личного состава не прибывало и не создавалось, все равно последствия для Таллина будут очень негативны. Будет вероятно, если такие футуристические, апокалиптические сценарии рассматривать, будет вероятно поставлен вопрос в принципе о существовании эстонской нации и государства. Тем не менее, вместо того, чтобы действовать в русле национальных интересов, максимально дистанцируясь от партии войны, и хотя бы выражать нейтральную позицию в пользу мирного компромиссного решения существующих международных споров, Эстония, наоборот, пытается выставить себя, несмотря на карликовые размеры, в качестве одного из ярых апологетов именно военного противостояния. Ну, эта алогичная политика, она, в принципе, понятна с точки зрения интересов эстонской верхушки, которая, видимо, надеется на получение каких-то бонусов в структуре евроатлантического истеблишмента, но в корне противоречит интересам эстонского народа и так, исходя из демографических тенденций, находящегося на грани выживания.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы из места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
0: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13:00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Александр Лукашенко требует от руководства Белкопсоюза ответить на два вечных вопроса и наладить эффективную работу по требкооперации. Об этом он заявил сегодня на совещании по вопросам обеспечения сельского населения широким ассортиментом товаров под полную потребность. Президент обратил внимание, что работа Белкопсоюза, самого крупного игрока на сельском рынке товаров и услуг, пока остается неэффективной. Остается убыточной работа организации розничной торговли Белкопсоюза. При этом организации по требкооперации закредитованы. Председатель управления Белкопсоюза Инессе Короткевич президент адресовал два классических вопроса: кто виноват и что делать. В продолжении темы перед вертикалью власти стоит задача максимально стереть различия между городом и деревней. Об этом президент Беларуси заявил сегодня на совещании по вопросам обеспечения сельского населения широким ассортиментом товаров под полную потребность. Мероприятие посвящено тому, как повысить уровень и качество жизни сельского населения, обеспечив его всеми необходимыми товарами и услугами. Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в Минске. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Александр Турчин во время заседания Евразийского межправсовета в Кыргызстане. Глава правительства отметил, что обсуждение темы сотрудничества в области промышленности будет продолжено во время предстоящей международной выставки «Иннопром Беларусь», которая пройдет с 30 сентября по 2 октября. Александр Турчин высказал пожелание, чтобы евразийские кооперационные проекты были инновационными, высокотехнологичными, основывались на цифровых решениях. Следовательно, нужно дать зеленый свет сотрудничеству в научно-технической сфере. И в завершении выпуска: спецотряд «Зубра» отправлен в Вилейский район для устранения последствий непогоды. Такое решение принял министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский. Работники МЧС продолжают ликвидировать последствия непогоды. Во всех пострадавших регионах прошли комиссии ПЧС. Всего для устранения последствий непогоды по стране задействованы более 170 единиц техники и 600 работников МЧС, Минэнерго, дорожных служб и лесных хозяйств. Спасатели просят граждан воздержаться от посещения лесов, потому что существует риск падения деревьев. И о погоде. Сейчас в Минске и Витебске плюс 22, в Гродно и Бресте плюс 20, в Могилеве 27 градусов тепла, в Гомеле плюс 29. Завтра днем в Минске, Гродно и Витебске ожидается плюс 20-22, в Бресте и Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 23-25. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

Альфа-радио. Альфа-радио. Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Huawei представила Powerbank на 12 тысяч мАч с функцией поиска без интернета. OnePlus подтвердила выпуск смартфона OnePlus 16 с тремя важными улучшениями. И в Китае придумали дрон-светильник на поводке для походов и пикников. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Huawei представила Powerbank на 12 тысяч мАч с функцией поиска без интернета. Главной особенностью стала функция офлайн поиска, которая поможет найти устройство, если оно потерялось. Если Powerbank находится в зоне действия Bluetooth, его можно отыскать с помощью звукового сигнала. Если связь потеряна, смартфон покажет последнее известное местоположение устройства на карте. Также поддерживаются уведомления, если пользователь забыл Powerbank, а владельцы совместимых устройств Huawei смогут получать напоминание о низком заряде аккумулятора. Powerbank поддерживает зарядку мощностью до 100 Вт. За 10 минут он способен зарядить смартфон Huawei Mate 17 Pro до 42%, а полностью восполнить собственный заряд при использовании 100-ваттного адаптера можно примерно за 85 минут. OnePlus подтвердила выпуск OnePlus 16. Модель получит 3 заметных улучшения, и одно из них касается экрана. Напомню, OnePlus 15 был одним из первых массовых смартфонов с частотой 165 Гц, а теперь производитель намерен поднять планку. Новинку оснастят 7-дюймовой OLED-панелью с частотой 185 Гц. В устройстве также будут использоваться технологии для оптимизации игр. Все эти дополнения должны заметно улучшить игровой опыт. Ожидается, что смартфон получит тройную камеру, основной модуль на 200 мегапикселей, сверхширокоугольный на 50 мегапикселей и перископический телеобъектив на 50 мегапикселей с трехкратным оптическим зумом. В Китае придумали дрон-светильник на поводке для походов и пикников. Он зависает над кемпингом и работает до 24 часов подряд. Квадрокоптер поднимается на высоту до 10 метров и бесшумно освещает площадь в 1000 квадратных метров. Цветовую температуру можно регулировать от теплых оттенков до холодных. Поскольку свет подается сверху, он не привлекает насекомых прямо к палаткам. Подключается к небольшой наземной электростанции с кнопкой быстрого взлета. Если взять ее с собой, то дрон будет лететь рядом благодаря системе отслеживания движущихся людей или транспорта. Управлять им можно через приложение или джойстик. Емкость станции составляет 480 Вт в час. Она подходит для зарядки других гаджетов. Устройство можно использовать в дождь и ветер. Оно защищено от брызг по стандарту IPX4 и выдерживает порывы до 10 метров в секунду. Встроенная система намотки кабеля сама регулирует натяжение в реальном времени по мере подъема и спуска дрона. Кабель движется плавно, не цепляясь и не запутывается. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего

0: слушаешь Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом – это планета, страна, континент. А враг всего мира – полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй

Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня. Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Все поля Минской области должны быть возвращены в севооборот в будущем году. Об этом президент Беларуси заявил сегодня, посещая Вилейский район.
1: Что хотите, там делайте. Кого хотите, привлекайте. Возьмите этот две батальона тактические группы, которые создали из нерадивых чиновников и специалистов. Понимаете, о чем речь сейчас? Их около 500 человек. Я их называю две батальона тактические группы. Пожалуйста, заставьте их здесь работать. Именем революции. Делайте что угодно, но приводите все в порядок. Возьмите вертолет и пролетите вокруг. Вы увидите то, что я вам сказал. Притом я сравниваю. Нужно пахать поля. Пахать, сеять, убирать вовремя. У вас все есть. И трава не вовремя убрана, травы неплохие. Вот дожди прошли сейчас. Там, где нормально посеяно, будет результат. Но везде есть эти недостатки. Это было всегда в Минской области. Вот такая разница между севером и югом и нерасторопность руководителя. Но поэтому за общими словами надо видеть вот эти недостатки. В Вилейском районе, на Вилейский район и здесь на север надо обратить серьезное внимание. Надо дисциплину подтягивать.
0: Продолжение темы. Александр Лукашенко на совещании по вопросам обеспечения сельского населения широким ассортиментом товаров под полную потребность обратил особое внимание на актуальность вопроса цен и ценообразования. По данным Белстата, в этом году наблюдаются умеренные темпы роста стоимости на потребительском рынке. Цены на товары и услуги в июне этого года выросли всего на 2,9% по отношению к декабрю прошлого года. Вроде бы неплохо, но успокаиваться нельзя. Это же рост, предупредил президент. Грузовые железнодорожные перевозки по электронным накладным между Белоруссией и Россией достигли 94%. Об этом говорится в докладе о реализации планов по цифровизации грузовых железнодорожных перевозок внутри ЕАЭС и с Китайской Народной Республикой, который был представлен на заседании Евразийского межправительственного совета, сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии. Заседание Евразийского межправсовета прошло 6 и 7 августа в Кыргызстане. В нем принял участие премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Отмечу, проведенная в прошлом году работа позволила перейти к опытным перевозкам по электронной накладной с применением безбумажной технологии между Россией и Китаем в текущем году. И в завершении выпуска военнослужащие десантных подразделений Беларуси и Китая проведут совместное учение «Стремительный Орел-2026». Об этом сообщила официальный представитель Министерства обороны Беларуси Наталья Гаврусик. Маневры пройдут с 11 по 24 августа в провинции Хубэй в центральной части Китая. Участники отработают действия по борьбе с террористами, усовершенствуют навыки ведения разведки, захвата и удержания позиций, зачистки территории и организации обороны. И о погоде. Сейчас в Минске и Витебске +23, в Гродно и Бресте +21, в Могилеве и Гомеле +28. Завтра днем в Минске, Гродно и Витебске ожидается +20-22, в Бресте и Могилеве +22-24, в Гомеле +23-25. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: Спасатели усиливают контроль на водоемах страны. По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек, из них 9 детей. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей. Не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не купайтесь в одиночестве и в ночное время.
0: Радио твоего дня.

0: Новости медицины. 16+.
1: О том, с какого возраста нужно обращать внимание на работу щитовидной железы, кому снятся плохие сны и что такое попкорновая болезнь. Сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. За последние 10 лет заболеваемость врожденным гипотиреозом среди юных жителей Беларуси сократилась почти в два раза, рассказали в Минздраве. Охват новорожденных скринингом на врожденный гипотиреоз – это эндокринное заболевание, при котором щитовидная железа новорожденного не вырабатывает достаточное количество гормонов, в Беларуси на протяжении последних лет стабильно составляет 99%. В республике регистрируют всего один случай на 5904 новорожденных. Повышенное внимание к дефициту гормонов щитовидной железы с первых дней жизни обусловлено его прямым влиянием на интеллектуальный потенциал ребенка. Нехватка йода на ранних этапах внутриутробного развития может привести к серьезным патологиям при формировании головного мозга и нервной системы малыша. Медики все чаще выявляют попкорновую болезнь у любителей вейпов. Тяжелое поражение легких может развиться уже через несколько недель после использования устройства. Как поясняют пульмонологи, попкорновая болезнь – это бронхиолит, воспаление мелких бронхов из-за токсинов. Главный виновник – диацетил, ароматизатор в жидкостях для вейпов. К ранним признакам относят сухой кашель, одышку при нагрузке, свистящее дыхание и жжение в груди. Многие списывают это на простуду и продолжают парить. Если симптомы не проходят, усиливаются ночью или при активности, это повод немедленно обратиться к врачу, настаивают врачи. Без лечения и отказа от вейпа процесс необратим. У курильщика падает дыхательный объем и формируется хроническая болезнь. Сны могут не просто отражать переживания, но и участвовать в переработке эмоций. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие связь между содержанием снов и настроением после пробуждения. В исследовании приняли участие 536 человек, которые регулярно описывали свои сны и эмоциональное состояние утром. Всего ученые проанализировали более 4500 записей. С помощью алгоритмов обработки текста они оценивали, какие эмоции – страх, радость или другие – присутствовали в сновидениях и сопоставляли их с последующим настроением. Оказалось, что пугающие сны чаще связаны с более выраженными негативными эмоциями утром. При этом люди, которые лучше умеют справляться с эмоциями в повседневной жизни, видят такие сны чаще. По мнению ученых, это говорит о том, что мозг во сне активно прорабатывает страх и стресс, а не просто подавляет их. Ученые пришли к выводу, что сны помогают психике перерабатывать переживания и поддерживать эмоциональное равновесие. Яна Цидик, служба новостей.

0: Александр Лукашенко требует от руководства Белкопсоюза ответить на два вечных вопроса и наладить эффективную работу по требкооперации. Об этом он заявил на совещании по вопросам обеспечения сельского населения широким ассортиментом товаров под полную потребность. Президент обратил внимание, что работа Белкопсоюза остается неэффективной, а правительство и руководство по требкооперации пока не смогли изменить ситуацию к лучшему.
1: Работа Белкопсоюза, правительство и руководство по требкооперации так и не смогли обеспечить ее эффективность. Руководитель говорит, это не так. Послушай, самый крупный игрок на сельском рынке товаров и услуг. И более того, в некоторой степени организатор и регулятор. Число магазинов в сельской местности за прошлый год сократилось на 314 объектов. Автолавок стало на 13 меньше. Остается убыточная работа организации розничной торговли Копсоюза. За январь-июнь 26 года чистый убыток составил 16,5 миллиона рублей, увеличившись в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. При этом организации потребкооперации закредитованы. На 1 июля этого года просроченная кредиторская задолженность составила 86 миллионов рублей, 15% от общей суммы кредиторской задолженности.
0: В продолжении темы Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Вилейский район заявил, что будет держать на жестком контроле все вопросы по обслуживанию сельского населения. Касаясь вопроса организации торговли в сельской местности, белорусский лидер подчеркивает, что должны быть и ассортимент, и качество товаров. Кроме того, держать на контроле эти вопросы должна и местная вертикаль. В то же время Александр Лукашенко заметил, что интересы торговых сетей также должны быть учтены, поскольку торговля не может работать в убыток. При этом важный момент. Если крупные сети зарабатывают в больших городах, им следует дополнительно взять на обслуживание и небольшие деревни. Совет Евразийской экономической комиссии предоставил тарифную льготу на ввоз свеклоуборочной техники в Беларусь и Россию. Мера направлена на поддержку производителей сельскохозяйственной продукции Евразийского экономического союза и позволяет сократить издержки организации на закупку новых машин для поэтапной замены техники с высокой степенью износа. Прокомментировал решение директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваган Казарян. Он уточнил, что эксплуатационные затраты машин, произведенных 5-10 лет назад, в 1,5-2 раза выше, чем новых. Таким образом, уборка сахарной свеклы новой техникой позволяет существенно снизить затраты на производство готовой продукции. И в завершении выпуска более 11,5 тысяч тонн кондитерских изделий выпустили на фабрике «Спартак» в январе-июне. Об этом рассказала заместитель генерального директора по производству Ольга Новоженцева. Этот период продемонстрировал рост выручки от реализации на внутренний рынок, где распределяются основные поставки кондитерских изделий. Удельный вес экспорта в общем объеме отгрузки составил 7,5%, отметила заместитель гендиректора. Отмечу, в настоящее время на предприятии завершают модернизацию отделения выпечки вафельного листа на участке номер 1 вафельного цеха. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 94 копейки, 3,64 за 100 российских рублей и 4 рубля 39 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске и Витебске плюс 22, в Гродно и Бресте плюс 20, в Могилеве плюс 27, в Гомеле 29 тепла. Завтра днем в Минске, Гродно и Витебске ожидается плюс 20-22, в Бресте и Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 23-25. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Huawei представила Powerbank на 12 тысяч мАч с функцией поиска без интернета. OnePlus подтвердила выпуск смартфона OnePlus 16 с тремя важными улучшениями. И в Китае придумали дрон-светильник на поводке для походов и пикников. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Huawei представила Powerbank на 12 тысяч мАч с функцией поиска без интернета. Главной особенностью стала функция офлайн поиска, которая поможет найти устройство, если оно потерялось. Если Powerbank находится в зоне действия Bluetooth, его можно отыскать с помощью звукового сигнала. Если связь потеряна, смартфон покажет последнее известное местоположение устройства на карте. Также поддерживаются уведомления, если пользователь забыл Powerbank, а владельцы совместимых устройств Huawei смогут получать напоминание о низком заряде аккумулятора. Powerbank поддерживает зарядку мощностью до 100 Вт. За 10 минут он способен зарядить смартфон Huawei Mate 17 Pro до 42%, а полностью восполнить собственный заряд при использовании 100-ваттного адаптера можно примерно за 85 минут. OnePlus подтвердила выпуск OnePlus 16. Модель получит 3 заметных улучшения, и одно из них касается экрана. Напомню, OnePlus 15 был одним из первых массовых смартфонов с частотой 165 Гц, а теперь производитель намерен поднять планку. Новинку оснастят 7-дюймовой OLED-панелью с частотой 185 Гц. В устройстве также будут использоваться технологии для оптимизации игр. Все эти дополнения должны заметно улучшить игровой опыт. Ожидается, что смартфон получит тройную камеру, основной модуль на 200 мегапикселей, сверхширокоугольный на 50 мегапикселей и перископический телеобъектив на 50 мегапикселей с трехкратным оптическим зумом. В Китае придумали дрон-светильник на поводке для походов и пикников. Он зависает над кемпингом и работает до 24 часов подряд. Квадрокоптер поднимается на высоту до 10 метров и бесшумно освещает площадь в 1000 квадратных метров. Цветовую температуру можно регулировать от теплых оттенков до холодных. Поскольку свет подается сверху, он не привлекает насекомых прямо к палаткам. Подключается к небольшой наземной электростанции с кнопкой быстрого взлета. Если взять ее с собой, то дрон будет лететь рядом благодаря системе отслеживания движущихся людей или транспорта. Управлять им можно через приложение или джойстик. Емкость станции составляет 480 Вт в час. Она подходит для зарядки других гаджетов. Устройство можно использовать в дождь и ветер. Оно защищено от брызг по стандарту IPX4 и выдерживает порывы до 10 метров в секунду. Встроенная система намотки кабеля сама регулирует натяжение в реальном времени по мере подъема и спуска дрона. Кабель движется плавно, не цепляясь и не запутывается. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Автомобильные новости. 16+.
1: Привет. В столице перестанут оставлять на автомобилях информационные листки о нарушении правил пользования платными парковками. На трассе М3 Минск-Витебск заработала система контроля средней скорости. И в Минске появилось новое пространство для велосипедов. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. С 1 сентября в Минске перестанут оставлять на автомобилях информационные листки о нарушении правил пользования платными парковками. Сведения о зафиксированных нарушениях можно будет получать в личном кабинете пользователя на сайте parkovka.by. Оплатить нарушение можно будет через систему ЕРИП. Ранее, посещая предприятие парковки столицы, заместитель председателя Мингорисполкома рассказал, что к 1 сентября количество парковочных мест должно увеличиться до 8 тысяч. На автодороге М3 Минск-Витебск в Логойском районе введен в эксплуатацию новый участок контроля средней скорости. Комплекс охватывает отрезок трассы протяженностью 6 километров с 27 по 33. Система фиксирует соблюдение установленных скоростных ограничений для легковых авто и мотоциклов не более 100 км в час, для грузового транспорта и автобусов 80 км в час. Сегодня велосипед все чаще становится частью повседневной жизни. Кто-то отправляется на семейную прогулку, кто-то тренируется, а кто-то комбинирует поездку на авто с веломаршрутом. Именно для такого формата передвижения и создано новое пространство. Оно появилось на проспекте Победителей. На площадке оборудовали велопарковку, а также установили станцию, где можно бесплатно зарядить мобильный телефон. Кроме того, здесь предусмотрено место для кратковременного отдыха перед продолжением поездки. Пространство рассчитано как на любителей велосипедных прогулок, так и на тех, кто использует велосипед в качестве городского транспорта. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
2: Videobel.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Videobel.by. Информация, которой можно доверять.
3: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, пятница, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Торговля на селе и перспективы Белома. Александр Лукашенко посетил Вилейский район. Глава правительства принял участие в заседании Евразийского межправсовета в Кыргызстане. В Беларуси намолочено около 6 миллионов тонн зерна.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко сегодня совершил рабочую поездку в Вилейский район Минской области. По прибытии глава государства обратила внимание на сельское хозяйство и культуру земледелия центрального региона. Президент с борта вертолета осмотрел состояние полей и отметил, что часть из них зарастает сорняками и фактически исключена из севооборота. Особенно это касается северных районов. В связи с этим председателю Минского облсполкома была поставлена конкретная задача – все поля должны быть возвращены в севооборот. Еще одна тема, которая интересовала президента – ход летних полевых работ в Минской области. Глава государства вновь обратила внимание на необходимость неукоснительного соблюдения дисциплины, в том числе технологической. Председатель Минского облсполкома Алексей Кушнаренко отметил, что намолот зерна в центральном регионе на сегодняшний день 1 миллион 500 тысяч тонн. Для полноты картины президент поинтересовался у заместителя председателя Всебелорусского народного собрания Александра Косинца, который является уполномоченным представителем главы государства по Минской области, общим положением дел в центральном регионе. Как было доложено, область выполняет прогнозные показатели, а к концу года может стать одной из лидирующих в республике.
2: Твои впечатления и недостатки, как опытного человека?
3: Область выполняет прогнозные показатели, находится сегодня на третьем месте в стране. К концу года она будет лидером.
2: То есть будет на первом месте?
3: Первое и второе место.
2: По каким показателям?
3: Валовый региональный продукт, агропромышленный комплекс, промышленность несколько уступит по строительству и инвестициям. Остальные показатели будут у нее лучшие в стране.
2: Не является ли Минская область, особенно вот этот северный регион, северная часть, копией Витебской области?
3: Они по своим климатическим условиям.
2: По климатическим?
3: Они похожи, да.
2: А по организации дела?
3: На сегодняшний день Минская область гораздо лучше, чем Витебская область.
2: Алексей Иванович, хотел вас предостеречь от разного рода показухи и прочих там подобных вещей. Это копия Витебской области, бардак везде. Но что меня удивило, я даже в Витебской области это не видел, у вас брошены поля. Некоторые даже хмызняком не заросли, а зарастают сорные растительности. Как-то называется эта трава?
4: Золотарника.
2: Да, золотарником. Вот просто брошенные поля и прочее. Поэтому мой вам совет, а твоя железобетонная ответственность – поля все должны быть, не надеясь ни на какую мелиорацию и прочее, возвращены все в оборот. Это ужас, что творится. Это недопустимо. Ну, я уже не говорю про Брестскую, там, Гродненскую область. Ну, это жуть. Вот сравнить с тем. Ну, и такое впечатление, что уборку вы еще не начинали здесь. Впечатление. Кое-где поля там перепаханы, наверное, под рапс или озимый ячмень будущим. Но... Товарищ, или нет?
4: Товарищ президент, 65%. Полились 509 тысяч гектаров.
2: Это в области.
4: В области.
2: За счет южных.
4: Не
2: а только. Я вот имею в виду север.
4: Не только. Мы вышли на общий намолот в 1,5 миллиона тонн.
2: Алексей Иванович, все ваши заслуги я знаю. Я просто хочу, чтобы вы понимали, что я вижу недостаток. И понимаю. Вам надо приложиться прилично вот на севере Минской области. У нас у губернатора такая дурная привычка. Привыкли топтаться где-то там в районе Аршанского района, Толочин там, немножко картошка и прочее. Вот там, на юго-востоке Витебской области. На Могилевщине, восток там больше задействован, Шкловский, от Могилевского, Шклов, Белынич, там Славль и так далее. В Гомельской области северная часть, в Брестской области там вокруг Бреста, в Гродно вокруг Гродно. А в Минской области на юге. Ну, Ясно, что там земли лучше, и контурность полей не такая, как здесь. Но Минская область и здесь Минская область. И надо уделить здесь особое внимание.
1: Во время посещения Зенит-Белома главе государства было подробно доложено о широкой линейке продукции холдинга Белома, в состав которого входит данное предприятие. Продукция предприятий холдинга включает аппараты пневматического тормозного привода, автокомпоненты для карьерных самосвалов, весоизмерительную технику медицинского назначения и другое. Когда речь зашла о производстве автокомпонентов для карьерных самосвалов, президент обратился к министру промышленности Андрею Кузнецову, поставив задачу освоить производство гидравлических узлов для отечественной техники. Если говорить о специализации холдинга «Белома» в целом, то, как было доложено президенту, основой является оптика 82% продукции. Следом идут автомобильные агрегаты для большегрузов, бытовые приборы учета газа, потребительские товары. Холдинг экспортно ориентированный. 80% продукции предприятий поставляется за рубеж, а структура экспорта включает Россию, страны СНГ и дальнего зарубежья. При этом высоким спросом пользуется прежде всего оптика. На всех предприятиях, входящих в состав холдинга «Белома», за пятилетку был реализован ряд инновационных проектов, в том числе импортозамещающих.
0: Точка отсчета.
1: В прошлом году на предприятии «Зенит-Белома» был завершен проект по организации производства инновационных изделий прицельной техники и автокомпонентов для нужд Беларуси, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. В этом году на предприятии начали реализацию нового инвестпроекта, связанного с производством компонентов тормозных систем для большегрузных автомобилей. Объем финансирования составляет 7 600 000 рублей.
0: Это важно.
1: Сегодня же в ходе рабочей поездки в Вилейский район президент собрал совещание по вопросам обеспечения сельского населения широким ассортиментом товаров под полную потребность. Мероприятие посвящено тому, как повысить уровень и качество жизни сельского населения, обеспечив его всеми необходимыми товарами и услугами. Александр Лукашенко отметил, что внимательно наблюдает за регионами, как живут люди, есть ли достойная работа, жилье, социальные объекты и другое. Стоит задача сделать так, чтобы максимально стереть различия между городом и деревней. Для этого в Беларуси развивают опорные сельские населенные пункты, агроградки и крупные деревни, ремонтируют и строят новые дороги, постоянно повышаются требования к обслуживанию на селе. И здесь важнейшим аспектом является торговля. Говоря о качестве обслуживания в торговых объектах на селе, глава государства оценил его как неудовлетворительное.
2: По докладу Комитета госконтроля за 6 месяцев из 1021 проверенного торгового объекта в 90% нарушения. Просрочка, тухлятина, ассортиментный перечень, санитарные нормы. Это просто возмутительно и недопустимо. К административной дисциплинарной ответственности привлечено определенное количество людей. Закрывались объекты, тоже плохо. Работа Белкопсоюза, правительство и руководство потребкооперации так и не смогли обеспечить ее эффективность. Ну, руководитель говорит, это не так. Послушай, самый крупный игрок на сельском рынке товаров и услуг. И более того, в некоторой степени организатор и регулятор. Число магазинов в сельской местности за прошлый год сократилось на 314 объектов, автолавок стало на 13 меньше. Остается убыточная работа организации розничной торговли Копсоюза. За январь-июнь 2026 года чистый убыток составил 16,5 миллиона рублей, увеличившись в 11 раз по сравнению

0: имеют место случаи несвоевременного информирования населения об изменении графиков движения автомагазинов. Отмечается формализм в работе местных властей по согласованию маршрутов движения участников, а также создание неравных условий хозяйствования.
1: Люди по-прежнему жалуются на режим работы, маршруты движения и ассортимент. Мужики, скажу вам так по-мужски, прекратите баловаться. Обслуживайте население так, как, по крайней мере, власти решают, так, как я от вас требую. Я уже сказал, помогать вам будем, но и спрашивать будем железобетонно. Мониторинг Вилейского района администрация президента проводила, в котором мы сегодня работаем, показал, что даже таких продуктов, как яблоки, лук, свекла, картофель, в отдельных автолавках не было в продаже, хотя запрос от покупателей был. Ну, тут двояко можно рассматривать. Уже достукались в деревне до того, что нету ни лука, ни картофеля, ни свеклы. Я президент, картофель почти не употребляю, лук иногда и так далее, но у меня в достаточном количестве. На собственных грядках растет это дело. Борщевой набор в полном составе. А у нас крестьяне жалуются. Живут полгектара земли, да и свободные сколько. Не могут лук посадить, грядку. Это с одной стороны. Но если есть спрос, почему мы не удовлетворяем его, это другая сторона. И это по всей стране. Все помнят прошлогоднюю ситуацию с нехваткой картофеля. Заоблачными ценами на него. Сейчас с учетом сезонности данные вопросы не так актуальны. Но зима не за горами. Я о стабилизационных фондах. Думаю, здесь есть над чем работать дальше. Руководство торговых сетей, райисполкомом и другим. Займитесь этим сегодня.
0: Глава государства подчеркнул, что доля белорусской продукции на внутреннем рынке – один из ключевых показателей эффективности торговли. Александр Лукашенко потребовал от правительства, облисполкомов, производителей, руководителей торговых предприятий обратить внимание на белорусские товары. Их должно быть достаточно для удовлетворения внутреннего спроса. Президент пообещал учитывать интересы торговых сетей и не обижать их, так как, разумеется, работать в убыток они не могут. Но если уж они нашли золотую жилу и зарабатывают в крупных городах, должны дополнительно взять на обслуживание и небольшие деревни.
1: Хочу предупредить губернатора, мы вложили немалые деньги, Александр Николаевич, да, в это. Уделили на уровне президента внимание этому, не только Белкопсоюзу. Появились новые направления обслуживания сельского населения, скажем так. И упаси вас, Господь, люди будут жаловаться. Это не потому, что я деревенский или косинец деревенский, а потому что деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. И вот я привожу пример. Вчера до 40 градусов температура, а в этом комбайне или же в тракторе может еще выше. И не везде кондиционер стоит. Ну, не мне тебе объяснять. Люди пашут, бедолаги, там. А, говорит, приходим в эту лавку или куда-то заходим, а там вот Василий Николаевич докладывает, гнилье лежит. Это что, нормально? Поэтому имейте в виду, вот это всех касается и Копсоюза, и частных предприятий и прочее. Мы вас гнобить не будем. Но свои вопросы вы должны решать сами. То, что вы меня просили, я подписал указ, решил вопросы. Еще раз повторяю, вложили немалые деньги в это. Дайте отдачу, мы от вас это будем требовать. И обслуживать население. Если Евроопт и Евроторг взяли там какую-то золотую жилу и имеют там, нормально работают, и рентабельность у них за 30, а то и 50, ну, прихватите по дороге там или где-то сбоку менее развитые поселки и деревни.
0: Правительством подготовлен и внесен на рассмотрение президента проект указа «Свод обязательств крупных торговых сетей по обслуживанию сельского населения, а также преференции для субъектов хозяйствования, желающих оказывать услуги в сельской местности». В проект документа также включена норма о масштабировании на уровень страны, проводимого в отдельных районах эксперимента. После совещания Александр Лукашенко пообщался с жителями Вилейского района. Во время общения глава государства высказался о необходимости сохранить деревню.
1: Тема нашего разговора – обслуживание сельского населения. Вроде и хорошо, частников позвали, выделил им деньги, чтобы купили машины, чтобы... А Вилейский район у нас в эксперименте участвует. 9 районов, в том числе и Вилейский. Вот я и приехал посмотреть, а как обслуживают сельское население? Я борюсь не за колхозы, совхозы, частников, не за сельское хозяйство даже. Я борюсь за деревню, чтобы она сохранилась в каком-то виде. За эту пятилетку до каждого города городка будет дорога. 100% мы уже план определили.

0: деньги выделили, начали строить, где не построено. Но в основном уже и дороги есть. Люди стали жить, непопулярно скажу, намного лучше. И тот, кто хочет хорошо жить, у нас может жить хорошо. Так сложилось сегодня. Война там, и Россия, Восток, через Беларусь сегодня, вот через это узкое горлышко, общается с Западом, с Европой. Огромный поток идет через нас. Кто-то тормозит, это конкуренция. Идет борьба. Но нашим белорусам надо не спать, надо шевелиться. На любом потоке ты можешь что-то заработать. И предприимчивые люди зарабатывают. Сейчас работай где хочешь, зарабатывай. Будешь воровать, вы видите, дисциплина должна быть в обществе. Как только упустим дисциплину, начнем воровать друг у друга, у государства будет война. Поверьте моему опыту, война в Украине начиналась не с каких-то проблем, а с воровства, коррупции. Когда брали, страна богатая, карманы набивали, еще у кого-то, и дошли до войны. Не поделили. Поэтому, ну, может, чуть-чуть беднее, но без войны. Это главное.
1: Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
2: Хроника событий на Альфа-радио.
3: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
4: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
5: Реклама.
6: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
7: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
8: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
5: Реклама.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев об акцентах встречи Лукашенко с главой МИД Алжира.
2: В Северной Африке много стран, которым Советский Союз в свое время помогал. И вот эти вот воспоминания хорошие, добрые, потому что СССР, в отличие от западных колонизаторов, действительно приходил, строил дома, дороги, школы, больницы, инфраструктуру. А сегодня Республика Беларусь действует примерно теми же методами. То есть мы приходим на африканский континент для того, чтобы действительно искренне помочь, обеспечить необходимыми товарами, готовы делиться технологиями, готовы создавать совместные предприятия в тех отраслях, в которых нуждаются африканские государства, но при этом у нас нет никаких политических требований, да, мы не пытаемся навязать там какие-то свои взгляды этим странам, с которыми сотрудничаем, поэтому у нас в целом все наши государства-партнеры в Африке, в Азии, в Латинской Америке воспринимают именно вот как такого честного, открытого партнера, с которым на равных можно говорить и вести взаимовыгодную деятельность. Что же касается конкретно взаимодействия с Африкой и с Алжиром, да, действительно, Алжир — это такое интересное государство, которое нам позволяет взаимодействовать не только на африканском континенте, но также это еще и вход в арабский мир.
3: Ну, кстати, вот здесь вот, наверное, вас немножечко перебью, потому что действительно говорили об историческом моменте, но все-таки хотел бы, наверное, прежде чем будем обсуждать здесь в этой студии, отметьте, что новую страницу во взаимодействии открыл официальный визит главы белорусского государства в Алжир в декабре 25 года, состоявшийся совместный бизнес-форум. Это такой вот новый уже этап, да, то есть это был действительно первый весьма успешный визит на высшем уровне в истории двусторонних отношений. Тогда уже и были определены взаимовыгодные проекты и подготовили почву для их реализации. Поэтому вот начали с истории, но продолжаем уже новейшая история.
2: Да, совершенно верно. Вот визит в конце прошлого года нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко в Алжир. Там, мы помним, была комплексная поездка, да, и проехался по нескольким государствам. Вот, и с Алжиром у нас установились хорошие не только дипломатические контакты, но начали развиваться связи. Мы видим, что до этого, до приезда нашего президента, товарооборот был, в принципе, небольшой, он там где-то на уровне 50 миллионов в год. Уже мы видим, что по итогам нынешней первой половины года уже товарооборот порядка 75 миллионов. То есть это существенный рост за столь короткое время. И президент наметил со своим коллегой из Алжира целый ряд программ, по которым можно развивать наши отношения. И программы это все конкретные. То есть там речь шла о возможности строительства, в начале поставок, потом, возможно, строительства совместного предприятия по сборке, производству нашей тракторной техники, автомобильной техники, в которой Африка нуждается и Алжир нуждается конкретно как государство. Но мы же рассматриваем такие точки входа не только как возможность действовать в одной стране, а именно как попытку войти в регион. А Алжир — это вся Северная Африка. А это фактически большая часть тоже Северной Африки, это арабский мир. И вот здесь хочу подчеркнуть, недавно, несколько недель назад у нас был председатель арабского парламента, с которым встречался Александр Григорьевич Лукашенко. И это тоже было одно из взаимодействий, то есть вот это взаимодействие с арабским миром, с Северной Африкой, у нас поставлено на системную основу. То есть это много точек, много векторов, много различных действующих лиц, благодаря которым поддерживаются тесные контакты и благодаря которым Беларусь имеет возможность с разных сторон входить вот в эти государства со своими проектами. Я бы хотел еще напомнить, что Алжир — это вот как точка входа, да, где реализуются проекты не двусторонние, а многосторонние. У нас еще есть такой партнер, как Оман, и как раз во время визита президента Беларуси в Алжир в конце 2025 года было принято решение о создании совместного трехстороннего предприятия алжирско-оманско-белорусского по производству комплексных удобрений, где в одной грануле сразу должны быть совмещены и калийные удобрения, и фосфатные, и азотные. Вот. И Беларусь готова предоставить технологии, у нас есть такие технологии производства. Оман тот же может предоставить инвестиции, предоставить себя в качестве торгового партнера и логистического хаба. У Алжира есть месторождение фосфатов и газа, и в результате там на месте можно производить это удобрение. Это было бы, если этот проект будет реализован, а мы очень на это рассчитываем, это было бы, конечно, очень серьезным прорывом.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Ток-шоу «Будни». Поскриптум.
4: 16+.
5: Политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев отметил, что комплексный подход государства – это залог успеха вступительной кампании в Беларуси.
6: На вступительную кампанию были серьезные информатаки. Почему? Потому что образование – это база. Во время образовательного процесса люди получают не только необходимые навыки и компетенции, мы не только растим специалистов, но образовательный процесс тесно связан с воспитательным, с идеологическим процессом. То есть в наших вузах сегодня эта работа поставлена и достаточно хорошо. Знаю это не понаслышке, имею практический опыт. Поэтому что мы получаем? Мы получаем попытку увести людей, там, вывести наши молодые мозги куда-то за границу рассказами о том, как хорошо там и как плохо учат здесь. А на самом деле мы видим, что система образования, вся образовательная сфера Беларуси, она, несмотря на то, что всегда считалось образование одним из самых консервативных таких моментов, очень тяжело перестраивать, но мы видим, что как раз наша система гибкая. Сегодня у нас произошло серьезное изменение по специальностям. Многие специальности старые, устаревшие сегодня убираются, происходит какое-то объединение, укрупнение, чтобы не было дублирования. При этом добавляется новое понимание, как бы новые подходы, исходя из современного положения дел. Поэтому вот добавляются специальности по искусственному интеллекту, по робототехнике, по тем же дронам. Мы видим рост интереса к инженерным специальностям именно. Они достаточно сложные, но требуют они еще и знания там, математических наук, физических. Но при этом молодежь туда идет, потому что это интересно, перспективно, потому что мы видим повседневный спрос на эти вещи. А вот сельское хозяйство, да, вот как совершенно правильно отметили, увеличено количество мест, и они закрыты. Вот что интересно, нету недоборов. Обычно в прошлые годы всегда хоть где-то чуть-чуть были недоборы даже на бюджетные места. Сегодня все вузы, и центральные, и региональные, закрыли вообще все бюджетные места без проблем. Хотя бюджетных мест стало больше, чем было раньше. Да? У нас государство идет по пути уменьшения платного образования и развития именно образования за государственный счет. Поэтому, ну, значит, молодежи это интересно. Значит, идет соответствующая профессиональная ориентация во время обучения в школе. И самое главное, что сегодня есть большой выбор, есть из чего выбрать людям, и они распределяются по этим профессиям. А почему вот, например, в сельскохозяйственной профессии возрос интерес? Ну, понятно, вот сегодня много говорим, и президент, например, своей ежедневной деятельностью демонстрирует огромнейший интерес и огромнейшее внимание к сельскохозяйственной отрасли. Постоянные его поездки по регионам, встречи с аграриями, постоянные рассказы об этом, в том числе и в средствах массовой информации, когда люди уже не пугаются, когда они понимают, что да, ты на земле работаешь, это труд достаточно непростой, но это труд, который сегодня неплохо оплачивается, и там те же механизаторы, те же механизаторы там получают сегодня очень хорошие деньги во время уборочной. Тем более сегодня есть уже, мы видим, механизация, роботизация всех рутинных процессов в сельском хозяйстве. Это не средневековье какое-то, да, а сегодня множество машин нашего белорусского производства, что тоже интересно, да, то есть наши инженеры, машиностроители занимаются проектированием, разработкой и созданием этих машин, которые приходят на село. Вот на прошлой неделе президенту демонстрировали опытный образец пресс-подборщика нашего белорусского, вот еще ряд там техники по внесению удобрений. это все у нас есть. То есть сегодня на селе труд механизированный. Mm-hmm. Сегодня это все облегчается. И когда есть хорошие условия труда достойные, когда есть предприятия сельскохозяйственные, которые не по типу единоличных хозяйств, а по типу действительно серьезных холдингов по промышленному производству, переработке сельскохозяйственной продукции, когда это дает высокие зарплаты, почему туда не пойти? Очень многим сегодня мы видим, молодым людям нравится и жизнь в деревне в том числе. Тем более есть многие бонусы, получают люди сегодня, приезжая на село, молодые специалисты, дома те же самые, например, в агрогородках, да, арендные, с возможностью потом выкупа. То есть они не приезжают в пустое поле, а их пытаются там обеспечить по максимуму, создать им условия, достойные для жизни. Сегодня у нас реализуется благодаря действиям президента, его неуклонному вниманию к регионам, реализуется программа «Один район, один проект». Да? И в каждом районе создается крупное предприятие, но в районах в основном это могут быть сельскохозяйственные предприятия, вокруг которых формируется инфраструктура, вокруг которых развивается удобная среда для жизни, развитие нашего информационного пространства, проведение интернета в самые далекие точки Беларуси, широкое покрытие мобильным интернетом сегодня позволяет молодым людям, находясь в сельской местности, работать в том числе в IT-сфере. И вот все это в комплексе, да, и дает нам сегодня показатели.
3: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
0: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
4: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
0: А батарейки? Их куда?
4: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
0: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
4: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
3: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
7: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20.45.
3: Альфа-радио. Белорусская музыка.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

Беларуси не хватает той системы управления, которая была в советские времена. Уверенность в этом высказал Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Вилейский район. Одним из мероприятий было совещание на тему организации торговли на селе. Его провели в здании местного райисполкома. В качестве позитивного примера страны, которая, основываясь на опыте Компартии и сохраняя ее наследие, опыт управления государством движется вперед и успешно развивается, Александр Лукашенко привел в пример Китай. В продолжении темы Александр Лукашенко, общаясь с жителями Вилейского района, выразил уверенность, что цены на продовольствие в мире будут только расти. В подтверждение своих слов глава государства обратил внимание на климатические условия, которые сложились в европейских странах. В нынешнем году Европа столкнулась с беспрецедентной жарой. Это вызывает проблемы с обеспеченностью продовольствием ввиду влияния погоды на сельское хозяйство. В связи с этим президент выразил уверенность, что белорусская продукция будет востребована в европейских странах. Беларусь и Оренбургская область расширят биржевую торговлю продукцией металлургии и деревообработки. Объемы биржевой торговли планируется увеличить за счет расширения использования биржевого механизма при взаимных поставках наиболее востребованных категорий товаров. Для Беларуси это изделия из черных и цветных металлов, а для Оренбургской области – пиломатериалы хвойных пород. Именно на этих двух направлениях будет сосредоточена совместная работа Белорусской универсальной товарной биржи и Центра поддержки экспорта Оренбургской области. И в завершении выпуска десантники Беларуси и Китая проведут совместное учение «Стремительный Орел-2026». Они направлены на повышение боеготовности подразделений и углубление практического взаимодействия между вооруженными силами двух стран. Маневры пройдут с 11 по 24 августа в провинции Хубэй в центральной части Китая. Участники усовершенствуют навыки ведения разведки, захвата и удержания позиций. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США – 2 рубля 94 копейки, 3,64 за 100 российских рублей и 4 рубля 39 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске и Бресте плюс 21, в Гродно и Витебске плюс 23, в Могилеве плюс 25, в Гомеле 27 градусов тепла. Завтра днем в Минске, Гродно и Витебске ожидается плюс 20-22, в Бресте и Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 23-25. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Фар-радио, конечно же, для наших преданных поклонников, для поклонников горячей радио двадцатки, хочу рассказать следующее. На протяжении целых двух ближайших часов только для тебя в нашем эфире звучат только самые классные, самые известные и популярные мировые хиты. Я надеюсь, что этот яркий, наполненный музыкальными новинками, конечно же, уже полюбившимися тебе треками музыкальный нон-стоп наполнит твою жизнь отличным настроением и только позитивной, хорошей энергией. Как обычно, напоминаю тебе, прямо сейчас ты будешь слушать хиты, которые только ты выбираешь путем голосования на нашем сайте alfaradio.by. Исполнители в нашем чарте лучших и любимых расположены в строго отведенном порядке. Он, напомню, складывается исключительно благодаря твоей поддержке и вниманию. Если есть желание увидеть полную музыкальную картину, заходи прямо сейчас на сайт alfaradio.by в раздел «Альфа-хит-парад». Слушай любимые треки, ставь лайки, ну и, конечно же, поддерживай композиции, которые тебя впечатлили. В общем, традиционно принимай участие в жизни еженедельного чарта лучших в эфире Альфа-Радио. За это тебе огромное спасибо. Твое участие в жизни нашего хитового марафона дорогого стоит. Итак, все на своих местах. Двадцатка топовых исполнителей уже готова покорять твое сердце своими музыкальными шедеврами. И, конечно же, ждет с нетерпением своего часа. Поэтому не будем терять времени. И прямо сейчас узнаем о главных музыкальных итогах этой недели.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели.
0: Linkin Park приносит свое громкое возвращение со стадионов в кинотеатры. Документальный фильм, снятый участником группы, выйдет в ограниченный мировой прокат 30 сентября, после чего появится еще в ряде выбранных городов. Картина проследит путь музыкантов от закрытых студийных сессий 22 года до запуска масштабного концерта в Сан-Паулу. Архивные материалы, откровенные интервью и живые выступления покажут, как музыканты выстраивали свои творческие отношения. Результатом долгого и болезненного процесса, кстати, стало появление в составе вокалистки Эмили Армстронг и нового барабанщика. Кстати, именно эта картина представит их приход не как обычную кадровую перестановку, а как итог нескольких лет сомнений и попыток ответить на главный вопрос. Должна ли группа вообще существовать? По словам музыкантов, давние поклонники увидят неизвестную прежде часть истории группы, а новая аудитория сможет лучше понять, как музыканты дошли до нынешней точки в шоу-бизнесе. Вот такие вот яркие новости. Конечно же, рассказываем о них в рамках Альфа-хит-парада. Но с ними, собственно говоря, на этом завершаем и переходим к нашей горячей двадцатке хитов.
1: Альфа-хит-парад с Вадимом Шепелевым. Претенденты.
0: Итак, претендент, новичок Альфа-хит-парада Миша Миллер и композиция «Бам-бам». Кстати, песня «Бам-бам» была создана кубинско-американской певицей при участии британского автора-исполнителя Эда Ширана. Выпущена была в 2022 году, и вот вторая реинкарнация этой композиции, этого трека, уже в достаточно такой классной танцевальной обработке. «Бам-бам», Миша Миллер, претендент на новичок Альфа-хит-парада на этой неделе.

0: Альфа Хит Парад.
1: 20-е место Альфа Хит Парада. Time Won't Wait, Фил Латов and Кэрос. 2021 год в свое время знаменовался обилием коллабораций со звездами зарубежной и российской сцены у музыкантов. Тогда вышла совместная работа с Минелли. Кстати, в интервью Фил Латов and Кэрос отмечали, что им заказали ремикс еще до официального релиза трека «Рам-пам-пам». Яркие, талантливые Фил Латов and Кэрос. Time Won't Wait. 20-е место.
0: 20-е место.

0: Альфа-хит-парад.
1: 19-я позиция In the Dark. Purple Disco Machine на горизонте. В 20-м году Purple Disco Machine выпускает официальные ремиксы на песню Don't Start Now от Dua Lipa. Эта работа подтвердила его талант и креативность в области хаос-музыки и принесла ему еще большую популярность. Музыкант продолжает радовать своих поклонников новыми треками, удивлять слушателей своим стремлением к экспериментам и постоянному развитию. Его узнаваемый стиль сочетает элегантные диско-элементы и энергичные хаос-ритмы, делает его одним из ведущих исполнителей современной танцевальной музыки. In the Dark, Purple Disco Machine, 19-е место.
0: 19-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: 16 место. Spotify, Ava Max. 4-летнего ребенка Ava Max сразу же приучали петь. Мама тренировала ее в вокальном мастерстве, а уже через 3 года девочка участвовала в своем первом вокальном конкурсе. Сначала судьи не воспринимали маленькую конкурсантку всерьез, но это делалось ровно до тех пор, пока та не начинала петь. Кстати, на старте нулевых семья перебралась в Вирджинию, где девочка активно участвовала в певческих смотрах и, конечно же, не обходила вниманием юное дарование огромное количество уже тогда ее поклонников. Позднее она стала просто Эйвой. Кстати, сразу она выступала под псевдонимом Аманда Кей. Ну а когда исполнилось 14 лет, ее отец заявил, что нужно переезжать в Калифорнию, затем в Южную Каролину. В школе, к слову, над подростком Суперготом, которая носила темную одежду и красила волосы в черный цвет, постоянно издевались сверстники, поэтому в 7 классе даже пришлось перейти на домашнее обучение. Spotify, Ava Max, 16 место.

0: недели.
1: Напоминаю тебе, это Альфа-хит-парад. Наш чарт лучших и любимых. Только самые яркие хиты недели на Альфа-радио специально для тебя. Как и всегда, в это время мы вместе с тобой продолжаем подводить музыкальные итоги. Итак, узнаем, как же распределились места в радиочарте с 20-й строчки по 16-ю. 20-е место. Time Won't Wait. Девятнадцатое место. In the Dark.

18-я строчка. Апатия. Композиция от Розе и Бруно Марс.

0: Альфа-хит-парад.
1: 15-я позиция альфа-хит-парада «Heart or Might» Алан Уокер и «Дайя». Даже те, кто никогда не слышал имени Алана Уокера, наверняка знакомы с его музыкой. Треки диджея за пару-тройку лет завоевали все мировые радиостанции. Просмотры клипов на YouTube исчисляются миллиардами. Парень добился колоссального успеха, едва перевалив за 20-летний рубеж. При этом известности достиг лишь за счет творчества, не подогревая популярность сомнительными инцидентами и скандальными выходками. Его история о том, что в эпоху интернета любой может заявить о себе во всеуслышание, если ему есть что сказать. Heart Over Mind, Алан Уокер и Дайя. 15-е место.
0: 15-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: 14-я строчка. Ху Чи Мин.
0: 14-е место.

0: недели.
1: 12-я строчка. Flowers от Майли Сайрус. Ранние годы биографии певицы прошли на ферме, где у ее родителей было свое хозяйство. Но уже в 2001 году последовали перемены. Семейство перебралось в Торонто. Там Билли Рэй, отец исполнительницы, работал над съемкой многосерийной ленты «Доктор». К слову, Сайрус впервые задумался об актерской карьере в детстве, когда ей было всего 8 лет. Отец взял на просмотр постановки «Мамма Мия», и девочка поняла, что хочет посвятить себя выступлением перед публикой. Flowers от Майли Сайрус. 12-я строчка радиочарта лучших и любимых по итогам этой недели.
0: 12-е место.

0: любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Это Альфа-хит-парад. Программа для настоящих меломанов. Только самая лучшая музыка, удивительные истории и интересные факты о звездах мировой музыкальной индустрии. Меня зовут Вадим Шепет. Продолжим через несколько мгновений.
0: Альфа-хит-парад.
1: Одиннадцатая позиция альфа-хит-парада «World Gone Wild» Робин Шульц и Сэм Мартин. В свое время успехи диджея по итогам далекого 2014 года заслужили высокую оценку. Тогда музыкант был номинирован на премию Грэмми. Но в 2015 году вышел новый сингл исполнителя, который был записан совместно с канадским певцом и композитором. Кавер-версия песни тогда заняла первое место чартов Германии, Австрии и Швейцарии, а также добралась до третьего в США. Кстати, в сентябре 2015 года Робин Шульц выпустил свой второй студийный альбом «Шуга». Диск превзошел успех предыдущего альбома и попал в официальные чарты альбомов по всему миру. 11-я строчка. World Gone Wild. Робин Шульц и Сэм Мартин.
0: 11-е место.

0: Если крупные торговые сети хотят собирать прибыль в больших городах, они должны взять на себя ответственность за отдаленные деревушки. Об этом президент Беларуси заявил сегодня на совещании по вопросам обеспечения сельского населения широким ассортиментом товаров под полную потребность. Глава государства обратил внимание на вопрос доступности на селе базовых товаров и услуг, а также качественных и по справедливой цене.
1: В Минске областных центрах магазинов торговых центров полно, и конкуренция там высокая. А вот сельчане совсем не избалованы. В связи с этим в прошлом году был издан указ, направленный на повышение социальной ответственности субъектов торговли в сельской местности, а также на улучшение качества торгового обслуживания. Проще говоря, хочешь собирать сливки и прибыль в больших городах и столице, возьми на себя ответственность и за отдаленные деревушки. В качестве эксперимента по предложению местных органов власти были определены 9 районов. 6 Витебская, 2 Могилевская, 1 в Минской областях. Ну, тот самый Вилецкий район, где мы сегодня находимся. Мне докладывают 3 тяжеловеса. Евроторг, Табакинвест и Добрано приступили к работе. Определены маршруты движения, приобретены на автолавке, согласованы ассортиментные перечни товаров. Деловая инициатива заработала, даже начали устанавливать не стационарные торговые павильоны. Мы сегодня видели и оценили. Хорошее дело. По мнению правительства, эксперимент успешен.
0: В продолжении темы отдельный вопрос на совещании по вопросам обеспечения сельского населения широким ассортиментом товаров под полную потребность президент задал касательно крупных торговых сетей.
1: Почему, несмотря на утвержденные документы, имеющиеся положительный опыт, фактически к обслуживанию сельчан приступили лишь несколько торговых сетей, а остальные, что увязли в эксперименте? Правительством внесен проект указа «Свод обязательств крупных торговых сетей по обслуживанию сельского населения», а также преференции для субъектов хозяйства, желающих оказывать услуги в сельской местности. Данный проект также включена норма о масштабировании на уровень республики, проводимого в отдельных районах эксперимента. По результатам обсуждения сегодня примем решение о целесообразности издания такого документа.
0: Беларусь и Узбекистан подготовят дорожную карту сотрудничества в энергетике. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Беларуси по итогам встречи главы ведомства Дениса Мороза с послом Узбекистана в нашей стране. Обсуждены перспективы белорусско-узбекского сотрудничества в энергетике и практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне в ходе июльского визита президента Узбекистана в Беларусь. На встрече также обсуждены формирование совместной белорусско-узбекской рабочей группы по взаимодействию в энергетической сфере и подготовка дорожной карты, которая объединит перспективные направления и проекты. И в завершении выпуска энергетики продолжают восстанавливать электричество в 134 населенных пунктах Минской области. Большая часть, 121 населенный пункт, приходится на Вилейский район, где последствия стихии оказались наиболее серьезными. Минскэнерго принимает все необходимые меры для восстановления электроснабжения в кратчайшие сроки. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 94 копейки, 3,64 за 100 российских рублей и 4 рубля 39 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске и Витебске плюс 21, в Гродно и Бресте плюс 20, в Могилеве 26 тепла, в Гомеле плюс 27. Завтра днем в Минске, Гродно и Витебске ожидается плюс 20-22, в Бресте и Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 23-25. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

добро пожаловать в Альфа-хит-парад. Совсем скоро стартует его вторая половина. Еще целых 10 позиций в нашей горячей радио-двадцатке, конечно же, обязательно прозвучат в радиоэфире в ближайшее время. Ну а пока вспомним, как же распределились места в чарте с 15 позиции по 11. 15 позиция. Heart Over Might. Алан Уокер на горизонте.

0: хитов недели.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: Десятая позиция — Overdrive от Offenbach.
0: Десятое место.

0: Вадимом Шепельдом.
1: Восьмая позиция «The Weeknd» от Леони. Леони, немецкая певица и автор песен, начала заниматься музыкой еще в раннем детстве, брала уроки игры на гитаре и фортепиано. По словам артистки, она научилась петь раньше, чем говорить. Ее профессиональный творческий путь начался в 2014 году на шоу талантов в составе группы, которая, кстати, быстро распалась. В 2017 году артистка выпускает дебютный сингл. Кстати, запись, по ее словам, заняла меньше часа. Артистка называет песню «Вне времени». Эта музыка звучит так, как могла бы звучать и в 2012 и 2022 году. Но в 2023 году вышел ее дебютный альбом. Ее песни прослушали более 1,5 миллиарда раз по всему миру, благодаря чему она сумела посотрудничать с огромным количеством исполнителей. Она получила множество золотых и платиновых наград, а также попала в престижные номинации. «The Weeknd» от Леони. Восьмое место!
0: Восьмое место!

0: Hit Parada. Седьмая позиция Альфа Хит Парада Over You от Offenbach. Электронный дуэт из Франции снова в эфире Альфа Радио. Участники группы познакомились в колледже. Сочинять музыку они начали в 2006 году, а стилем Deep House заболели в 2014. Offenbach называет одной из самых перспективных команд французской электронной сцены. На счету у дуэта ремиксы на огромное количество музыкального материала. После выпуска собственных треков они стали сотрудничать и с Робином Шульцем, и Тиестом. Over You от Offenbach. Седьмое место.
1: Седьмое место.

Это «Золото хит-парадов». Здесь и сейчас послушаем композицию, которая когда-то занимала лидирующие места в мировых чартах. Это Yellow Claw и Рошель, композиция «Shotgun». Это диджеи из Нидерландов, они пишут музыку до сих пор, соединяя в треках элементы трэпа, хип-хопа, дабстепа, электрохауса и мумбатона. Популярность коллектива пришла в 2010 году после серии успешных выступлений в ночных клубах Амстердама. Ну а 1 ноября 2013 года вышел их первый интернациональный сингл «Shotgun», который записан совместно с юной певицей Рошель. Песня поднялась на 9-ю позицию в чарте Нидерландов, 13-ю в Бельгии и 14-ю в России. Итак, золото хит-парадов «Shotgun» от Yellow Claw и Рошеля. Здесь, в эфире Альфа-Радио.

0: Альфа Хит Парад.
1: Шестая строчка Альфа Хит Парада. Лаурс и на Best Life. Кэлвин Харрис. Каталог Кэлвина Харриса давно позволяет проводить ему фестивальный сет исключительно на материале, который другие артисты берегли бы для финального выхода. Музыкант постоянно меняет аранжировки и тем самым спасает сет от превращения в обычный вечер ностальгии. Несмотря на то, что публика знает почти каждую мелодию, Харрис все время меняет пространство вокруг нее. Яркий, талантливый музыкант Кэлвин Харрис и композиция Лаурс и на Best Life. Шестое место.
0: Шестое место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, для нас с тобой прозвучала очередная пятерка хитов. Впереди ждем уже супергероев чарта этой недели. А перед этим давай вернемся немного назад и вспомним, кто же разместился сегодня в Альфа-хит-параде с 10-й строчки по 6-ю. 10-е

Дэна Льюис, The Weeknd у нас на горизонте на 8-й позиции. Седьмая строчка, Over You.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Четвертая строчка. I like the way you kiss me. Artemas. В 22-м году певец перебирается в США и с тех пор старается выпускать новый трек каждые 3-5 недель, увеличивая аудиторию своих слушателей на многих радиостанциях мира. Но в октябре 23-го года очередной трек стал вирусным в ТикТоке, а затем попал во все мировые чарты. От Австралии и Британии до Швейцарии. Музыкальные критики заговорили об удивительном музыканте, об исполнителе с мрачными хитами и запоминающимися припевами. I like the way you kiss me. Artemas. Четвертое место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Третья строчка — Dancing in Love, Alan Walker and the Meek. В 14 лет Alan Walker начал создавать музыку на своем компьютере при помощи известной звукозаписывающей программы. Одна из его первых работ была выпущена в 2012 году, но только в 2014 году его трек Fade привлек себе внимание после релиза 17 августа и был выпущен повторно 19 ноября того же года британским известным звукозаписывающим лейблом. Dancing in Love, Alan Walker and the Meek. Третье место.
0: Третье место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Вторая позиция. Fast от Demi Lovato.
0: Второе место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, серебро чарта в эфире прозвучало. Ну, а теперь самый главный вопрос. Кто же оказался на первой строчке нашего музыкального списка? Узнаешь это совсем скоро. Ну, а пока вспомним, как же распределились места в чарте с пятой позиции по вторую. Пятая строчка. Гарри Стайлз, All It Was.

Третья позиция. Dancing in Love. Alan Walker. Вторая строчка.

0: Хит-парад. В 2023 году у Ширана вышел альбом со знаком «минус». Он сопровождался премьерой документального фильма «Сумма всего этого». Певец откровенно рассказал о переживаниях в период работы над пластинкой. Всего за месяц он сумел пережить смерть близкого друга, болезнь супруги и новое обвинение в плагиате хита «Shape of You». Суд в итоге удалось выиграть. Критики отмечали, что в новом альбоме Эд отошел от поп-музыки, вернулся к лирическим балладам, которые создавал в начале пути. Альбом наполнен тоской и атмосферой осени. Лови этот мегахит в эфире уже через несколько мгновений. Перед этим напомню, что Альфа-хит-парад ждет тебя в эфире Альфа-радио каждую пятницу в 18.00 и субботу в 13.00. Также напомню, что лето, конечно же, подходит к своему логическому завершению. Впереди нас ждет еще, можно сказать, целый месяц классной погоды и, конечно же, классных и ярких музыкальных новинок на Альфа-радио в рамках Альфа-хит-парада. Зовут меня Вадим Шепет. Музыкального тебе завершения этого лета. До встречи, удачи, пока!
1: Первое место.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Развитие регионов, инвестиции в производство, повышение уровня и качества жизни сельчан. Такие вопросы сегодня в фокусе внимания президента. Александр Лукашенко посетил Вилейский район Минской области. По прилете глава государства поинтересовался ситуацией в регионе в целом и, в частности, в АПК области. Александр Лукашенко требует дисциплины на землях. Пустующие участки необходимо возвращать в оборот. И этот процесс должен идти по всему региону, а не в локальных хозяйствах. Президент посетил одно из ведущих предприятий холдинга «Белому» – завод «Зенит» «Белома». Прежде он славился на весь Советский Союз своими зеркальными фотоаппаратами «Зенит», которые здесь выпускали с момента основания предприятия. А сегодня на заводе изготавливают оптическую продукцию гражданского и двойного назначения. Аппараты пневматического тормозного привода, автокомпоненты для карьерных самосвалов, весоизмерительную технику медицинского назначения. В прошлом году здесь был завершен проект по организации производства инновационных изделий прицельной техники и автокомпонентов для нужд Беларуси, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. В 2026-м на предприятии начата реализация инвестиционного проекта, связанного с производством компонентов тормозных систем для большегрузных автомобилей. На предприятии президенту подробно доложили о его реализации, а также продемонстрировали образцы продукции предприятий холдинга.
2: По экспорту спрос больше всего на что, на какие?
3: Сегодня, конечно, доминирует оптика, потому что, ситуация...
2: Но такая, на нее и спрос.
3: И спрос серьезный, и мы за счет оптики, в принципе, добавили очень серьезно. Основное, объемы холдинг нарастил к базовому 2020 году в 5,6 раза, а экспортные поставки в 6,6 раза. Заработная плата за 5 лет увеличена в 2,5 раза. То есть мы очень серьезно сработали. По сути дела, у нас лучшая пятилетка за постсоветское время. Но мы не останавливаемся. Задача на этот год, как минимум, объем производства 110%, экспортные поставки 105%. Конечно, такой рост нельзя было обеспечить без инвестиционных мероприятий, без внедрения новых изделий. На всех предприятиях, входящих в состав холдинга, за пятилетку было реализовано ряд инвестиционных проектов, которые вошли в том числе в перечень важнейших и импортозамещающих. Импортозамещение. Вот система смазки для БелАЗа. Микронные точности здесь. Вот это дозаторы так называемые. А микроны – это участь оптиков. Но мы видим перспективу не только в БелАЗе. Вот вы были, Бобруйск Агромаш показывал на свинсподборщик. Там тоже система смазки, там идентичные элементы. И когда мы освоим БелАЗ, у нас мы нацелены в Омсельмаш, Бобруйск Агромаш и МКДОР, где применяются гидравлические системы смазки. Ну, надо, чтобы, конечно, это все дело пошло.
2: Смазки, а гидравлику ты им не...
3: Пока гидравлику я не замахиваю. Пока только система смотрит.
2: Это готовился будет тебе задача.
4: Понятно.
2: Гидравлику мы должны осилить в этом и следующем году. Так что готовься. Это как Каранкевичу пресс-подборщик и доильный этот робот, так тебе гидравлика.
4: Принять.
1: Кроме того, в центре внимания главы государства торговля в сельской местности и обеспечение населения широким ассортиментом товаров. В Вилейке Александр Лукашенко провел совещание на эту тему и ознакомился с образцами автомагазинов разных торговых сетей и павильонов для выездной торговли. Президент требует выстроить четкую систему работы. Сельчан следует обслуживать достойно, обеспечить их широким ассортиментом товаров под полную потребность – основное требование главы государства.
2: Я хочу предупредить губернатора, мы вложили немалые деньги, Александр Николаевич, да, в это. Уделили на уровне президента внимание этому, не только Белкомсоюзу. Появились новые направления обслуживания сельского населения, скажем так. И упаси вас, Господь, люди будут жаловаться. Еще раз повторяю, это не потому, что я деревенский или косинец деревенский, а потому что деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. И вот я привожу пример. Вчера до 40 градусов температура, а в этом комбайне или же в тракторе может еще выше. И не везде кондиционер стоит. Ну, не мне тебе объяснять. Люди пашут, бедолаги, там. А, говорит, домой приходим в эту лавку или куда-то заходим, а там вот Василий Николаевич докладывает, гнилье лежит. Это что, нормально? Поэтому имейте в виду, вот это всех касается, дайте отдачу, мы от вас это будем требовать. И обслуживать население. Если Евроопт, Евроторг взяли там какую-то золотую жилу, и нормально работают, и рентабельность у них за 30, а то и 50, ну, прихватите по дороге там или где-то сбоку менее развитые поселки и деревни. Но это по-человечески. Сегодня мы должны обслуживать нормально сельское население. Другого не дано. И я это буду контролировать жестко и спрашивать. Но еще раз подчеркиваю, нет той цели, чтобы задушить торговлю. Нет. Будем присматривать за ценами. Ну, вот отдельно Снабков доложит, как он формулу справедливости, как я ее определил. Должна быть формула справедливости. Это значит, чтобы население было довольно. Ну и вы не в убыток работали. В противном случае завтра развалится компания торговая, нам надо будет думать о новом содружестве или еще кому-то всучить ее. Нам это не надо. Будем вас поддерживать, будем все делать, но и требовать будем.
1: Президент снова призвал торговые сети к социальной ответственности за отдаленные малые населенные пункты. Недопустимо снимать сливки в больших городах, а деревни оставлять без внимания. Однако пока к обслуживанию сельского населения подключились лишь несколько торговых сетей. Немало нареканий и на качество обслуживания. По-прежнему торговля грешит наличием просроченных товаров и несоблюдением санитарных норм. Есть и другие проблемные вопросы на селе.
2: Работа автолавок. По этому направлению есть претензии и потребкооперации, и другим сетям, представители крупных сетей здесь присутствуют. Люди по-прежнему жалуются на режим работы, маршруты движения и ассортимент. Мужики, скажу вам так по-мужски, прекратите баловаться. Обслуживайте население так, как, по крайней мере, власти решают, так, как я от вас требую. Я уже сказал, помогать вам будем, но и спрашивать будем железобетонно. Мониторинг Вилейского района администрация президента проводила, в котором мы сегодня работаем, показал, что даже таких продуктов, как яблоки, лук, свекла, картофель, в отдельных автолавках не было в продаже, хотя запрос от покупателей был. Ну, тут двояко можно рассматривать. Уже достукались деревни до того, что нету ни лука, ни картофеля, ни свеклы. Я президент, картофель почти не употребляю, лук иногда и так далее, но у меня в достаточном количестве. На собственных грядках растет это дело. Борщевой набор в полном составе. А у нас крестьяне жалуются. Живут полгектара земли, да и свободные сколько, не могут лук посадить, грядку. Это с одной стороны. Но если есть спрос, почему мы не удовлетворяем его, это другая сторона. И это по всей стране. Все помнят прошлогоднюю ситуацию с нехваткой картофеля. Заоблачными ценами на него. Сейчас, с учетом сезонности, данные вопросы не так актуальны. Но зима не за горами. Я о стабилизационных фондах. Думаю, здесь есть над чем работать дальше. Руководство торговых сетей, райисполкомом и другим. Займитесь этим сегодня.
1: Наша белорусская продукция в приоритете. Ее долю на внутреннем рынке необходимо повышать. Таково требование президента. Тем более, пока статистика не впечатляет. Отечественного товара на прилавках чуть больше половины. Примечательно, что зачастую импортируется продукция, которую белорусы выпускают сами. Александр Лукашенко ориентирует на более активную работу с отечественными производителями. Традиционно президент пообщался и с местными жителями.
4: Намного стали лучше жить. Даже сравнивая вот это, я работала когда-то в связи, и вы знаете, вот по связи...
2: Значит, работала когда-то?
4: Нет, ну, пошла на пенсию.
2: На пенсию?
4: Да.
2: Ничего себе на пенсию.
4: На пенсию, работала в связи, тогда только связь начинала. А теперь, глядя на это, какие технологии, какой порядок везде. Вы знаете, ну, душа радуется.
2: Я вас перебью. Мы действительно стали жить лучше. Вот я начальникам говорил. Лучше стали. Но есть недостатки. Тема нашего разговора – обслуживание сельского населения. Вроде и хорошо, частников позвали, выделил им деньги, чтобы купили машины, чтобы... Авилейский район у нас в эксперименте участвует. 9 районов, в том числе Авилейский. Вот я и приехал посмотреть, а как обслуживают сельское население? Я борюсь не за колхозы, совхозы, частников, не за сельское хозяйство даже. Я борюсь за деревню, чтобы она сохранилась в каком-то виде. За эту пятилетку до каждого городка будет дорога. 100% мы уже план определили, деньги выделили, начали строить, где не построено. Но в основном уже и дороги есть. Люди стали жить непопулярно скажу, намного лучше. И тот, кто хочет хорошо жить, у нас может жить хорошо. Так сложилось сегодня. Война там, и Россия, Восток, через Беларусь сегодня, вот через это узкое горлышко, общается с Западом, с Европой. Огромный поток идет через нас.

0: о коррупции, когда брали, страна богатая, карманы набивали, еще у кого-то, и дошли до войны. Не поделили. Поэтому, ну, может, чуть-чуть беднее, но без войны. Это главное.
1: Жители благодарили главу государства за спокойную жизнь на своей земле. К слову, в Велике много гостей, в том числе россиян. Люди пришли высказать слова признательности белорусскому лидеру. Александр Лукашенко призвал чаще бывать в нашей стране. А обращаясь к белорусам, отметил, чтобы сохранить мир, нужно усердно трудиться каждому на своем рабочем месте. Больше подробностей читайте на сайте SBBY и в газете «СБ Беларусь сегодня».
2: Картина дня.
1: Белорусские аграрии вплотную приблизились к 6-миллионной планке. На сегодня по стране намолочено зерновых с учетом рапса 5 миллионов 989 тысяч тонн. Это на 2 миллиона больше, чем в этот же день 2025 года. Освоено 2/3 площадей. Отметку в 1,5 миллиона преодолела Минская область. Вплотную к ней приблизилась Брестская. 1 125 000 тонн хлеба на счету Гродненщины. Аграрии Гомельского региона намолотили 813 тысяч тонн, 638 тысяч тонн у Могилевского. Почти 500 000 есть у Витебской области. На 86% выполнено теребление льна, на 76% сделан план по второму укосу трав. Сена заготовлено 483 тысячи тонн, силоса 366 тысяч тонн. В Минской области страда вошла в самый напряженный этап, аграрии переходят на ночной режим. В Воложенском районе уже убрано 40% зерновых колосовых и 96% рапса. По этой культуре, к слову, плюс 5 центнеров к уровню 2025 года. По зерновым небольшое отставание, но рассчитывают наверстать к финалу кампании, отметил председатель Воложенского райисполкома Виталий Бычковский.
3: Очень изменчива у нас погода, и могут затянуться дожди, и с каждым днем мы будем терять урожайность нашу. Зерновые. Поэтому надо сделать все возможное и невозможное, чтобы мы получили достойный хлеб.
1: На предприятии «Першаи 2014» уборка приближается к экватору. Хозяйство вышло на 50%. Как рассказал директор сельхозпредприятия Валерий Мельник, всего предстояло убрать 2500 гектаров зерновых и рапса. Осталось 1100 гектаров. Работают 10 комбайнов, из них 60% – отечественные «Гомсельмаш».
4: Что касается выполнения задач, видим сегодня похоже, Дни очень жаркие, до 30 градусов, поэтому принимаем решение молотить. И сегодня мы видим, что зерно пол-11, оно еще может молотиться. Поэтому ищем каждую погодную минуту, дабы оперативно убрать сжатые сроки, выращенные и, скажем, произведенный хлеб за целый год.
1: Чтобы не терять время на перегон техники, комбайны ночуют прямо в поле. Дежурный автомобиль отвозит механизаторов домой и утром снова собирает. На каждом комбайне работают по 2 человека. Это позволяет увеличить рабочий день с 7 утра до 10-11 вечера. Дважды в сутки привозят горячее питание. Ночная уборка становится ключевым инструментом компании. Аграрии стремятся завершить работы в сжатые сроки и сохранить выращенный урожай. Прокуроры продолжают рабочие визиты в сельхозпредприятия, контролируя ход уборочной кампании и сохранность урожая. Ключевой ориентир – требования главы государства. Жесткая дисциплина и максимальные темпы определяют продовольственную безопасность. Как рассказала старший прокурор Управления по надзору в сфере экономики Генеральной прокуратуры Екатерина Белицкая, в ходе проверок оценивают устранение ранее выявленных недостатков, условия хранения зерна, работу зерносушильных комплексов, состояние техники и предотвращение технологических потерь. После осмотра мехдворов специалисты выезжают непосредственно в поля. Для этого созданы мобильные рабочие группы.
5: В рамках и при содействии работы таких групп обеспечен своевременный ремонт сельскохозяйственной техники, в том числе комбайнов и зерносушильного оборудования. Подготовлены складские помещения для хранения зерна. Приняты меры по предотвращению сверхнормативных потерь урожая. На контроле и иные вопросы сохранности собственности. Пресечение фактов хищений, в том числе топлива и зерна. Каждому такому факту дается принципиальная правовая оценка. Формализм в этой работе исключен. Прежде всего, реагируем сразу на месте для незамедлительного устранения недостатков. В целях устранения системных нарушений органами прокуратуры, руководителям местных исполнительных и распорядительных органов, в том числе областного уровня, а также сельхозорганизаций, внесено более 100 актов надзора. К административной дисциплинарной ответственности привлечено 63 лица.
1: Рабочие визиты прокуроров в организации агропромышленного комплекса будут продолжены. Контроль сохранности урожая и дисциплины остается приоритетом. МТЗ планирует расширить сервисную сеть в этом году. В ближайшее время первые из новых центров

0: центров начнет работу в Шклове. Соответствующая документация уже подписана. На сегодняшний день в структуре завода функционируют 24 сервисных центра. В перспективе запланировано открытие еще 3 объектов в Могилевской области. Также прорабатывается возможность их создания в Брестской и Витебской областях. Взять кредит на товары отечественного производства станет еще проще. Об этом заявил заместитель председателя правления Нацбанка. Андрей Картун рассказал о том, как увеличение допустимого уровня показателя долговой нагрузки скажется на доступности финансирования товаров белорусского производства. Он напомнил, что Нацбанк 3 августа принял решение о повышении с 40 до 50% допустимого уровня показателя долговой нагрузки при предоставлении кредитов на товары, работы и услуги, произведенные в Беларуси, за исключением автотранспортных средств.
1: Приняли решение правлением установить его 50% для товаров отечественных производителей. Как раз видим, что хорошая динамика по кредитам на товары отечественного производства. Там более 35% у нас за первое полугодие был темп роста. По абсолютным суммам он достигнут был за счет белорусских автомобилей. Ну вот та часть, которая нас больше всего интересует, это как раз-таки широкая номенклатура товаров белорусского производства. Да, темпы там высокие, но тем не менее есть еще куда добавлять, поэтому посмотрели потенциальных заемщиков и вообще, в принципе, заемщиков, структуру, кто это такие, кто берет кредиты на товары отечественного производства, именно потребительские, там, на мебель, бытовую технику. Соответственно, мы приняли решение именно по этой группе категории кредитов повысить немножко вот этот порог. Если у вас больше 40% в сегодняшней парадигме, то вы кредит на товары отечественного, в том числе на товары отечественного производства, не возьмете. Там, вам чуть-чуть не хватит, может быть, и вам откажет банк. Поэтому, когда мы повышаем вот этот порог, тогда у банка больше вероятности, больше случаев будет принятие положительного решения по каким-то конкретным видам продуктов. Мы не стимулируем импорт, останутся темпы роста потребительские такие на достаточно на приемлемом уровне, такого умеренного, скажем, роста. Вот, поэтому, но нас интересует именно, чтобы был рост по потребительским кредитам на товары отечественного производства. Имея, например, кредит на жилье, многие так и делают, молодые семьи, у них, конечно, не хватит определенного вот этого порога для того, чтобы, например, обставить квартиру. Вот сейчас мы такой шаг сделали, и это будет стимулировать как раз-таки добирать, скажем так, свои блага вот с помощью таких продуктов кредит на товары отечественного производства.
0: В Беларуси фиксируется уверенный рост авторынка. В июле в стране продано почти 10 тысяч новых автомобилей. Это серьезный показатель для нашего авторынка. По данным Белорусской автомобильной ассоциации, в сравнении с июнем продажи выросли на 30%. Основная часть сделок пришлась на машины отечественной марки BelGee и китайской Geely. Их купили более 5 тысяч. Два белорусских автозавода Unison и BelGee суммарно забрали почти 2/3 июльского рынка. Среди населения сохраняется интерес к электрокарам. В минувшем месяце покупатели приобрели 3500 зеленых автомобилей. На рост продаж повлияли льготные кредиты и доступные цены на товары белорусской промышленности. В ассоциации заявили, что отечественный рынок новых легковушек в этом году имеет все шансы преодолеть отметку в 70 тысяч, что может стать абсолютным рекордом за всю его историю.
2: Картина дня.
0: ЕАЭС остается фактором стабильности в Евразии. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин на заседании Евразийского межправительственного совета в Кыргызстане. В Чолпон-Ате главы правительств пятерки обсудили более 15 стратегических вопросов. От продовольственной безопасности до цифровизации железных дорог в партнерстве с Китаем. Ключевой итог саммита – подписание соглашений об электронной торговле, едином биржевом рынке ЕАЭС и взаимном признании ученых степеней.
3: Оцифрованные итоги работы нашей интеграции свидетельствуют о том, что объединение остается фактором стабильности в евразийском регионе. Вместе с тем, положительная динамика экономического роста в ЕАЭС не должна приводить к самоуспокоенности. Нужно постоянное движение вперед в целях последовательного укрепления интеграции. Одним из ключевых направлений в этом контексте является развитие промышленной и агропромышленной кооперации.
0: Механизм финансирования промкооперации в ЕАЭС работает не в полной мере и требует доработки, заявил Александр Турчин, отметив, что практика выявила пробелы, мешающие бизнесу. Глава белорусского правительства призвал пересмотреть условия поддержки, чтобы устранить барьеры. Еще одним направлением для пристального внимания ЕАЭС является дальнейшая активная линия на внешнем контуре, которая призвана полномасштабно реализовать потенциал Евросоюза и укрепить экономические позиции наших стран в мире.
3: Евразийский проект, его интеграционный масштаб изначально ориентированы на многоплановое торгово-экономическое партнерство и кооперацию с внешним миром. В этом контексте позитивно оцениваем работу комиссии государств-членов по выстраиванию диалога с третьими странами. За последние несколько лет подписана целая серия соглашений о свободной торговле с развивающимися экономиками – Индонезией, ОАЭ, Ираном, Монголией. Убежден, что и далее необходимо двигаться по данному треку. Экономики наших стран нуждаются в новых опорных точках роста в Африке, азиатском и других регионах мира. Евразийская сеть преференциальных торговых соглашений должна расширяться и охватывать наиболее перспективные экономики мира. Считаем также важным продолжить практику позиционирования Союза и его экономических достижений на международной арене. Поэтому приветствуем проведение в сентябре 2026 года Дней ЕАЭС в ШОС. Подобное мероприятие надо поддерживать.
0: Вероятно, детальный анализ ситуации и конкретное предложение прозвучат уже в Минске. В начале октября наша столица примет следующее заседание Евразийского межправсовета, которое совместят с масштабной международной выставкой «Иннопром Беларусь». Страны ЕС на фоне острого дефицита газа бросились просить Турцию об увеличении поставок, однако выставили абсурдное условие – топливо не должно быть российским. Как заявил министр энергетики Турции, европейские страны подразумевают поставки в том числе с черноморских месторождений Турции, но страна сама потребляет значительное количество своего голубого топлива. Более того, после поступления топлива в общую трубопроводную систему определить происхождение конкретного объема практически невозможно. При этом 40% поставок в Турцию идут из России. Польша идет на обострение в конфликте с ЕС по поводу денег за ковидные вакцины. Брюссельский суд требует от Варшавы оплатить 64 миллиона доз препарата Pfizer, которыми поляки не воспользовались. Сумма, подлежащая взысканию вместе с судебными издержками, составляет без малого 1,5 миллиарда евро. Польша платить отказывается. Судебное решение о взыскании саботируется всеми мыслимыми и немыслимыми способами. В частности, уже подана очередная апелляция на решение суда в Брюсселе. История с вакцинами является прямым продолжением скандала, связанного с бизнес-активностью Урсулы фон дер Ляйен. Покупка Еврокомиссией препаратов была непрозрачной. Переговоры глава вела тайно. Вдобавок в Pfizer работает ее муж, то есть налицо конфликт интересов. Тем не менее, контракт на десятки миллиардов продолжал действовать даже тогда, когда вакцины оказались уже никому не нужны.
2: Картина дня.
0: В Беларуси спасатели ликвидируют последствия непогоды. От прохождения грозового фронта с порывами ветра до 29 метров в секунду пострадали 57 населенных пунктов по всей стране, рассказал начальник главного управления МЧС Беларуси Игорь Ходанович. В Витебской области повреждены кровли 12 жилых домов, 6 сельскохозяйственных и 9 хозпостроек. В Гродненской кровли 44 жилых домов, в Минской 7, а также 5 хозяйственных построек. Упало 280 деревьев, ими повреждено 14 легковых авто. То и туристический домик в кемпинге у деревни Кобузи в Вилейском районе. Пострадал ребенок 2018 года рождения. Он был госпитализирован и уже выписан из больницы. Также из-за падения деревьев на железнодорожные пути произошла задержка в движении двух поездов в Молодечненском районе. Без света оставались 438 населенных пунктов, из них 295 в Минской области.
4: Периодически нарушалось электроснабжение 852 населенных пунктов. Во всех пострадавших регионах проведены заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, на которых приняты управленческие решения по реагированию на неблагоприятные погодные явления. Для ликвидации последствий задействовано более 170 единиц техники и 600 человек личного состава МЧС, Минэнерго, дорожных служб, лесного хозяйства. Также по решению министра по чрезвычайным ситуациям в Вилейский район были направлены курсанты МЧС и республиканский отряд специального значения для оказания помощи по ликвидации последствий непогоды.
0: В учреждениях общего и среднего образования завершают ремонтные работы к 1 сентября. Объекты готовы на 95%. В 6 учреждениях образования прошел капитальный ремонт. После полной модернизации примет детей средняя школа номер 81 Фрунзенского района Минска. Подробности рассказала директор учебного заведения Юлия Красуцкая.
5: Это здание было основано в 1978 году и, соответственно, уже прошло практически 50 лет и уже требовало основательного ремонта. Поэтому здесь и принято было решение провести капитальный ремонт. Замена была полностью всего. Здесь свои остались только стены. Все остальное полностью все новое. Новый фасад, новые цветовые гаммы, новые окна, полы, стены. От слова «все». Здесь сделан городок для детей, для знаний правил дорожного движения, стадион, две площадки для игр и хоккейная коробка. У нас уже поставлены два новых компьютерных класса, у нас новый лингофонный кабинет, у нас будут новые мультиборты, новые интерактивные доски. Школа примет около 700 человек. Здание было построено в 1978 году, поэтому ему уже практически полвека. Весь ремонт занял 11 месяцев. За 11 месяцев проведена масштабная работа. Мы на финишной прямой. Осталось совсем чуть-чуть. На данный момент уже последний этап завозится мебель. Моем кабинеты, чтобы дети пришли в просторную, чистую, уютную школу.
0: В Минске продолжают внедрять современные методы регулирования дорожного трафика. На одном из самых оживленных перекрестков города, пересечении проспекта Пушкина и улицы Притыцкого, нанесли экспериментальную разметку. Она призвана защитить перекресток от блокировки во время заторов. Подробнее о нововведении и штрафах для нарушителей рассказал начальник управления ГАИ УГВД Мингорисполкома Сергей Бабич.
6: Столичная госавтоинспекция информирует, что на пересечении проспекта Пушкина и улицы Притыцкого нанесена дорожная разметка в виде желтой сетки с ячейками, обозначающая участок перекрестка, на который запрещается выезжать при возникновении заторовых ситуаций, вынуждающих водителей останавливаться. Нанесение данной разметки призвано предотвратить блокировку движения транспортными средствами, остановившимися в обозначенной ей зоне, что позволит предупредить осложнение дорожной обстановки, исключить нахождение участника дорожного движения в заторе, а также предупредить потенциальное дорожно-транспортное происшествие. Напоминаем, что правила дорожного движения запрещают водителям выезжать на перекресток, если на нем образовался затор, который вынудит их остановиться. Контроль за выполнением требований данной разметки осуществляется круглосуточно, в том числе с применением камер республиканской системы мониторинга общественной безопасности, позволяющих сотрудникам дистанционно фиксировать подобные нарушения. Неправомерным выездом на данную разметку дается принципиальная правовая оценка. В случае, если такое нарушение повлечет создание аварийной обстановки или совершение дорожно-транспортного происшествия, водитель может быть привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин с возможным лишением права управления транспортным средством на срок до 2 лет. Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать данную информацию при выборе маршрута, быть внимательными, а также соблюдать требования правил дорожного движения и технических средств его организации.
0: Одно фото помогло спасти крупное сбережение трех минчан. Пожилой житель столицы отдал деньги телефонному курьеру, но успел незаметно его сфотографировать. Именно этот снимок помог сыщикам мгновенно вычислить посыльного и перехватить все наличные. Подробности рассказал начальник отдела уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска Артем Конопатский.
7: Во Фрунзенское РУВД Минска обратился 77-летний пенсионер, который поверил в обман телефонных мошенников и передал им деньги, но при этом сфотографировал мужчину-курьера. Оперативники уголовного розыска немедленно установили личность последнего и выяснили, что он в автомобиле такси направляется за город, вероятно, с похищенными деньгами. Милиционеры связались с водителем и объяснили его пассажиру, что он помогает мошенникам. Уже во время разбирательства в районном управлении внутренних дел было установлено, что 75-летний курьер сам стал жертвой аферистов и думал, что участвует в спецоперации. Мошенники придумали для него легенду о недобросовестной работнице банка и попросили забрать деньги и документы еще у двух жителей столицы, которые якобы также пострадали от действий аферистов. Минчанин согласился, взял свои 6,5 тысяч евро и забрал около 120 тысяч рублей еще у двух пенсионеров для декларирования. Один из них проявил бдительность и сфотографировал курьера, но все равно передал ему деньги. После этого курьер должен был спрятать наличные в тайнике, но вовремя был остановлен сотрудниками милиции. Деньги изъяты и будут возвращены обманутым минчанам.
0: Знаменитый памятник природы «Голубая креница» и заказник «Славгородский» планируют защитить от экологической перегрузки. Минприроды вынесла на общественное обсуждение проект, который введет четкие лимиты на посещение этих объектов. В документе появится понятие «пиковой нагрузки». Во время массовых праздников и фестивалей количество отдыхающих возле самой воды планируют строго регулировать. Новое правило придется учитывать всем организаторам экскурсий. Поделиться своим мнением или внести предложение белорусы могут до 12 августа на правовом форуме страны. А у меня на этом все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
2: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Полин Припев на Альфа-радио.
1: Литва запретила белорусам служить в литовской армии. А если человек, проходящий службу в вооруженных силах, получит гражданство Беларуси, его уволят. Суровый закон затронул также граждан России и Китая. Своим мнением поделилась группа «Голосы из места».

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Минске, Гродно и Витебске ожидается плюс 20-22, в Бресте и Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 23-25. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, пятница, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Торговля на селе и перспективы Белома. Александр Лукашенко посетил Вилейский район. Глава правительства принял участие в заседании Евразийского межправсовета в Кыргызстане. В Беларуси намолочено около 6 миллионов тонн зерна.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко сегодня совершил рабочую поездку в Вилейский район Минской области. По прибытии глава государства обратила внимание на сельское хозяйство и культуру земледелия центрального региона. Президент с борта вертолета осмотрел состояние полей и отметил, что часть из них зарастает сорняками и фактически исключена из севооборота. Особенно это касается северных районов. В связи с этим председателю Минского облсполкома была поставлена конкретная задача – все поля должны быть возвращены в севооборот. Еще одна тема, которая интересовала президента – ход летних полевых работ в Минской области. Глава государства вновь обратила внимание на необходимость неукоснительного соблюдения дисциплины, в том числе технологической. Председатель Минского облсполкома Алексей Кушнаренко отметил, что намолот зерна в центральном регионе на сегодняшний день 1 миллион 500 тысяч тонн. Для полноты картины президент поинтересовался у заместителя председателя Всебелорусского народного собрания Александра Косинца, который является уполномоченным представителем главы государства по Минской области, общим положением дел в центральном регионе. Как было доложено, область выполняет прогнозные показатели, а к концу года может стать одной из лидирующих в республике.
2: Твои впечатления и недостатки, как опытного человека?
3: Область выполняет прогнозные показатели, находится сегодня на третьем месте в стране. К концу года она будет лидером.
2: То есть будет на первом месте?
3: Первое и второе место.
2: По каким показателям?
3: Валовый региональный продукт, агропромышленный комплекс, промышленность. Несколько уступит по строительству и инвестициям. Остальные показатели будут у нее лучшие в стране.
2: Не является ли Минская область, особенно вот этот северный регион, северная часть, копией Витебской области?
3: Они по своим климатическим условиям.
2: По климатическим
3: условиям? Они похожи, да.
2: А по организации дела?
3: На сегодняшний день Минская область гораздо лучше, чем Витебская область.
2: Алексей Иванович, хотел вас предостеречь от разного рода показухи и прочих там подобных вещей. Это копия Витебской области, бардак везде. Но что меня удивило, я даже в Витебской области это не видел, у вас брошены поля. Некоторые даже хмызняком не заросли, а зарастают сорные растительности. Как-то называется эта трава?
4: Золотарником.
2: Да, золотарником. Вот просто брошенные поля и прочее. Поэтому мой вам совет. А твоя железобетонная ответственность. Поля все должны быть, не надеясь ни на какую мелиорацию и прочее. Возвращены все в оборот. Это ужас, что творится. Это недопустимо. Ну, я уже не говорю про Брестскую, там, Гродненскую область. Ну, это жуть. Вот сравнить с тем. Ну, и такое впечатление, что уборку вы еще не начинали здесь. Впечатление. Кое-где поля там перепаханы, наверное, под рапс или озимый ячмень в будущем. Но... Товарищ, или нет?
4: Товарищ президент, 65% полей, 509 тысяч гектар.
2: Это в области.
4: В области.
2: За счет южных.
4: Не
2: а
4: только.
2: Я вот имею в виду север.
4: Не только. Мы вышли на общий намолот в 1,5 миллиона тонн.
2: Алексей Иванович, все ваши заслуги я знаю. Я просто хочу, чтобы вы понимали, что я вижу недостаток. И понимаю. Вам надо приложиться прилично вот на севере Минской области. У нас у губернаторов такая дурная привычка. Привыкли топтаться где-то там в районе Оршанского района, Толочин там, немножко картошка и прочее. Вот там, на юго-востоке Витебской области. На Могилевщине, восток там больше задействован, Шкловский, от Могилевского, Шклов, Белынич, там Мстиславль и так далее. В Гомельской области северная часть, в Брестской области там вокруг Бреста, в Гродно вокруг Гродно. А в Минской области на юге. Ну, ясно, что там земли лучше, и контурность полей не такая, как здесь. Но Минская область и здесь Минская область. И надо уделить здесь особое внимание.
1: Во время посещения «Зенит-Белома» главе государства было подробно доложено о широкой линейке продукции холдинга «Белома», в состав которого входит данное предприятие. Продукция предприятий холдинга включает аппараты пневматического тормозного привода, автокомпоненты для карьерных самосвалов, весоизмерительную технику медицинского назначения и другое. Когда речь зашла о производстве автокомпонентов для карьерных самосвалов, президент обратился к министру промышленности Андрею Кузнецову, поставив задачу освоить производство гидравлических узлов для отечественной техники. Если говорить о специализации холдинга «Белома» в целом, то, как было доложено президенту, основой является оптика 82% продукции. Следом идут автомобильные агрегаты для большегрузов, бытовые приборы учета газа, потребительские товары. Холдинг экспортно ориентированный, 80% продукции предприятий поставляется за рубеж, а структура экспорта включает Россию, страны СНГ и дальнего зарубежья. При этом высоким спросом пользуется прежде всего оптика. На всех предприятиях, входящих в состав холдинга «Белома», за пятилетку был реализован ряд инновационных проектов, в том числе импортозамещающих.
0: Точка отсчета.
1: В прошлом году на предприятии «Зенит-Белома» был завершен проект по организации производства инновационных изделий прицельной техники и автокомпонентов для нужд Беларуси, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. В этом году на предприятии начали реализацию нового инвестпроекта, связанного с производством компонентов тормозных систем для большегрузных автомобилей. Объем финансирования составляет 7 600 000 рублей.
0: Это важно.
1: Сегодня же в ходе рабочей поездки в Вилейский район президент собрал совещание по вопросам обеспечения сельского населения широким ассортиментом товаров под полную потребность. Мероприятие посвящено тому, как повысить уровень и качество жизни сельского населения, обеспечив его всеми необходимыми товарами и услугами. Александр Лукашенко отметил, что внимательно наблюдает за регионами, как живут люди, есть ли достойная работа, жилье, социальные объекты и другое. Стоит задача сделать так, чтобы максимально стереть различия между городом и деревней. Для этого в Беларуси развивают опорные сельские населенные пункты, агроградки и крупные деревни. Ремонтируют и строят новые дороги, постоянно повышаются требования к обслуживанию на селе. И здесь важнейшим аспектом является торговля. Говоря о качестве обслуживания в торговых объектах на селе, глава государства оценил его как неудовлетворительное.
2: По докладу Комитета госконтроля за 6 месяцев из 1021 проверенного торгового объекта в 90% нарушения. Просрочка, тухлятина, ассортиментный перечень, санитарные нормы. Это просто возмутительно и недопустимо. К административной дисциплинарной ответственности привлечено определенное количество людей. Закрывались объекты, тоже плохо. Работа Белкопсоюза. Правительство и руководство потребкооперации так и не смогли обеспечить ее эффективность. Ну, руководитель говорит, это не так. Послушай, самый крупный игрок на сельском рынке товаров и услуг. И более того, в некоторой степени организатор и регулятор. Число магазинов в сельской местности за прошлый год сократилось на 314 объектов, автолавок стало на 13 меньше. Остается убыточная работа организации розничной торговли Копсоюза. За январь-июнь 26 года чистый убыток составил 16,5 миллиона рублей, увеличившись в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом 25 года. Если это так, это жуть. При этом организации потребкооперации закредитованы. На 1 июля этого года просроченная кредиторская задолженность составила 86 миллионов рублей, 15% от общей суммы кредиторской задолженности. Поэтому, Инесса Леонидовна, от вас сегодня ждем ответа на два классических русских вопроса. Кто виноват и что будем делать?
1: Что касается работы автолавок, по этому направлению есть претензии и к потребкооперации, и к прочим торговым сетям, обратила внимание глава государства. По данным КГК, имеют место случаи несвоевременного информирования населения об изменении графиков движения автомагазинов. Отмечается формализм в работе местных властей по согласованию маршрутов движения частников, а также создание неравных условий хозяйствования.
2: Люди по-прежнему жалуются на режим работы, маршруты движения и ассортимент. Мужики, скажу вам так по-мужски, прекратите баловаться. обслуживаете население так, как, по крайней мере, власти решают, так, как я от вас требую. Я уже сказал, помогать вам будем, но и спрашивать будем железобетонно. Мониторинг Вилейского района администрация президента проводила, в котором мы сегодня работаем, показал, что даже таких продуктов, как яблоки, лук, свекла, картофель, в отдельных автолавках не было в продаже, хотя запрос от покупателей был. Ну, тут двояко можно рассматривать. Уже достукались в деревне до того, что нету ни лука, ни картофеля, ни свеклы. Я президент, картофель почти не употребляю, лук иногда и так далее, но у меня в достаточном количестве. На собственных грядках растет это дело. Борщевой набор в полном составе. А у нас крестьяне жалуются. Живут полгектара земли, да и свободные сколько. Не могут лук посадить, грядку. Это с одной стороны. Но если есть спрос, почему мы не удовлетворяем его, это другая сторона. И это по всей стране. Все помнят прошлогоднюю ситуацию с нехваткой картофеля. За облачными ценами на него. Сейчас, с учетом сезонности, данные вопросы не так актуальны. Но зима не за горами. Я о стабилизационных фондах. Думаю, здесь есть над чем работать дальше. Руководство торговых сетей, райисполкомом и другим. Займитесь этим сегодня.
1: Глава государства подчеркнул, что доля белорусской продукции на внутреннем рынке – один из ключевых показателей эффективности торговли. Александр Лукашенко потребовал от правительства, облисполкомов, производителей, руководителей торговых предприятий обратить внимание на белорусские товары. Их должно быть достаточно для удовлетворения внутреннего спроса. Президент пообещал учитывать интересы торговых сетей и не обижать их, так как, разумеется, работать в убыток они не могут. Но если уж они нашли золотую жилу и зарабатывают в крупных городах, должны дополнительно взять на обслуживание и небольшие деревни.
2: Хочу предупредить.

0: еще выше. И не везде кондиционер стоит. Ну, не мне тебе объяснять. Люди пашут, бедолаги, там. А, говорит, приходим в эту лавку или куда-то заходим, а там вот Василий Николаевич докладывает, гнилье лежит. Это что, нормально? Поэтому имейте в виду, вот это всех касается и Кубсоюза, и частных предприятий и прочее. Мы вас гнобить не будем. Но свои вопросы вы должны решать сами. То, что вы меня просили, я подписал указ, решил вопросы. Еще раз повторяю, вложили немалые деньги в это. Дайте отдачу, мы от вас это будем требовать. И обслуживать население. Если Евроопт и Евроторг взяли там какую-то золотую жилу и имеют там, нормально работают, и рентабельность у них за 30, а то и 50, ну, прихватите по дороге там или где-то сбоку менее развитые поселки и деревни.
1: Правительством подготовлен и внесен на рассмотрение президента проект указа «Свод обязательств крупных торговых сетей по обслуживанию сельского населения, а также преференции для субъектов хозяйствования, желающих оказывать услуги в сельской местности». В проект документа также включена норма о масштабировании на уровень страны, проводимого в отдельных районах эксперимента. После совещания Александр Лукашенко пообщался с жителями Вилейского района. Во время общения глава государства высказался о необходимости сохранить деревню.
0: Тема нашего разговора – обслуживание сельского населения. Вроде и хорошо, частников позвали, выделил им деньги, чтобы купили машины, чтобы... А Вилейский район у нас в эксперименте участвует. 9 районов, в том числе и Вилейский. Вот я и приехал посмотреть, а как обслуживают сельское население? Я борюсь не за колхозы, совхозы, частников, не за сельское хозяйство даже. Я борюсь за деревню, чтобы она сохранилась в каком-то виде. За эту пятилетку до каждого городка будет дорога. 100% мы уже план определили, деньги выделили, начали строить, где не построено. Но в основном уже и дороги есть. Люди стали жить, непопулярно скажу, намного лучше. И тот, кто хочет хорошо жить, у нас может жить хорошо. Так сложилось сегодня. Война там, и Россия, Восток, через Беларусь сегодня, вот через это узкое горлышко, общается с Западом, с Европой. Огромный поток идет через нас. Кто-то тормозит, это конкуренция, идет борьба. Но нашим белорусам надо не спать, надо шевелиться. На любом потоке ты можешь что-то заработать. И предприимчивые люди зарабатывают. Сейчас работай где хочешь, зарабатывай. Будешь воровать? Вы видите, дисциплина должна быть в обществе. Как только упустим дисциплину, начнем воровать друг у друга, у государства будет война. Поверьте моему опыту, война в Украине начиналась не с каких-то проблем, а с воровства, коррупции. Когда брали, страна богатая, карманы набивали, еще у кого-то, и дошли до войны. Не поделили. Поэтому, ну, может, чуть-чуть беднее, но без войны. Это главное.
1: Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
2: Хроника событий на Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Минске, Гродно и Витебске ожидается плюс 20-22, в Бресте и Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 23-25. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио твоего дня.

Альфа-радио. Альфа-радио. Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гродно и Витебске ожидается плюс 20-22, в Бресте и Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 23-25. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гродно и Витебске ожидается плюс 20-22, в Бресте и Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 23-25. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гродно и Витебске ожидается плюс 20-22, в Бресте и Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 23-25. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гродно и Витебске ожидается плюс 20-22, в Бресте и Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 23-25. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гродно и Витебске ожидается плюс 20-22, в Бресте и Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 23-25. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гродно и Витебске ожидается плюс 20-22, в Бресте и Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 23-25. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гродно и Витебске ожидается плюс 20-22, в Бресте и Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 23-25. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков.